0: участники сборника «Грани».
1: Четвертый трек второй пластинки «Грани» — московская группа «Акрет». Трек называется «Дальнобойная». Поехали! Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: Седьмой трек второй пластинки «Грани», группа из Самары. «След пепла», «Затерянный мир» называется трек. Поехали!

затерянный мир. В полутемных подъездах, подвальных иллюзий, больших городов. Этот мир, он всегда напряжен до предела. Мир исписанных стен и жилых чердаков.

потерян мир. Вид разбитых бутылок, сигаретных окурков и грязных шприцов, странных запахов слов, алкоголя и дыма, и любого себя затянуть он готов.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь. В полной тишине храма на угасающем фоне взрослого хора возник голос. Его звучание все нарастало, ни на мгновение не теряя своей первоприродной чистоты. И мне показалось, что никто, и я в том числе, не дышал в этой массе народа. А голос звучал все сильнее, и было в нем что-то мистическое, нечто такое непонятное. И я испугался, соприкоснувшись с этим волшебством. Задрожал, услышав шепот стоявшей рядом монашки. «Ангел, ангел небесный!» Голос стал затихать. Исчезая, он растворялся под куполом храма. Растаял так же неожиданно, как и возник. Прасковья Лейкина родилась 14 октября 900 года в бедной крестьянской семье в Саратовской губернии на Волге. Отец работал грузчиком, на японской войне потерял ногу и калекой не стал возвращаться домой. Мать Лидии от бедности надорвалась работой на кирпичном заводе и умерла. Девочка в 6 лет осталась одна. Заботы легли на почти слепую бабушку. Они ходили по Саратову и окрестным деревням, пели и просили милостыни. «Сироты! Мамка их померла! А батя за веру и отечество кровь пролил! Подайте копеечку!» Вскоре и не стало бабушки. Мир не без добрых людей. В жизни Прасковьи появились люди, которые помогли талантливому ребенку попасть в приют при Кивиновской церкви. Простых деревенских туда не брали. Поэтому и появилась Лидия Андреевна Руслан.

1916 году Лидия Русланова отправилась с медсестрой на фронт. И до октября 17-го служила в санитарном поезде. В мае вышла замуж за интенданта Василия Степанова. В том же году состоялся первый официальный концерт Лидии Андреевны. В 18-м году, на следующий год, он ее бросил. В 21-м Лидия переехала в Москву, а в 24-м уже стала солисткой Центрального дома Красной Армии. В 30-е годы появляются первые записи, которые пользовались феноменальной популярностью. Федор Шаляпин писал другу в письме: «Вчера слушал Москву, пела русская баба, пела по-настоящему, по-волжскому, и голос сам деревенский, все детство передо мною стало». Объявили, что исполняла Эл Русланова. Кто она? Голос Лидии Андреевны был настолько силен, что она давала по 3-4 концерта в день. За финскую и Великую Отечественную войну она дала более 1200 концертов, и это без аппарата и микрофонов. На свои сбережения приобрела две батареи «Катюш», которые были отправлены на Первый Белорусский фронт. И что за все это Русланова заслужила? Трофейное дело. В 49-м году ей дали 10 лет. И в тайшетский филиал ГУЛАГа «Озерлаг», где строили первую ветку БАМа.

1963 году, 6 сентября, состоялся первый концерт после освобождения. Реабилитировали Лидию Андреевну, хоть не посмертно, на том спасибо. Зал Чайковского не мог вместить всех желающих, поэтому выступление транслировали по всей стране, а также на площади перед концертным залом, где дежурила конная милиция. Вся Москва собралась послушать Лидию Андреевну. В августе 73-го, через 20 лет, Русланову пригласили участвовать в эстрадных концертах на больших стадионах. Да, в Советском Союзе были свои Уэмбли. Заключительный концерт состоялся в Ростове-на-Дону, где она полвека назад дебютировала как профессиональная певица. Концерт превратился в триумф, а 21 сентября она умерла. При вскрытии у нее нашли несколько следов на сердце от инфаркта. Похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве.

Свези, мол, на почту живее. Я вырвал пакет и скорей на коня. Я по полю вихрем помчался. А сердце щемит, да щемит у меня. Ну, как будто бы я век с ней не видался. И что за причина, понять не могу. Ветер-то водит тоскливо, и вдруг, словно замер, мой конь на бегу.

на кочку занес. Метель так и пляшет над трупом. Разрыл я сугроб и так к месту прирос.

Снова пьют, здесь дерутся и плачут. Продают, отрекаются, верят. Бьют посуду, дождут удачу. Только вот придут, проверят, поделят.

0: страна. Только, братцы, где мы? Просыпайся, родимый! Кто ты?
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: Она, кстати, написана 31 декабря того года за день. Именно так, 31 числа, 31 декабря, а практически там 5 или 6 там уже тупо допилил трек. Так что вот такая история. Вот это правда самая настоящая.
3: Пятый трек первой пластинки «Ништяки», Сергей Лонский, город Москва. Трек называется «Время». Поехали.

0: люди, которые просят нас что-нибудь сказать, не задумываются о том, как нас потом заткнуть. Вы слушаете «Неформатное радио».
1: Золотая коллекция «Неформатного радио».
2: Получилось так, что когда я училась на втором курсе, эта песня вышла совершенно случайно, когда я просто ехала в трамвае, и она пришла мне в голову, когда за окном была метель. Было очень красиво.
3: Очень добрая и нежная песня из города Санкт-Петербург, 15-й трек на первой пластинке «Ништяки», группа «Шувани», «Снег». Поехали!

Черный свет предрешенной судьбы, белым символом лысой горы. На краю голубой стены я познаю и янь, и инь. Я волною о жизнь разобьюсь, черной бездны приемля грусть. Все забудут меня, ну и пусть.

Через 1000 лет солнце будет теплей, я росой просочусь сквозь траву. Я землею рожден, в небесах обречен, я огнем и водой возрожден.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

Они сыты и согреты, они научены. Их терпение круче, чем у голодных и замученных. Конвой, собаки, штыки в спину. Господи, почему ты меня покинул? Они ломают тело, такое

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Музыкантов часто спрашивают, о чем их песни. Обычно сложно ответить на этот вопрос. Но что касается песни «Герой», тут целая палитра вариантов. Известно как минимум три темы. Первая тема. Эта песня очень похожа на сюжет фильма «Горец». Вторая тема – это история известного всем библейского персонажа. Ну, а третья тема – от первого лица. В принципе, каждый может примерить ее на себя.
2: Группа «Квенди», «Герой», «Город Москва», номер 8 на пластинке «Ништяки 2». Поехали!

Я пью с утра и красное мешаю с водкой, а за окном колокола или травой зверь.

суетой озабочен, город прячется в тень. В горбольнице рабочей завершается день. Молкнут серые стены, незаметный медбрат, заступая на смену, надевает халат. В тишине отделений он идет не спеша, где за каждой, за дверью в мясе бьется душа, изнывая от боли, что не в силах терпеть, призывая безмолвно милосердную смерть. Но у смерти порядком в этом мире забот, и она к бедолагам верных ангелов шлет. Служат ей беззаветно стетоскоп да игла, и почти незаметно под халатом крыла. Вот парнишка-десантник на втором этаже в кому пулей отправлен и не выйдет уже. Бледный и обреченный он на койке распят. Ни дыхания, ни стонов, лишь пищит аппарат. Ангел смерти неслышно в темноте прошуршал, поклонился парнишке и на кнопку нажал. Отключилось питание и промолвил медбрат: «Спи спокойно, солдатик, я разрушил твой ад». А в соседней палате ветеран-инвалид на казенной кровати неподвижно лежит. Деда после инсульта паралич доконал. Для родных он обуза, им квартира нужна. Доброй смерти послушно выполняя приказ, опустилась подушка на лицо старика. Слышен голос медбрата: «Ты свободен, отец. Полужизни проклятой и мучением конец». А в конце коридора женщина средних лет под болезненным напором превратилась в скелет. Воет воем от боли, рак ее господин. Не спасают уколы, промедол и морфин. Ангел знает спасение. В шприц набрал ксилозин и иглу без сомнений ей в предплечье вонзил. Сон даруя желанным, отдыхайте, мадам. Мир загробный чарует, может, встретимся там. Он спустился на вахту и сидел до утра. Всем меняет медбрата разбитная сестра. Что, братишка, с тобою? Ты чего-то паник? Ночью умерли трое безнадежных больных. Все там будем, не охай. Слушай, мы-то вчера... Грянул звонким потоком развеселый рассказ о забавах простейших, о подружках своих. Но медбрат побелевший от чего-то застыл. Не вступая в забавный разговор ни о чем, он уставился странно за девичье плечо, словно что-то заметил. Ну а после вздохнул, повернулся на месте и не кстати кивнул. Дома, лежа в постели, ангел сжался в комок. Время быстро летело, и заснуть он не смог. Бесконечные будни с вечера до утра. 6 часов пополудни, на работу пора. Он вернулся на службу, но сестру не застал. Улыбнулся натужно, взял рабочий журнал, что по смене на вахте ему передают. Никаких происшествий, тишина и уют. Что ж, ошибся, возможно, лик его просветлел. Но раздался тревожный звук знакомых сирен. Дверь открыл нараспашку санитар пожилой и завозит каталку он в приемный покой. Что стряслось? Ангел спросит, так ответа боясь. Пробка на перекрестке, как всегда, собралась. Вот навстречку и вылез, чтобы объехать затор, на спортивной машине оборзевший мажор. Постоять-то немножко для таких западло. 5 смял в лепешку, в том числе и ее. Долихачился гнида, додавился педаль, сам сгорел, ну и хрен с ним. А вот девочку жаль. Поврежден позвоночник, мозг, как видно, задет. Переломано больше половины костей, и вот судьба. Мы же только с ней болтали с утра. Ладно, справишься, Санта, нам на вызов пора. Взял медбрат виновато руку в шине в свою. Поезжайте, ребята, я за ней присмотрю. Знал же, видел опасность, не сберег, не сказал. Этой мыслью терзаясь, шприц из шкафа достал. После вышел на крышу,
собиралась гроза, мрачной бездне раскисший, что есть сил, проорал пухлым глянцевым тучам, что чернее чернил: «Эй, хозяйка, послушай, я довольно служил! Что за прок в твоем даре, самобытном пути, если видишь и знаешь, но не можешь спасти? Больше мук и конвульсий видеть я не могу!» От конька оттолкнулся и крылами взмахнул. Результаты полетов знал мне брат наизусть. Но не проклятый город он увидел внизу. Видит он беззаботный, чистый, славный мирок. Для счастливцев кому он сладить с болью помог? Вот былой паралитик, сильный, крепкий старик, окуней серебристых с позаранку удит. А чуть дальше, на поле, женщина средних лет без намеков на боли собирает букет. Вот солдат с медсестрою приобнявшись идут, упоясь чередою бесконечных минут. И еще очень много в этом мире живет тех, которых за годы он из памяти стер. Смерть ему показала царство радостных лиц, позабывших навеки о кошмаре больниц. Над воскресшим Эдемом темный ангел летит. Скоро снова на свет. Нет иного пути.

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Не пророк» была написана в маршрутке. Прямо ехал в соседний маленький городишко рядом с Челябинском, учить детишек играть на гитарке, а там школа как раз вместе с церковью евангелистической. Вот пастор делал там школу, вот он меня позвал преподавать. И девчонка там написала там в стиле хостел какую-то песню. Вот, она ее сыграла, спела там, я подрихтовал ей немножечко слова, на меня там накричали, в оконцовке я ехал, когда в маршрутке, вот у меня вот это вот там бабахнуло. Пара-тройка фраз, и пока ехал, там 45 минут, за 45 минут практически полностью ее написал. Вот это вот так, как оно было.
2: 16-й трек первой пластинки «Ништяки», Андрей Высоцкий, группа «Фора», город Челябинск, «Не пророк» называется трек «Поехали».

поют они о мире и о Боге. Гудят на батом во спасение добра. Их благозвучие перезвона милосердием и состраданием прольется в душу вам.

Я себя к пророкам и не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и веру в Бога, как избежать предательства и лжи.

моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола, поют они о мире и о Боге, гудят набатом во спасение добра.

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: А итак, друзья, добрый вечер. 21.00 на моих зеленых системных. С вами диджей Зухер. Сегодня у нас очередной четный вторник. Это значит, что очередная программа «Неформатная бомбардировка» в эфире. И сегодня у нас будет очередная десятка от компании «Бомба Питер». Давайте для новеньких расскажу, как с нами общаться. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», заходите в раздел «Видеозаписи», и там должен быть стрим. Там должен быть стрим, но его пока почему-то нету. Видимо, что-то ВКонтакт опять что-то поменял. Вот, то же самое есть на Ютубе. На канале Ютуб, на нашем «Неформатное радио». Вот, есть стрим, можете писать в комментарии туда. Но лучше всего и правильнее всего общаться в нашем Дискорд-чате. Наш Дискорд-чат, ссылочка на него есть, во-первых, в эфирной теме, которая заведена во ВКонтакте. Во-вторых, у нас в группе во ВКонтакте есть большая жирная кнопка «Эфирный чат». Там на нее нажатие, все инструкции присутствуют. Ну и, конечно же, в описании программы на сайте «Неформатное радио» тоже все это дело присутствует. Так, вот, что еще хочу сказать. Сейчас мы обновим чатик, чтобы он у нас появился на стриме. Так, все отлично. Вот. И давайте сразу же прям переместимся. Во-первых, поздороваемся. Антоха, здравствуй. Витос, здравствуй. Я смотрю, вас сегодня много. Вас сегодня просто нескончаемо большое количество. Здравствуй, Пермь. Вот. И, собственно, начнем мы с победителей прошлой программы. Вот. А в прошлой бомбардировке прям порадовали меня. Обычно это все у нас так тухленько происходило, а тут прям была битва. И это здорово. Илюха, привет. Натаха, здравствуй. Вот, народ чуть-чуть подтягивается. Гюльнара, привет, привет, здорово, здорово. Вот, и смотрите, победитель голосования у нас группа First Light. Плюс в альтернативном голосовании они заработали 50 голосов. На стриме еще пока старая голосилка висит. Альтернативная, вот, пока будут звучать победители, я ее уберу, поменяю на новую. Вот, что такое альтернативная голосовалка? Это значит, что на сайте «Неформатного радио» артисту зачислим вот эти же вот голоса, только умножим на 2. Ну, им придумаем какой-нибудь приз. Ну, активность была, скажем так, всего никакая, 50 голосиков. Ну, давайте сделаем так. Давайте сделаем следующим образом. Я обещаю группе First Light, что как только они загрузят свои треки на сайт «Неформатного радио», я прям в ближайшую программу возьму еще одну их песню. Вот так. Это вот такой будет приз за альтернативное голосование. Вот, по поводу видоса во ВКонтакте. Ребят, сейчас буду разбираться. Давайте мы запустим пока треки. Вот, и в ништяки я забираю живую рыбу. Мишаня, привет тебе. И группу Гештальт, потому что, ну, ребята, видно, бились, это хорошо. Потому что обычно прям у нас «Бомба Питер» очень тухленько проходит. А тут прям были голоса, поэтому как бы хочется взять их в ништяки. Итак, три трека нон-стопом, три трека из прошлой программы. Все они попадают в ротацию «Неформатного радио». Ну, условия они, конечно же, знают. Кто не знает, в записи программы все это есть. Вот, собственно, поехали. А я пока попробую выяснить, что у нас с видосом на ВКонтакте.

А итак, друзья, еще один трек нон-стопом. Во ВКонтакте видос не запускается, поэтому, кому хочется смотреть стрим, находите нас в Ютубе на канале Неформатное радио. Ну и вот Витос скинул ссылочку прямую на стрим в наш Дискорд. Туда можно квакнуть.

А итак, друзья, добрый вечер. 21:14 на моих зеленых системных. Привет, Геннадий, привет, Вадим. Ребятушки, сегодня у нас, я так понял, во ВКонтакте стрима не будет. Стрим только на Ютубе. Во ВКонтакте кинул я ссылочку на наш тутубовский стрим. Походу, что-то там у нас ВКонтакт совсем замудрил. Совсем замудрил. Что-то они там, короче, все поменяли к херам. Я настройки перевбил, но, видимо, он на лету не подхватывает теперь. Все. Поэтому сегодня стрим у нас только в Ютубе. Поэтому, если кто-то хочет со мной чокаться стопочками, обсуждать что-то за эфиром, то добро пожаловать в Ютуб. Ну, а все остальные сидим у приемников, сидим у онлайн-проигрывателей и, собственно, слушаем и общаемся в Дискорде. Вот. Ну что, друзья, давайте начнем. Валентинка, привет, привет. Вселенка, вижу, у нас приземлилась на сервере. Народ потихоньку подтягивается. Это здорово. Итак, сегодня очередная десятка треков от компании «Бомба Питер». Как обычно, я их не слышал. И до этого не слышал. И во время этого, короче, слушать буду вместе с вами. Из знакомых тут у нас раз, два, и все. И все, все остальные новенькие. Все остальные новенькие. Ну-ка, раз, два, три, четыре, пять. Трое новеньких. Трое, вернее, стареньких, все остальные новенькие. Вот, посему сегодня должно быть интересно. Итак, первые участники, которые открывают сегодняшнюю программу, это группа «Трали-Вали». Не написано, откуда они, но они молодцы, закинули треков на сайт «Неформатное радио», поэтому я могу сейчас во время песни кинуть ссылочку. Музыканты, кто у нас в первый раз, рассказываю, когда звучит ваш трек в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылочки на свои группы во ВКонтакте, на свои сайты, на свои какие-то ближайшие мероприятия. Это не возбраняется, это приветствуется. Спамьте по полной, только большая просьба, дублируйте и во ВКонтакт, и в Дискорд, потому что люди у нас и там тусят, и в Ютуб, наверное, старайтесь кидать. Вот, если вы кому-то понравитесь, чтобы люди могли перебраться, тыкнуть ссылочку, добавиться к вам и, собственно, знакомиться дальше с вашим творчеством. Вот, из Ижевска. Маринка вот нам пишет: привет из Ижевска, трали-вали у нас из Ижевска. Вот. Итак, читаю сопроводиловку. Виа трали-вали создан в 98 году. В 20 году записали 5-й альбом. Участники крупнейших фестивалей России. Годы экспериментов позволили обрести фирменное звучание на стыке блюза и гаражного рока с тонкими и пронзительными текстами песен, передающими подлинные эмоции. Музыка трали-вали, звуки, выдержанные годами, но с нотками свежести и драйва. Музыканты определяют стиль как песни про любовь. Вот, собственно, ставим, слушаем. Трали-вали, Ижевск, трек называется «Бизнес». Поехали. Ну, а вы не стесняйтесь, комментируйте, потому что друзья музыкантов их всегда похвалят, а слушатели скажут всю правду. Но только прошу, если будете ругать, то обоснованно, а не так, чтобы лишь бы обосрать. Вот, поехали.

бизнес прост: считать года, считать снежинки за окном и быть уверенным, что струна настроена не зря, по плану, в тему, все путем.

хвостиком, полсотни с хвостиком, полсотни с хвостиком, полсотни с хвостиком, полсотни с хвостиком, полсотни с хвостиком.

А итак, друзья, 21. А итак, друзья, 21, 22, 23, такой вот красивый.

Итак, смотрите, 26 февраля группа «Трали-Вали» будет в Перми. Вот, поэтому пермяки, вот у нас есть пермяки сейчас в онлайне, пишут, что да, надо заглянуть. Так, что там нам пишут? Вполне себе хороший старт. Натаха пишет, прикольно, совсем даже неплохо. Маринка пишет, да-да-да, будут у вас ребята в Перми, так что подтягивайтесь. Так, неплохая песня концептуально. Вадим пишет, хорошо, Илюхе драйвово. Ну и Геннадий как бы достал пузырек. Поэтому нам как бы не скучно будет сейчас, будет нам вообще всем весело. Так, вот, Маринка кинула ссылочку на ВКонтакте. Сейчас я к вам добавлюсь. Я же говорил, кидайте ссылки, не стесняйтесь. Вот, только я бы хотел не навстречу, а я бы хотел прям в основную группу вступить. Вот же она, Виа Трали Вали, вступить в группу. Все, ребят, у вас плюс один. Мне понравилось, у вас все по-взрослому. Все по-взрослому, взрослая музыка, взрослый вокал. Все хорошо. И вот прям даже поругаться не за что. Прям даже не за что поругаться, а я люблю поругаться. Люблю поругаться на музыкантов. Единственное, что хочу сказать, будете в Туле, обязательно куда-нибудь мне свистните в какую-нибудь личку, чтобы я сходил, потому что мне охота на вас живьем посмотреть. Я видел, вы молодцы, вы загрузили много треков на сайт Неформатного радио. Обязательно ознакомлюсь. Сейчас у нас идет большой отбор. Сейчас я их разгребу хотя бы до середины 2020 года и потом возьмусь за свежезагруженный. Так что, скорее всего, скоро вы у нас прозвучите еще и в миксере. Вот, зовите в Тулу. Ну, как тебе сказать, была бы у меня своя площадка, я бы прям без базаров сказал бы, приезжайте. Вот, но так как своей площадкой я не владею, могу только сказать, что у вас есть один зритель. Два, потому что Коляновну я тоже с собой приволоку обязательно, куда же без нее. Вот, так что вот так вот. Ну и давайте ехать дальше. Мне понравилось, ребят, молодцы. Посоветуйте клуб. Ну, я вам могу посоветовать М2 клуб. Вот, по крайней мере, я знаю, что там 100% хорошо можно отыграть, но он достаточно, как это, в труднодоступном, он на окраине города. Вот, а вот по центру у нас там сейчас все настолько поменялось, и я даже не знаю, куда там можно обратиться. Я думаю, надо вам с кем-то состыковаться, кто уже в Туле играл, и как бы они вам посоветуют. Но если М2 устраивает, то могу посодействовать. Вот, так, ладно, Антоха вот пишет, мне стрим не важен, мне лично важно музыку слушать в нормальном качестве. Ну вот, кто хочет музыку в нормальном качестве, конечно же, слушайте радио, вот, там все хорошо. А кому нужна команда чокаться, вот, те включают стрим, там я ругаюсь матом, ну и музыка там постольку-поскольку. Вот, ладно, едем дальше, далее у нас группа Load. Трек называется Blind и написано следующее. Читаю сопроводиловку. Московская музыкальная группа, исполняющая англоязычные песни в жанрах инди-поп, альтернативы и неоклассики. Лейтмотив творчества – музыкальные размышления о внутреннем мире человека, обернутые в мягкое двуголосие, гармоничное звучание скрипки. Скрипки, виолончели, гитары, фано и кахона. Вот, слушайте, мне кажется, это будет интересно. Музыка и лирика наполнены медитативной пульсацией, создающей эффект сказочного погружения для слушателей и раскрывающей потаенные эмоции. Ключевые темы Load, новое ощущение себя, светлая грусть, внутренняя красота и свобода. Как много вы написали. Ребят, попишите что-нибудь в тут каких-нибудь контактов, а то у нас на стриме правый прям край такой пустующий, такой грустный. Сегодня во ВКонтакте стрима нету. Вот, а надо заполнить хотя бы. Ну-ка, напишите туда 10-15 комментариев. Вот, итак, ставим, слушаем. Load, Москва, я так понял, да? Трек называется Blind. Я не знаю, как правильно, у меня с албанскими беда. Поехали, ставим, слушаем. У кого есть что начислить, начисляйте. Геннадий, вот я вижу, готов. Одел беретку. А где автомат, где гранатомет? Я не знаю, что-то с одним стаканом. Вот.

Итак, друзья, 21:32 на моих зеленых системных. Ну, что я могу сказать? Мне очень даже все понравилось. Вот честно. Единственное, вот, ну, я на видосе сказал... Вот опять, вот это же самая же ошибка у нас была, по-моему, на прошлой бомбардировке у кого-то из ребят. Вот опять скрипка и вокал смешались. А, тогда у нас что-то джазовое было, да, и там гитара с вокалом смешалась. И каша получилась. Здесь все очень красиво, очень красиво. Но опять вот там два или три момента. Звукорежиссер чуть-чуть не доглядел, не дослушал. Когда скрипка с вокалом, они слились в кашу, и получилось неприятно. А так очень здорово, молодцы, прям. Грузите еще что-нибудь на сайт Неформатки, с удовольствием послушаю. Мне понравилось. Пока Бомба Питер прям радует сегодня нас. Так, ну давайте буду читать комментарии. Где? Вот, начинаем. Вот, Blind меня поправили. Все, я правильно, значит, прочитал. Мелодично звучат, класс. Натаха пишет, красиво, как с первых нот, зачет. Генка написал, чем-то Абу напоминает. Супер, Антохе понравилось, но английский язык как-то не в тему. Ты знаешь, вот в данном случае, скорее всего, английский в тему. Вот, сама группа Лот у нас нарисовалась. Привет, ребята. Пишут, что рады попасть к нам в эфир. Записывают сейчас второй альбом. Подписывайтесь на нас в соцсетях. Ребятушки, киньте нам в Дискорд ссылочку. Я подпишусь с удовольствием. Ну и я думаю, остальные тоже. Потому что прям вы хорошо прозвучали. Прям вы здорово прозвучали. Так, что там нам еще народ пишет? Илюха вот написал, молодцы. Вадиму пишет, нам тоже понравилось. Короче, молодцы, ребят, все красиво, все здорово. Вот единственное, вот этот вот нюансик, да, вот прям вот там два или три места на всю песню, когда у вас скрипка прям слилась с вокалом, ну не гуд. Если вы еще в тираж не отправили этот трек, может быть, имеет смысл там звукорежиссеру чуть-чуть поковыряться, и будет вообще красота. Оно и в принципе уже красиво, но будет вообще здорово. Вот, ладно. Едем дальше. Далее у нас Александр Чернорай. Поезд, которого нету. Откуда он, не написано. Дислокация у нас опять в секрете. Читаю сопроводиловку. Александр Чернорай, представитель интеллигентного балладного авторского рока, тонко чувствующий поэт и композитор, создатель хрупких, зыбких и неуловимых образов. Певец, гитарист, умеющий ненавязчиво, но точно передать свои мысли и эмоции. Он может создать настроение, погрузить слушателя в желаемое состояние, практически загипнотизировав его. Вот, что там у нас в онлайне? Сейчас у нас висит 17 900, по-моему, 48 человек. Это здорово. А в Тутуб не пишет практически никто. Друзья, жду вас в Тутуб. У нас сегодня не работает стрим во ВКонтакте. Идите все в Тутуб, понапишите там что-нибудь в комментах, а то у нас на стриме прям правый угол слишком пустой, слишком грустный. Итак, ставим, слушаем. Александр Чернорай, «Поезд, которого нет». Город, к сожалению, не знаю, поэтому просто поехали.

глух, ко всему я и слеп. Прошлое тает вдали, как дым сигарет. Многих он вывез на свет, но, к сожалению, не всех. Как хорошо, что есть поезд, которого нет. Как хорошо, что есть поезд, которого нет.

А итак, друзья, 21:39 на моих зеленых системных. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. Только что у нас озвучал Чернорай Александр, и я вот за эфиром сказал, что что-то прям очень знакомая фамилия. И так, вот Лот у нас появились в Дискорде, кинули ссылочку на ВКонтакте. Ребята, у вас плюс один, я прям вот нажимаю «Вступить в группу» с удовольствием. Прям с удовольствием жду от вас треков на неформатке. Вот, и... что-то вот я фамилию помню, Чернорай, а вот что он нам пел, я не помню. А вот этот трек прям хорошо вошел, прям мягенько. И вот мне жалко, где наш боевой хомяк Витос, потому что он любит как раз вот и гитарку такую, и все такое. Вот, пишут вот во ВКонтакте, комменты на Ютубе, кажется, не работают. На Ютубе почему-то режутся ссылки. Я не знаю, с чем это связано, почему-то там рубятся ссылки. Вот, в Тутубе комменты работают, но там надо писать просто слова, я так понял. Так вот, Витос пишет нам в Ютуб как раз вполне себе даже хорошо, гитара особенно. Так... Илюха у нас из «Свободного полета» пишет таки любимый канти-класс. Кантри, наверное, да, все-таки? Так, приятно, что напомнили вам Абу. Очень крутое сравнение, будем стараться держать планку. Но, ребят, я вам скажу честно, мне Абу вы не напомнили вообще ничем. Но вы достаточно так вот хорошо тронули мое сердце, потому что, ну, мне понравилось, я реально с удовольствием послушал. Вот, за исключением вот этих маленьких огрех, но я думаю, это все настолько мелочно, что больше, наверное, тянет на вкусовщину. Так, что там нам? Антоха пишет: неплохо, только первая струна в начале ухо царапает. Что там тебе, Антоха, все царапает и царапает? Сегодня у тебя настроение, походу, царапательное какое-то. Так, Натаха пишет: душевно. И, собственно, все. Собственно, все, больше комментариев нету. Почему-то у нас все программы от Бомбы Питер проходят грустно, но радует, что последнее время они начали оживать. То есть, когда программа перешагнула на второй год музыканты вроде как тоже начали оживать. Ну ладно, ничего, все придет. Давайте ехать дальше. Далее у нас проект «Вселенка». Вселенка, и я, насколько помню, это у нас Питер. А, да, вот же, есть же в сопроводиловке написано: «Вселенка» – проект петербургской поэтессы и автора песен Елены Ивановой, в творчестве которой органично переплелись современные аранжировки и эстетика питерской рок-классики. Живая непосредственность текстов от первого лица и яркая манера исполнения мгновенно привлекла к себе интерес творческой публики. Вот, несмотря на то, что Вселенка сейчас записывает свой дебютный альбом, бэкграунд в виде опытных музыкантов уже зарекомендовал себя как прогрессивный проект с большими творческими перспективами. Вот, дальше не буду читать, тут прям ведро текста. Давайте будем слушать. И Лен молодец, она загрузила свои треки на сайт неформатного радио, поэтому я сейчас могу в Дискорд скинуть ссылочку, понимаешь, на конкретно трек, который сейчас прозвучит. Итак, «Вселенка», город Питер, трек называется «Снежинка», ставим, слушаем. Вы не забывайте, комментируйте, я читаю, и, собственно, на этом пока и едем.

Итак, друзья, 21.46 на моих зеленых системных. Снял я шапку и поправляю подтяжки, потому что жарко мне в шапке. Вот, мы тут за эфиром выяснили, что Геннадий у нас закусывает авокадо и говорит, какая-то гадость закусывать авокадо. А песня классная. Слушай, ну, авокадо закусывать — это вообще кошмар, потому что его самого надо потом закусывать. Уж лучше вообще не закусывать, чем закусывать авокадо. Ну, это я так считаю. Вот, давайте буду читать комментарии. Так, неплохо гитара начала, пишут. Гюльнара пишет, скачивание у вселенки закрыто, хотела скачать. Слушай, ну, видимо, скорее всего, раз закрыто скачивание, значит, трек у нее лежит где-нибудь на цифровых витринах. Поэтому где-нибудь в Яндекс.Музыке, ВКонтакте наверняка можно его найти, добавить к себе в плейлист. Ну, оттуда скачать есть масса всяких и приличных, и неприличных способов, да, поэтому как бы не проблема. Так, Натаха пишет, какая сегодня романтическая, мелодичная, красивая подборка песен. Посмотрим, что дальше. Вселенка хороша. Антоха пишет, вах, какой песня. Так, что там? Валентинка пишет, хорошо звучит, мне понравилось. Что там дальше? Датаха пишет, ссылка, тем не менее, работает, хоть у тебя и пишет 404. Но это не у меня пишет, это у Тутуба пишет. Ну что я сделаю? Вот. Так. Авокадо надо знать, как кушать. Слушай, ну а как его кушать? Как его кушать? Это ну действительно гадость. Я спелый авокадо еще могу как-то в салат добавить, пожевать. Но вот чтоб в чистом виде его есть, я не знаю. Так, Витос пишет, душевно спето с чувством. Что еще? Все, хорошо звучит, мне понравилось. И что-то там Вадим царапает. Но как бы я своим, как это, заковыристым ухом услышал. Я, конечно, слышу, что альбом действительно дебютный. Вот что он пишется. Есть некие нюансы, которые, ну, может, только я их слышу, не знаю, потому что уже как-то ухо набито, вот, но это все пройдет с опытом, как бы это не страшно. Вот, Вадим пишет, хорошая песенка, снежинка, одно слово бы поменять. Вот, какое слово? Ну-ка, давай, Ленка сейчас как раз сидит у нас в Дискорде. Вот, может, ты сейчас ей предложишь, она скажет, да слушай, а ведь правда так будет здорово. Вот, и раз, и поменяет, и перепишет песню, и вот это дрожание в вокале пропадет, и будет вообще здорово звучать. Вот, ладно. Что там у нас? Все, так, WhatsApp проверю еще, давайте, на всякий случай. Все, все комментарии зачитал. Зачитал все комментарии, давайте ехать дальше. Далее у нас группа «Резервная копия», которая образовалась в Свердловске весной 2015 года. Вот. И, собственно, коллектив исполнял номера по духу близких к сырому гаражному року западных команд 60-х-70-х с юморными и ироничными песнями. Выступил в ряде локальных фестивалей, записал несколько синглов. Вот. И, собственно, сейчас мы их и будем слушать. «Резервная копия», я так понял, город Свердловск. «Безобразные танцы» называется трек. Поехали.

А итак, друзья, 21.55, я тут за эфиром говорю, что 100 человек под эту песню с сервера свалило. У нас статистика вот обновляется каждые 30 секунд. И я смотрю из онлайна, под эту песню вылезть. Но давайте сперва я скажу, потом буду читать комментарии. Как-то вот начало было прям интересное. Прям интересно, я даже погромче сделал. А потом как-то все прям раз-раз-раз и скатилось в никуда. И вот, ну, мое мнение, лично мое мнение, когда впихали невпихуемое и смешали все, что только можно намешать. И получилось, во-первых, очень монотонно. И вот с этой монотонностью на 5 минут трек закатывать — это кощунство, конечно. Вот, Натаха пишет, наверное, люди привыкли в среду подключаться. Вот, подразочаровались в бомбардировке, а тут вон какая бомбическая бомбардировка, сами пусть жалеют потом. Вот, да, так, что тут нам пишут? Что тут нам пишут? Витос пишет, заточено под танцы. Слушай, ну я не знаю, как, вот что под это можно станцевать, я честно не знаю. Для чего репить мои отказываются делать концерты? Я вяну. Слушай, ну, не вянь, Натаха, не вянь. Надо репить просто, чтобы просто посмотреть им всем в глаза и сказать, я вяну. И тогда они срочно начнут делать концерты. Так, спрашивают, вот можно ли тут писать все по-честному или только позитивно? Не-не-не, пишите все по чесноку, потому что я же всегда говорю, музыканты, друзья, мама, папа, жена, дети всегда похвалят. А здесь мнение вот именно ценно тем, что слушатели говорят то, что вот они услышали, они сразу же все это озвучивают, и музыканты могут все это дело сразу же услышать, проанализировать и понять, что вот туда двигаться не надо. Вот, Геннадий подразумевает, что под эти танцы можно было аэробику танцевать. Ты знаешь, я помню, аэробику раньше показывали по телевизору, и там более что-то ритмичное было. А понимаешь, ну вот как у меня в голове что получилось? Сперва пошло что-то типа Алана Парсонса Проджекта, так, да, потом вступил какой-то недокуренный Самойлов. И вроде как я только начал ловить какой-то вот в этом деле ритм, хоть какой-то вот, ну, настроиться попробовал. Они раз, все поломали, началось что-то там вообще другое, а потом вообще понеслась какая-то вакханалия. Я не понял, что вот это. То есть я 5 минут шума слышал какого-то. Но это лично мое мнение, как бы я на мнение Бога не претендую, но вот я вот так вот все это услышал. Вот, ладно. Что тут пишут? Лордовское начало. Начало прикольное. Антоха пишет бодренько. Дальше что там? Начало суперское, а дальше так себе. Ребята, если есть здесь, не обижайтесь, плиз. Генка пишет, Свердловск город музыкальный, надо марку держать. Что там? Илюха написал, своеобразно. Вадим пишет, шума много, музыки мало. Может, это грязные танцы? В грязных танцах хорошая музыка была. Не надо. Не надо. Так, что Гульнара пишет? Или не определились мои ожидания? От Свердловска большего ждала. Вот. Валюха пишет, как-то все в кучу звучит. И пишет, ты, кстати, ссылку на них не кинул. Я на них не могу кинуть ссылку, потому что они не загрузили трек на сайт неформатки. И, собственно, взять-то мне откуда ссылку? Ниоткуда. Вот, и сами они здесь не присутствуют, поэтому тоже сами никаких ссылок не кинули. Ну и, собственно, вот, что я могу? Из пальца высосать ссылку? Нет, я этим не занимаюсь. Всех музыкантов заранее предупреждает Дашка, насколько я знаю, что надо загрузить треки. Вот кто загрузили, я все ссылочки бросил с удовольствием. Молодцы, ребята, перед программой подготовились. Вот, едем дальше. Илюха! Илюха, привет! Илюха, привет! Мы тут как-то за эфиром, за вообще в какой-то другой день общались. Илюха говорит, ты знаешь, я там, говорит, тебе свежий трек закинул, может, как-нибудь ненавязчиво в миксер. Я говорю, да вообще говно, вопрос. А тут бабах, и в бомбардировке прилетел нам трек от Илюхи. И вот я не знаю, как теперь. Теперь жди, потому что получается, что у нас практически в каждой программе свободный полет, но тоже перебор, другие будут обижаться. Вот, Илюха молодец, уже кинул ссылочку во ВКонтакте, вернее, в Дискорде на свой контакт.
Вот, и ставим, слушаем. Группа «Свободный полет», трек называется «Электричка». Это у нас фиточка с Михаилом Евлановым. И в сопроводиловке написано следующее. Стерео-сингл «Электричка» — это очередной сингл с альбома «Вместе». Часть вторая группы «Свободный полет», записанный совместно с актером театра и кино Михаилом Евлановым. Вот, собственно, ставим, слушаем. В бомбардировке, говорит, другой. Да я понимаю, что в бомбардировке другой, но получается в каждой программе «Свободный полет» не камильфо. Скажут, что ты нам денег занес, понимаешь? А никто же не верит, что нам денег-то никто не заносит. Поэтому придется пропустить пару программ. Итак, «Свободный полет», Михаил Евланов, трек называется «Электричка». А как правильно называть, Илюха? Вот что это, Красногорск или Питер? Что? Какой город назвать? Давай я сейчас включу, а ты мне пока напиши, какой город, где вообще дислоцируется у нас «Свободный полет» в полной мере своей. Вот так вот.

по-своему как-то, в своем чувстве ритма, своим чувством такта. Ведь все относительно в жизни, и это дает новый повод.

Подвигаемся ближе. Я слышу твой запах, я вижу твой свет. Мне спокойно и ясно, что в жизни ничто не случится напрасно. В любом проявлении предназначение наполнено смыслом любое мгновение.

Итак, друзья, 22.05 на моих зеленых системных. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. Вот, те, кто отваливаются, смотрите, прям народ резко отваливаться начал. Уже 700 человек отвалилось. Но ничего, еще 17 тысяч в онлайне. Вот, 11 человек нас смотрит на Ютубе. Вот, один из них Геннадий. Я тут сейчас ему за эфиром с берега Тульского моря на берег Белого моря передал привет. Вот, только что у нас отзвучал свободный полет. Вот, кстати, кому показалась музыка интересной, совсем недавно была программа прям с Илюхой. Юра Арцизов делал все гениально просто. У нас на сайте лежит запись программы, там часовой выпуск, и там все прям подробненько рассказано, разложено по полочкам. Вот, заходите, смотрите. Так, ну и давайте буду читать комментарии. Витос вот пишет: не знаю, что сказать. Вроде и красиво, только затянуто немного. Так, что там? Неплохо прозвучало. Валюха пишет: неплохо было. Генка пишет: наверное, неплохо было, но я не фанат такого. Так, что еще? Стиль напоминает БГ, неплохо. А, и вот Илюха меня поправил. Это, говорит, город Москва, наша дислокация. А что я решил, что вы из Питера у нас? Нет, ты-то я знаю, что у нас из Красногорска. А почему я решил, что вы из Питера? Я, наверное, потому что вы часто от бомбы Питер к нам залетаете. Залетаете к нам часто. Вот, ну и, собственно, в Дискорде ссылочка на группу «Свободный полет» во ВКонтакте. Я уже добавился, ребята, у вас плюс один. У вас плюс один от меня точно есть. Так, и знаешь, я что увидел? Я смотрю, вот свободный полет, электричка левосторонний, электричка правосторонний, электричка Илья, электричка Михаил. Это что у вас? Я просто сейчас в эфире-то не буду слушать все их четыре версии. Что значит левосторонний, правосторонний? Я так понял, есть две версии с разными вокалами, и вот левосторонний просто. Это что такое? Что это, Илюха? Что за новое слово в музыкоразмещении? Хочу понять для себя. Может, я тоже начну делать зухер левосторонний, зухер правосторонний, пизда рок-н-ролл слева, пизда рок-н-ролл справа, снизу и сверху. Мне просто интересно, честно, что это такое. Давай, напиши мне. Так, что там еще нам народ пишет? Так. А, вот, это четыре варианта. Я начинаю петь, потом Миша, а потом наоборот. И коньяк неплохо. Подожди, а левосторонний... Нет, я понял, что Михаил где и Илья. Это вот два трека, да? Один трек левосторонний, один правосторонний. Я вот это не понял. Ладно. Илья, извините, хочется нового в тексте или звуке. Вот пишет Гульнара. Хочется нового в тексте или звуке. Слушай, ну вот, как тебе сказать? Ты знаешь, вот если так вот прям вот по-честному подойти, вот когда я слышу, что вышла какая-то там новая песня, ну, кого-нибудь из мастодонтов, да, там, Гребенщиков, там, Бутусов. Вы, кстати, видели, Бутусов какую бороду отрастил? Вы видели? Вы это видели? Славик побил все рекорды. Побил все рекорды. Вот, и ты, как правило, ожидаешь, ну, что-то вот из того, что уже было, и хочется что-нибудь такого уже вкусного, но нового. Вот. А когда... ты занимаешься этим очень много времени. Как правило, эксперименты все со звуком, они проходят там на первом десятке лет, да, ну, на первой десятке группы. И потом они, может, и появляются, но уже не так, как это говорится, часто, да, что-то там где-то всплывает, но не так часто. А поэтому, в принципе, группа, вот она, когда имеет свое звучание, она, наверное, от этого звучания далеко-то и не отходит. Все равно... Это же что? В первую очередь это чувства и мироощущения музыкантов, которые, как правило, одни и те же. И, соответственно, получается, что и музыка, она примерно плюс-минус там одинаковая. Поэтому, как бы, ну вот за это ругать музыкантов, наверное, не стоит.
Ну, смысла нету, а что их ругать? Поэтому, наверное, вот так. Так, вот пишут, коронавирус, наверное, с лайка достал. От скуки бороду отпустил. Я от коронавируса бороду сбрил, сейчас вот отращиваю заново. Меня Коляновна выматерила, говорит, зачем, сволочь, сбрил... Зачем Сеня сбрил усы, зачем Зухер сбрил бороду? Вот, и теперь я ее пытаюсь восстановить, на место вернуть. Вот, ладно. Собственно, чего? Чего-то я как-то растянул, прям все так это, так все это прям размазал, да, по всему эфиру. Давайте ехать дальше. Давайте ехать дальше. Далее у нас группа «Ночное безумие». И опять не написано мне, откуда ребята. Вот вообще не написано откуда, поэтому буду просто читать сопроводиловку. Молодая группа «Ночное безумие» основана в конце 2019 года. Отличительная черта – использование в песнях электроскрипки. В начале деятельности выбрали путь веселого панк-рока с забавными стихами, но со скорой сменой вокалиста перешли в более тяжелый жанр – готик и мелодик-рок. Со стихами и серьезной, порой загадочной смысловой составляющей. Мы не ограничиваем себя жесткими рамками, что позволяет создавать разнохарактерные песни. Вот, понимаете, ребята себя изначально позиционировали как забавные панки со скрипочкой, а потом прям баба. Вот что должно было в жизни случиться, да? Прям сразу стали готами. Ну, давайте будем слушать. «Ночное безумие», «Паладин». Захар Зухер, все равно, Гуль, я уже, как тебе сказать, уже я Зухером зовусь. Я на Европе Плюс работал в конце 90-х, и, собственно, вот оттуда. Так что я уже... и так воспринимаю. Мне уже все равно, честно. Хоть, как это называется, хоть горшком назови, только в печку не ставь. Итак, поехали. «Ночное безумие», «Паладин», город, к сожалению. А, вот, Илюха пишет, группа из Москвы. Москва. Значит, у нас «Ночное безумие» из Москвы. Поехали. Поехали.

А итак, друзья, добрый вечер. 22:17 на моих зеленых системных. С вами диджей Зухер. С вами программа «Неформатная бомбардировка», потому что сегодня очередной четный вторник месяца. Вот. И давайте напомню, как с нами общаться. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте. Ну, давайте, кому удобнее общаться во ВКонтакте, пишите в комментариях к эфирной теме, потому что сегодня стрима во ВКонтакте нету, я не знаю, что там у них опять сломалось, этот гребаный ВКонтакт. Вот, кому удобнее общаться в Ютубе, находите там канал «Неформатное радио», там идет прямая трансляция, в комментариях к трансляции пишем, у меня на экране все это появляется. Ну и, конечно же, наш Дискорд. Давно уже все сидим там, и там удобнее всего, и там ссылочки есть. Музыканты, которые слышат свой трек в эфире, не стесняемся, кидаем ссылочки. Вот Леха Кривошеев у нас, новый подписчик. Кстати, не забывайте подписываться на группу, потому что ссылочка на голосование и на запись программы появится именно у нас в группе «Неформатное радио» во ВКонтакте. Поэтому не забывайте. Вот Леха Кривошеев сделал все правильно. Так. Ну и, собственно, чего? Давайте я поругаюсь. Давайте я сейчас сразу поругаюсь, а потом буду читать комментарии. Ночное безумие. Ребят, я понимаю, что 19-й год у вас основания. Я понимаю, что вы прям вот еще молоды, задорны. И я даже услышал задорную вашу панковскую скрипку в этом готическом роке. Но это не дает оправдания вокалисту. Вокалист должен петь. Вот. И в припевах он пытался петь, это здорово, но там прям вот я бы еще, знаешь, как вот там верха хочется. Там такой классный, красивый припев, там есть куда вокалом разбежаться, там надо обязательно. То есть вокалисту пожелание ежедневно, 5-6 раз в день надо прям брать подушку, зарываться в нее головой, чтобы соседи не слышали, и орать. То есть надо вот вокал ставить свой. Вот, конечно же, чаще петь, и желательно петь в наушниках, чтобы слышать, куда голос гуляет, чтобы слышать свой вокал хорошо, потому что прям хорошее, такой хороший задел у вас, ребят, вы молодцы, все придет с опытом, но вот прям эту песню хочется поругать, потому что сведение вообще никакое, все в кучу, в кашу, вокалу прям не хватает воздуха, прям вот ну хочется его развернуть еще сильнее. По большому счету мне задумка ясна, мне понравилась, но вот как сделано, совсем плохо. Вот, я это говорю не для того, чтобы вас обосрать, а просто чтобы вы понимали, куда вам дальше двигаться, потому что дальше двигаться надо, потому что, я думаю, у вас интересно получится. Вот, это я рассказал свои ощущения, свои мнения. Вот, теперь буду читать комментарии. Ну, во-первых, с Женькой Старосветской здороваюсь. Привет, Женек. Или я тебя все Старосветская, ты же у нас Положенцева теперь, да? Или ты у нас так и осталась Старосветская? Ну-ка, что-то я не помню. Вот, привет тебе. Витос вот пишет, вроде неплохо начали, а сумбурные наигрыши все испортили. Аранжировка не айс. Так, далее, что пишет нам народ? А еще, вот вокал плохо свели, Вадим пишет, Гуля пишет, ничего, так себе, поставьте запятую в нужном месте. А я без запятых прочитал, поэтому вот так вот. Пусть сами музыканты ставят запятые. Ребят, я от себя вам желаю работать, еще раз работать. Никогда не слушайте, что вам говорят, куда двигаться. Но вот когда вам говорят по качеству обязательно слушайте, потому что качество музыки это в первую очередь. Это вот если у вас есть желание двигаться дальше как музыкантом, то есть если вы это делаете не для себя, не просто так, чтобы абы для себя что-то там осталось, а у вас действительно есть амбиции, хочется играть, хочется петь, хочется звучать на радиостанциях, обязательно заморачивайтесь звуком, потому что я вам, как человек, который работает на радио много-много лет, я вам скажу, что песня слушается любым
любым концертным директором, любым программным директором, любым вообще человеком, который отвечает за звук в любом источнике, будь то радио, будь то телевизор, будь то фестиваль какой-то, песня слушается ровно 6 секунд. Если зацепило, слушается еще 5-6 секунд, потом перематывается куда-нибудь на середину. Вот, и вот как только лажа пошла, прям про нее забывают. Все. Поэтому я всегда всем музыкантам говорю: бейтесь за звук. Только лажа пошла, прям про нее забывают. Все. Поэтому я всегда всем музыкантам говорю: бейтесь за звук. Лучше убейте на трек

И опять у меня не написана дислокация. Трек называется интересно. Боинги-боинги. Ой, это мне прям, знаешь, что-то там гули-гули. Не летите надо мной, словно пули. Вот про Боинги-Боинги то же самое хочется спеть. Так, читаю сопроводиловку. Этот трек российских шок-рокеров необычен своей пронзительной лирикой, идущей вразрез с эпатажным имиджем музыкантов, как будто остановились неугомонные сердца, замерло кажущееся вечным время, и только вдали эхом отдается гул самолета, уносящего навсегда любимого человека. Ох ты, Господи, Боже ж мой! Сейчас, походу, будем глотать сопли и растирать слезы по щечкам. Итак, Алекс Сигмер, Боинги-Боинги. Не написано, откуда чувак, поэтому просто ставим, слушаем. Вы, конечно же, комментируете песню Боинги-Боинги. Геннадий вот подразумевает, что он, скорее всего, из Баден-Бадена. Ну, может быть, Баден-Баден, Боинги-Боинги. Комментируйте, комментируйте, а я ставлю, слушайте.

укрыв одиночеством дней, в одну из непрошенных зим меня унесет в пустоту представительский ЗИЛ. Заплачут фальшивым дождем шампанские слезы побед. Скажу вам спасибо, и вот меня нет. Боинги, Боинги, Боинги, унесите в небеса мою боль. Растворите засыпающим небом, зачеркните в синеве полосой. Скажи, луна, где мое солнце?

одиночество грусть и скорбные песни поет. Один бизнес-классом в Архангельск уже не спасен. И свечи мне сердце не греют, и блеска в глазах уже нет, и мысли устали, и скоро рассвет. Боинги, боинги, боинги, унесите в небеса мою боль, растворите засыпающим небом.

Итак, друзья, мне впервые в жизни захотелось сбить самолет. Прям впервые в жизни захотелось сбить самолет. Алекс Сигмер, Боинги. Я вот не знаю, Александр или Алексей. Ну, Алекс, не обижайся. Не обижайся. Но вот прям захотелось сбить самолет. Так, Вадим пишет песню «Надо продать Киркорову срочно». Я бы продал, если бы такое написал. Вот. Так, Антоха пишет, не знаю даже, вроде ничего, но как-то голос тихо звучит. Вот единственное, что Антоху смутило, это что голос тихо звучит. Витька пишет, слишком пафосно и напыщенно, если серьезно не мое, промолчу дальше. Женька в голос ржет у нас. И, собственно, все, комментариев-то больше и нету. Потому что бизнес-классом в Архангельск, и потом правительственный ЗИЛ, и потом прям Боинги. И летят. Вот уж лучше, правда, гули-гули. Да, но, кстати, вот «Ночное безумие», вы слышали? Вот здесь вокал развернулся. И прям вот ду-ду-ду-ду-ду. Эгегей, выходи биться. Ладно, ну не будем стебаться. Как бы, наверное, поддержу я вот, кто написал-то, кто-то написал, Витос вот написал, слишком пафосно и напыщенно, но вот, честно, у меня тоже сложилось такое впечатление. А если уж говорить чисто про композицию в целом, как музыкальное произведение, ну, неплохо достаточно, но как бы вот этот как раз тот момент, когда надо петь по-английски. И тогда вот русские слушатели не так будут придираться к тексту. Вот. Наверное, да. К вокалу без претензий, Женька пишет. Нет, к вокалу без претензий. Я, наоборот, ставлю на вид группе «Ночное безумие». Вот как пел Алекс Сигмер. Все хорошо. Сведено, конечно, местами не очень, но как бы, по крайней мере, все дышит. Все дышит, дышит, прям песня дышит. Вот, и если бы «Ночное безумие» спело бы так же, как Алекс Сигмер, то у них было бы прям круто. Вот, собственно, все. Все, больше никаких комментариев больше нету. Гули хорошие птички. Гули вкусные. Гули, они вкусные. А, вот я, Гуля. Все, я понял шутку юмора. Так, ну и все. Все, едем дальше. Далее у нас группа, простите мой албанский, я наверняка сейчас как-нибудь прочитаю неправильно. Хедли называется группа, трек называется «Юдоль», и причем ребята загрузили на неформатку 4 или 5 треков, но вот именно «Юдоль» я эту не нашел, или «Юдоль», я не знаю, куда правильно поставить ударение, но я беру ссылочку на крайний загруженный трек, как бы, если вам понравится, сможете зайти, там еще 5 треков есть. Вот, читаю я сопроводиловку. В своем творчестве Хедли показывает Петербург с непривычной для зрителей стороны, чтобы все смогли прочувствовать глубину сокрытого в этом городе индивидуального мира, прогрузившись при этом в атмосферу поэтического арт-хауса. Вот так вот. Хедли, верно. Вот, все, слава богу, я все правильно прочитал. Вадим, приветствую тебя. Так, ботинки огонь же, аварик на виниле для коллекции приобрести, Боинги, варик, я не знаю, что, ты знаешь, я в сленге плохо стал, на виниле Боинги не куплю, вы знаете, ребят, я, у кого винил валяется старый, ненужный, высылайте мне, потому что мне прям так искренне захотелось пластинок послушать, честное слово, я прям начал поглядывать в раздел этих винил-проигрывателей. И так вот думаю, сейчас летом начну работать на стройке, появятся денежки, я, наверное, себе винилокрутилку куплю. Прям хочется мне вспомнить молодость. Так, все. Итак, ставим, слушаем. Хедли, «Юдоль» или «Юдоль»? Вадим, я так и не понял. Вот ты мне напиши, куда правильно ударение ставить. Ребята, молодцы, что-то загрузили, значит, я брошу ссылочку. Собственно, ставим, слушаем. Я так понял, ребята из Питера.
я так понял, ребята из Питера. Собственно, объявлю еще раз. Хедли, город Питер, трек называется... Ну, он печатает долго. Юдоль, ну пусть будет Юдоль. Поехали, вы комментируете, я читаю, вы слушаете.

Итак, друзья, 22:38 на моих зеленых системных. Вот, и я правильно прочитал. Вот, Хедли я угадал. И Юдоль я угадал. Теперь бы мне еще Вадим рассказал, что такое Юдоль. А я пока Мишаню поругаю. Вот, я зашел. Во-первых, молодец, Вадимка, кинул ссылочку на группу. Во-вторых, расскажу вам, что 28 февраля. Но вот, Вадим, знаешь, ты в чем лох? Вот надо же было писать полноценно, где, когда. Вот, 28 февраля. Где? На маршала Говорова 47. В Питере. Вот, Хедли будут отмечать 12 лет группе. 12 лет группе, начало 7 часов вечера, поэтому подтягивайтесь. Только я так и не понял, в каком, понимаешь, помещении это будет. Ну, ведь не на улице же, да? Ну, ладно, кому надо, разберетесь. Вот, я Мишаню хотел поругать. И я, знаешь, вот, я был уверен, что вот что-то прям молодое-молодое, и вижу 12 лет группе. 12 лет группе, ребят, но я не верю, что вы не знаете, что вот я просто вот колоссально уверен, что живьем вы прям огурцы, прям красавцы. Вот, но я конкретно про эту сейчас песню буду говорить. Все здорово, сакс обалденный, звук красивый, сведено на твердую четверку с плюсом. Но вокал, прям вот, я честно скажу, клуб The Place, вот, в Питере The Place, 28 февраля, подтягивайтесь, 19 часов вечера, вот, в 7:00 PM на маршала Говорова 47 в Питере будет группа выступать. И вот конкретно к этой песне я придерусь, потому что вот если ее слушать живьем, это будет огнище. Но вот когда пишете эту песню в запись, да, на пластинку, там, я не знаю, куда, в Spotify, ну, прям вот, ну, не хватает огнища вокалиста. Прям вот, вот в этой песне надо было поорать, повизжать, поверещать, может, бэки даже какие-то там, чтобы вот Вадим, который у нас ударный и безударный, подкричал бы что-то там Мишане. Вот какие-то вот мелочи, нюансы, они не дают жизни песне. Вот смотри, я сейчас зачитаю комментарий с Тутуба. Вот Витос написал: «Все вроде хорошо, но песня из разряда проходных не цепляет». Причем я могу сказать, что песня не из разряда проходных, ведь вот если вслушаться, то абсолютно, как тебе сказать, это песня, которую можно будет слушать второй раз, можно будет слушать третий раз, но вот конкретно в этом треке, конкретно вот который сейчас прозвучал, убивает мертвый вокал. Мертвый абсолютно, то есть, ну, не хватает жизни. То ли звукарь там что-то не довертел, я не знаю, но вот мне не хватает. Там прям вот, ну, надо было какой-то экспрессии, там надо было поорать, там надо было что-то поверещать. Я не знаю, разбить барабанщику об голову бас-бочку, вот, ну вот какого-то драйва. Вот его чуть-чуть не хватает, прям, да даже не чуть-чуть, его сильно не хватает. Вадим, я сейчас это говорю не для того, чтобы обидеть группу, вы молодцы, мне понравилось, как вы играете, я просто уверен, что живьем в огнище, но вот есть просто живое выступление и работа в запись. Это просто две разные вещи. И увидев, что вашей группе 12 лет, я не могу поверить, что вы об этом не знаете. Вот, поэтому давайте будем валить все на звукаря. Будем говорить, что звукарь говно, и он испортил песню. Но на самом-то деле все знают, кто виноват. Все знают. Поэтому, если вы вот эту песню еще никуда не запихали, не в пластик ее не упаковали, ни на витрины не выложили, то я советую, конечно, перепеть, потому что, ну не хватает. Не хватает. Я вот за это дело прямо сейчас налью. У меня тут остаточки. Сладкие остаточки. Вот, и как бы желаю вам еще как минимум раз 5 по 12 лет. И когда начнет выпадать зубной протез, вот, когда геморрой будет разговаривать раньше, чем вы, чтобы вы вышли и спели эту песню, но живенько.
прям живенько. Вот эти скрученные артритом руки. Барабанщик, который бьет триолями, потому что у него Альцгеймер. Вот. И, да, собственно, сыграли ее на самом деле прям здорово. Так, вот Вадимка пишет, на самом деле нынешнему составу поменьше гораздо. Ну вот, как бы чувствуется, что вокалист неопытен. Вы уж меня не, как это, не обижайтесь на меня, но прям слышно. Я поэтому удивился. Я изначально хотел, когда комментировать, думаю, сейчас буду рассказывать и буду сказать, и скажу, что все это приходит с опытом, что группа молодая, а тут смотрю, бабах, 12 лет группе, вот, в Питере, в крутом клубе отмечают, и вот прям вот у меня не сложилось в голове никак. Вот, бейте вокалиста ногами периодически, чтобы он взвизгивал, и вот когда вот на записи он тоже будет взвизгивать, и будет все хорошо. Вот, ладно, давайте выпьем за голос. Давайте выпьем за голос. Вот, а я озвучу следующего участника группы. Так, а я же кинул ссылочку, да? Я кинул, да, все, слава богу. Я тут теперь могу все удалить. Я просто, чтобы не путаться, я удаляю все лишнее. Вот, следом у нас группа «Импульсы». И вот Леха, который у нас Леха. Который Леха из группы «Импульсы». Трек называется «Мария». Группа у нас из Питера. Так, и читаю сопроводиловка. Группа «Импульсы» основан осенью 2018 года в Питере. Играет, экспериментирует с разными жанрами и стилями. Вот, состав, тадын-тадын. А, ну и все, собственно. Все, собственно, состав. Вот, мы знаем, что Леха Кривошеев, который у нас появился и в чате, и в группе, и вот везде-везде, он у нас вокалист, гитарист, клавишник и аранжировщик. И Леха молодец, уже кинул ссылочку на свою группу прям нам в Дискорд. Собственно, я нажал подписаться, не слушая. Вот, и давайте теперь уже послушаем. Итак, «Импульсы», «Мария», «Питер», поехали. Ну, а мы тут бабахнем за эфиром.

А итак, друзья, 22:49 на моей зеленой системных. На моей зеленой системных. Вот так вот. И что? Что у нас только что озвучали импульсы Мария. И я сейчас за эфиром. А у них, знаете, как у них им апостроф пульсы. Пульсы. Я им сейчас рассказывал, что не всякий сайт пропускает апострофы, и я говорю, скорее всего, вот это вот название обречено на провал, потому что оно будет высвечиваться как импульсы. И вот Леха пишет, просто есть уже такая группа, ну, значит, надо было назвать там Лехины импульсы, или наши импульсы, или импульсы вселенной, там, я не знаю, импульсы тринигиградного какого-нибудь гипотатрона. И потому что, ну, апострофы, они везде замазываются, потому что это есть такая штука у программистов, называется она SQL-инъекция. Ломают сайты с помощью апострофов. Вот, и они, как правило, вырезаются вообще из всего текста, из всех названий. И это я вам просто, чтобы вы знали. Чтобы вы знали, может, вам еще не поздно переименоваться в какие-нибудь другие просто импульсы. Вот. Так, ладно. Что там нам народ пишет? Антоха пишет бодренько. Геннадий пишет, была такая группа ЭВМ, тоже про Марию пели, звучит как продолжение. По-своему, конечно. Ты знаешь, я не помню группу ЭВМ, но у меня отчетливо вот отсыл идет к каким-то там 80-м, даже не 90-м, к 80-м каким-то годам. А вот эти вот взъерошенные хайры, да, вот начесанные бошки. И вот это да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Вот оно прям вот четко оттуда, откуда-то из всех времен. Так, Гуля пишет, комментарии прикольные, так комментируют, когда нечего сказать. Хотя ничего, так, интересная группа. Мария Ивановна в ванной. Не, ну там у нас Мария Ивановна в ванной, это у нас прям вот совсем противоположный трек. Там рага. Так, Генка пишет, вот тоже бы голос развернуть. И Марию Ивановну из ванной выгнать бы уже пишут. И, собственно, все. Прям вот очень скупые люди на комментарии. В WhatsApp ничего нет. Я WhatsApp закрываю, в него за весь вечер никто ничего не написал. Он мне, походу, сегодня вообще не нужен. Ребят, но честно скажу, вот есть такое ощущение, что состав поменялся уже раз 5-6 с 2018 года, и еще не все участники группы осознали, куда вообще двигается группа. Ну, вот это мое просто ощущение, я не говорю, я не претендую, да, там, на мнение Бога. Вот, у меня сложилось ровно такое ощущение, потому что сам через это проходил, потому что у меня составы менялись раз в год стабильно, и вот только научишь их играть, и раз уже опять новый состав. И потом я плюнул, купил лупер, купил Акай и сказал, в жопу вас всех, не хочу я играть с музыкантами. Вот, и, собственно, вот есть ощущение, что группе уже не 3 года, а прям вот, ну, где-то там, может, полгода, год от силы, потому что вот чувствуется какая-то прям, ну, несыгранность раз. Ну, и вот, знаешь, вот, ну, как, у меня лично есть ощущение, что не каждый понимает, что он играет. Вот, ну, это мое, как, вот, ощущение, да? Когда люди вышли вот на сцену, как первый раз в жизни, вот там осматриваются, в носу ковыряются, думают, а давайте уже сыграем. Ну, давайте уже хоть как-нибудь сыграем. Вот есть такое. Не в обиду говорю. То есть это вот просто, чтобы вы понимали, что не так. Что не так. Вот. По большому счету, ну, наверное, вторично. Да? Ну, не хочу ни в коем случае обидеть, но вот это вот прям откуда-то оттуда пахнуло из 80-х. Если вам интересен этот стиль, то, в принципе, в нем можно двигаться, но, опять же, хотелось бы какой-то уверенности, да, то есть вот прям вот вы вышли, такие железобетонные монстры, вы знаете, что вы хотите, каждый знает свою партию, с вокалом работать обязательно, потому что, учитывая тембр,
учитывая тембр вокала, вот, вот эта вот Мария, она прям, ну, не звучит. Но, опять же, это лично мое мнение. Мне кажется, вот, Леш, тебе хорошо будет петь распевные вещи. Прям вот здорово. И, или вот, вот конкретно в этом варианте нужен какой-то бэк еще, да? Может, басист пусть подпоет, может, барабанщик бросит барабаны, выйдет и подпоет именно вот в эту Марию, потому что она прям очень гнусаво звучит. Опять же, говорю это как человек, который, ну, много всего переслушал и много сидит за мониторами и за пультом. Вот. Двигайтесь, работайте. Вот Мишаня пишет: песню написали для девушки, аранжировку случайно записали, состав не менялся ни разу. Ну, ты знаешь, это скорее как... а вот не поменять ли состав? Потому что если группе, грубо говоря, вот смотрите, осень 18-го, осень 19-го, осень 20-го, и сейчас уже весна 21-го, 2.5 года. 2.5 года, но вот как-то вот вы еще не определились. Мне кажется, надо прям серьезно сесть и почесать репу, а туда ли мы идем. Нет, обидеть не хочу, вот ни в коем случае. Я понимаю, что по одному треку составить мнение о группе невозможно. Загрузить еще своих треков на неформатку я, конечно же, еще послушаю. Но вот этот трек, он меня вот вообще не впечатлил. Ну, не обижайтесь. Я говорю по-честному. И потом на меня все обижаются, но, по крайней мере, говорю то, что думаю. Вот. Басист как раз в припеве подпевает. Я его не услышал, честно говорю. Значит, еще и звукорежиссеру надо ухи надрать. Скорее всего, вы сами и сводили. Кстати, возможно, вся беда в том, что сами сводили. И вот может отдать какому-то нормальному чуваку, профессору, который сведет, взять у него готовый проект, если вы сами этим занимаетесь, и уже на основе этого готового проекта смотреть, что он как и делал, и двигаться дальше уже самим учиться. Но вот это прям совсем сыро, совсем не... Причем больше непонятно, чем сыро. На самом деле вот просто непонятно, зачем это, да? Вот есть песня, которая звучит, и ты не можешь понять, о чем это. А тут не понимаешь, зачем это. Вот, ну, правда. Просто не хочу обидеть, честно говорю, то, что вот услышал. Ребят, грузить еще треков. Я понимаю, по одному треку невозможно составить впечатление о группе, но вот то, что я услышал, я рассказал. Если обиделись, ну, извиняйте. Но я считаю, вам надо работать. Работать. Дедушка Ленин, он был на самом деле очень мудрый мужик. И он начал-то все хорошо, а вот потом за него продолжили плохо. Вот, ребята пишут, все сами делаем. Вот, в этом вся и беда. Когда сами все делаете, я понимаю, что надо учиться на своих ошибках. Никто на чужие ошибки не смотрит. Но просто совет. Выберите вот свой какой-то трек, прям вот вы знаете, что это ваш боевик, да, ваш бомба-трек, ваша визитная карточка. Скиньтесь. На четверых не так уж это дорого и получится. Отдайте нормальному звукарю. Пусть он вам сведет все. Наложит эти все плагины, поставит все настройки. И заплатите ему денег и заберите у него готовый проект со всеми настройками. У себя уже дома откроете, посмотрите, как он это сделал, как он то сделал, как он все сделал. И сложится понятие, как делать дальше правильно. Вот, но это такой вот просто совет на будущее. А так, молодцы, главное, не бросайте. На самом деле, никого не слушайте. Не бросайте, делайте. И свое оно все наработается, на самом деле. Но просто я говорю вот это все не для того, чтобы обидеть, для того, чтобы сократить вот этот ваш путь, да, от непонимания до абсолютного знания. Он у каждого свой путь, но я пытаюсь просто вам его чуть-чуть сократить. Вот, все, друзья. Отзвучал последний трек программы. Что будет дальше? Завтра у нас будет программа «Миксер». Соответственно, в четверг, поздно ночью, на сайте Неформатного радио появится запись сегодняшней программы, появится голосовалка.
где можно будет поставить галочки за все понравившиеся треки. Альтернативная голосовалка рублем, она точно так же работает, она не обязательная, но приветствуется, и все голоса из альтернативной голосовалки будут удвоены и зачислены на баланс на сайте неформатного радио, радио музыкантам. Вот, ссылочка на запись эфира появится у нас в группе «Неформатное радио» во ВКонтакте, поэтому нажмите колокольчик или подпишитесь, или вступите там, ну, чтобы не просрать момент. Собственно, говорю вам всем до завтра. Говорю вам всем счастливо. Услышимся, увидимся завтра в 9 часов в рамках программы «Миксер». И я надеюсь, я стрим уже настрою во ВКонтакте к тому моменту, и нас тут будет побольше, нам тут будет повеселее. Вот, все, машу всем лапкой, ухожу с радио.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Однажды, сидя в пышном саду у себя дома, он внезапно отвлекся в середине интервью, чтобы послушать щебет птиц из ближайшего куста. «Вот, вот сейчас исполнено безупречно», — отметил он. «Нечего говорить, как много вдохновения черпал он из подобных моментов, потратив жизнь, старая воспроизвести эти звуки в партиях для флейты, фортепиано, гитары, вплетая в их ткань чарующие мелодические линии природы».

как вам композиция на одной ноте соль? Антонио Карлос Бразилейра де Альмейра Жабин. Еще в своей ранней молодости, работая пианистом в ночном клубе Рио-де-Жанейро, Жабин жадно впитывал в себя все разнообразие музыкальных форм. Его музыка необычайно космополитична. Несмотря на то, что Жабин был бразильцем, по сути, темпераменту, он гордился своей страной, языком, культурой и, основываясь на этом, изобрел свой собственный стиль, который соединял в себе пульс самбы, прохладную гармонию джаза и классики. Босса нова!

Ребята, какой тут дифтонс или тул с мишугой? Жабим ломал, не подразумевая счет. Просто так, вот просто так. Выходило и все. Мы привыкли к четырем четвертям. Ну там 16-тактовые фразы, квадраты. Ну максимум 12-тактовые плюс. Или там 2/8 какой-нибудь переход. Или там 1/4 или дольку где добавить. Ну понимающие знают. Но когда Жабим писал, кажется, что он просто вот с 8 утра и до 8 вечера. В то время, когда вы подходите к концу 40 тактов или 5 минут, после как в симфонии, и вы смотрите на запись ключевых тактов, и можно повредиться в рассудке. 3 вторых такта, затем 2 вторых, и темп, в который невозможно войти. Жабим дышал музыкой, жил ею. И всегда негромко напевал на своем чарующем португальском, достигая глубочайшей гармонии слов и звуков. Умер он в Нью-Йорке 8 декабря 1994 года, но похоронен в Бразилии. Благодарные соотечественники назвали в его честь аэропорт в Рио-де-Жанейро.

ты накрыла меня темным облаком. Сквозь ионы смотрю в наше прошлое. Черенкова эффект твоим обликом разливается ночью на площади. Я готов стоять первым на линии, заливать тут пожары последствия. Но закрыты все авиалинии. Ты моя персонажа.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Мы внучку вывозили в Севастополь, там в эти вот, в Крым тогда, когда Крым стал наш. И мы оттуда когда летели, и я меня в самолете, и мы ездим домой. То есть для меня это было, наконец-то я домой еду. Потому что Крым это все равно для меня пока еще чужая страна была, тогда на тот момент, в 2016 году. Вот она оттуда родилась.
2: Первый трек первой пластинки «Ништяков», Плотвинов Владимир. «Едем домой», город Оренбург, и этот трек, он прям заслуженно первый.
3: Можно дарить сны и ловить ветер, можно любить день, тень гоня прочь. Можно, но все равно нам каждый вечер приводит ночь. Можно играть блюз,

едем домой, и мы едем домой, домой, и мы едем домой, едем домой, и мы едем домой.

домой, едем домой, но мы едем домой, домой, но мы едем домой, едем домой.

0: и все слушают неформатное радио.
1: А итак, друзья, добрый вечер.
2: Добрый вечер, дорогие друзья.
1: Очередная среда, очередной 21 Нульсон Нульсон и очередная программа 5 плюс 1, в рамках которой последнее время мы занимаемся тем, что проводим отборы на фестиваль мото Малый Ярославец 2015. Вот, и сегодня у нас Тульский регион.
2: Наконец-то,
1: да, добрались до Тулы. Хотели разделить на два эфира, потому как групп много, но как-то получилось нескладуха поделить их по стилям, поэтому решили сделать один длинный мегаэфир. Вот. Ну и одна группа, как всегда, отвалилась, потому как совсем не организованные. Ну и, как говорится, если вам не надо, то нам уж тем более нахуй не упилось.
2: Ну, вот. Захар, может быть, еще привалится, подождем до конца эфира, еще время есть.
1: Грубо говоря, да, у них еще есть время, но уже как бы... У меня прям вот уже неадекватное отношение к этой группе.
2: Ну, ладно, давайте не будем о плохом, давайте все-таки о хорошем поговорим. Я хотел бы сказать о том, что этот эфир давно ждал, поскольку и старые знакомые в этом эфире будут, группы, которые я и лично знаю, и вживую слышал неоднократно. Есть группы, которые, ну, для меня вообще не знакомы, Terra Incognita, интересно было бы послушать. Ну и вообще, учитывая то, что главный офис неформатного радио базируется в Туле, Захар сейчас вещает из Тулы, я сам в этом городе замечательно долго время жил, и иногда сейчас туда приезжаю.
1: Иногда живу в Туле, да?
2: Да, для меня, конечно, вот эфир, связанный с Тулой, особенно приятен. Тем более, учитывая то, что в прошлом году отбор на фестиваль мото Малый Ярославец по Туле был относительно неплох, довольно-таки удачно он прошел, была интересная музыка, конечно, хотя Тула серьезно проигрывала и Воронежу, и белорусам именно по разнообразию, по качеству звучания. Ну, посмотрим, как будет в этом.
1: Ну, в этом году, я думаю, наверстаем. Ну, хочется, по крайней мере, в это надеяться. Вот, ну и чего? Чего?
2: Давай... Ну, Захар, проговори тогда,
1: да,
2: уже.
1: Да, давайте расскажем, во-первых, как с нами связываться. У нас есть Аська 96475. Есть мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru. А туда тоже можно писать, это кто пользуется mail-агентом. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера. Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Обязательно подписывайтесь, потому как, чтобы быть в курсе. Как пройдет отбор? Отзвучат у нас сегодня 14, нет, вру, пока уже 13 групп. Завтра на сайте неформатного радио появится голосование и запись эфира. Вот, голосовать можно будет за все понравившиеся группы, то есть не за одну какую-то, а именно вот кто понравился, за тех галочки и ставим, не жлобимся. Видимо, 13 числа, я так подозреваю, кстати, привет, Дениске, если слушаешь. Я так думаю, ну, на 50% я уверен, что финальный отбор из 5 победителей голосования пройдет 13 числа в клубе М2. Вот, и там уже зрители... Ох, стоп, стоять, Зорька. Там уже зрители билетами проголосуют за группу, которая поедет рубиться сперва за главную сцену в Москве, а потом уже на сам фестиваль Малый Ярославец. Но группа, победившая, на Малый Ярославец едет все равно.
2: Вот, ну, я, Захар, с тебя слегка только поправлю, что на поездку, на победу в отборе от Тулы будут влиять не только билеты зрителей, пришедших на концерт, но также и мнение жюри, тоже, что немаловажно.
1: Не, ну, жюри точно так же будет голосовать, как и зрители, просто у них будет чуть-чуть побольше голосов.
2: Ну да.
1: Вот, ну и начнем.
2: Начнем, пожалуй, да, и я очень рад тому, что Тульский отбор в этом году мы открываем с группы, которая нам уже давно знакома, да и не только нам, но и многим слушателям неформатного радио, поскольку эта группа уже давно представлена на нашем сайте, на неформатном радио, участвовали они в отборе на предыдущий мото Малый Ярославец, ну и вообще частенько звучат в эфирах программы 5 плюс 1. Ребята, которые мне лично также давно хорошо знакомы, частенько пересекались и пересекаемся, будем пересекаться, надеюсь, на концертах, на концертных площадках. Это группа из Венева, которая называется КПД. Группа, которая уже довольно-таки давно рубит рок. Первый раз мы с ними познакомились в 2005 году в Веневе на фестивале, на крупном городском фестивале на аэродроме. И уже тогда они довольно-таки громко, довольно-таки красиво, качественно рубили свое музло. Вот прошло с тех пор 10 лет, ребята до сих пор в строю, только растут, прирастают, часто выступают не только в Туле, но и в других городах, работают активно на студии. То есть группа развивается, группа движется вперед, чему я очень рад. Итак, ПД, город Венев, композиция называется «Сгорая». Поехали.
3: Дай мне пароль, я хочу понять.

0: А итак, друзья, 21.10 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. Привет, Санек, смотрю, нарисовался в эфирном чате. Здорово, Фомин, здорово, Артурчик. Вот, Вика, привет. Ну и Димка, наш постоянный мега-комментатор. Здоровище тебе. Что-то как-то тухленько у нас в эфирном чате. Давайте, друзья, заходите в эфирный чат Зухерова ВКонтакте. Комментируем звучащие группы, потому что, ну, я думаю, музыкантам как минимум будет интересно почитать, что думают слушатели, да, по поводу их творчества. Это была группа КПД, трек называется «Сгорала», да, или «Сгорая»?
1: «Сгорая».
0: «Сгорая», у меня тут последняя буква съелась в эфирной программе. Вот, ну и вот что пишет народ. Вот смотрите, Фомин спишет от меня плюсик. Здорово, Артурчик, здорово. Здорово, второй. Здорово, Артурчик. Дружище, здравствуй. Вот, ну, по мне, конечно, вот слышно, что хотелось передать ребятам. Но как-то, может, за счет того, что у меня всего одна колонка включена, вторую я на коняшку переключил, чтобы он тоже слышал. То ли как-то вот что-то. Ну вот у меня какие-то несрастушечки. Очень как-то монотонненько прозвучал трек. Вот. Хотя, конечно, на вкус и цвет все сосиски разные. Запил, слушается, чувствуется, что хотелось сделать, но вот как-то, может, сведено немножечко плосковато. Не знаю, честно, вот как-то не оставил впечатление трек.
1: Ну, а я добавлю от себя, что, например, вот лично мне трек понравился. Ну, во-первых, чувствуется, что вокалист работает над собой, продолжает работать, поскольку вот, ну, год назад, полтора года назад не все удавалось так, как надо. Сейчас я вижу, что вот в вокальном плане вокалист вырос. В плане энергетики, если говорить о припевах, то звучит довольно-таки живенько, в меру тяжеленько, и даже напомнило мне почему-то первый трек, который я у КПД когда-то вообще услышал, это назывался он «Любовь вампира», вот там тоже припев был очень такой мясистый, такой эмоциональный и красивый. Вот мне припев очень понравился.
0: Но мне кажется, дело все-таки не столько в треке, не столько в музыкантах, сколько вот сведен он, наверное, все-таки немножечко кривовато, потому что если бы он по-другому звучал, именно в качестве звука, не в качестве музыки, а в качестве звука, то, наверное, бы и воспринимался бы половчее. Ну, чисто мое мнение, не знаю.
1: Ну, может быть, я все-таки, к сожалению, звук режиссуре вообще не имею никакого отношения, и мне сложно здесь судить, только вот на уровне слушателей, нравится, не нравится. Ну, а что в завершение от себя хотелось бы по поводу КПД добавить. Ребята очень хорошо выступают на хорошем звуке, довольно-таки плотный у них качественный звук, и материал неплохой. То есть вот я чувствую и вижу, если они в этом году поедут на Мото Малый Ярославец и выступят на хорошем звуке, то они понравятся тем людям, которые...
0: Ну да, я бы за ребят был бы рад, то есть я живьем их тоже слышал, живьем прям хорошо, а вот как-то, ну может просто трек подкачал, ладно, не будем цепляться, давай,
1: едем дальше, друзья,
0: едем дальше, да, победители прошлого года, группа, у нас в прошлом году был «Нонсенс», у нас сразу две группы от Тульской области победили, это была группа «Жамки» и как «Крипшоу», да?
1: Да, «Крипшоу».
0: И группа «Крипшоу», то есть набрали они поровну голосов, получилось от жюри, от зрителей, и поехали две группы. Вот такое тоже бывает.
1: Я причем хочу интересный факт добавить, что это был беспрецедентный случай даже белорусам, у которых было очень много групп качественных, интересных, да, даже белорусам разрешили выпустить на Малый Ярославец только одну группу. А Тула здесь, ну как бы, да, получила карт-бланш, получила две группы представительства. И это причем не абсолютно никак не связано с нашим каким-то блатом, да, то есть вот, ну, такие условия были, такая ситуация была.
0: Не, ну победили, а как их делить? Никак. Ну
1: да.
0: Вот и поехали оба.
1: Да, причем группа «Крипшоу» выступала на главной сцене, на основной сцене фестиваля.
0: Да, мало того, они победили в общей битве в московской, выиграли выступление еще и на главной сцене, кроме малой. Так что, ребята, отлично. Ну, кстати, в этом году почему их нет? Удивительно.
1: кто знает. Ладно, все-таки больше хотелось бы рассказать о группе «Жамки». Группа действительно очень молодая, если сравнивать там, ну, с какими-то мастодонтами или группа, которая играет уже не первый год, не первый там даже десяток лет по Туле, по Тульской области. Группа всерьез заявила о себе очень громко в прошлом году, когда ребята выиграли региональный отбор на фестиваль «Нашествие», когда ребята выиграли региональный отбор на фестиваль «Мото Мало Ярославец». И вот как раз после этих двух фестивалей, когда «Жамки» сыграли на «Нашествии», сыграли на «Мото Мало Ярославце», у них просто чередой, нескончаемой чередой пошли концерты. То есть мало того, что группа и в Туле частенько играет, да, она играет постоянно, завидной постоянностью на территории нашей Российской Федерации. То есть сложно, наверное, назвать тот город, тот областной центр, в котором «Жамки» не выступали. По крайней мере, насколько я знаю, центральный федеральный округ Поволжье они практически в полном объеме объездили со своими концертами. И группа
0: надо
1: не только...
0: Надо их отправить в Барнаул.
1: Ну, это далековато.
0: Вот в Барнауле они еще не играли. Надо их туда отправить поиграть.
1: Вот. Ну, мало того, что группа концертная, группа живая, группа часто выступающая, ребята также еще и записываются довольно-таки часто, довольно-таки обильно. И вот сегодня вашему вниманию хотелось бы представить композицию «Адский цирк». Насколько я понимаю, песня новая, я ее еще ни разу не слышал ни вживую, ни на записях, поэтому для меня тоже будет какое-то открытие. Интересно, очень.
0: Ну, поехали.
1: Поехали.
0: «Адский цирк». Поперли.

0: А итак, друзья, 21-19 это были жамки. На самом
1: мертвые
0: деле,
1: гимнасты склеивают ласты.
0: Да, склеивают ласты. На самом деле веселые ребята, знатные. Я единственное, вот почему, блядь, нет ни одного слова про пингвина? Почему? У них же, я так понял, талисман, высокорослый, великовозрастный пингвин. Вот, и весьма
1: объемный, массивный,
0: да,
1: многожирный.
0: Весьма, да, весьма шикарно он смотрится на концертах, этот пингвин. Ну, хоть бы словечко про него. Вот, ну, видимо, про гимнастов. Вот. Так, ладно, что народ пишет в комментариях? Вот Димка пишет: не смог удержаться, название в студию. От меня только плюс. Такой текст и такой ритм и исполнение. В общем, я в восхищении. Так, Мишань нарисовался. Здорово, дружище. Приветище. Так, Артур пишет: прям настроение улучшилось значительно, все ровно и потешно, и стёб, и рок, в общем, все по-русски. Ну и, как правило, на уровне всегда. Ну, по крайней мере, все, что я слышал у жамок. Хотя, я помню, первые треки самые, вот они цепляли ухо. А сейчас прям вот качество налицо.
1: Ну, Захар, я тебе просто как бы, я знаком, точнее не знаком, у меня есть информация, как писались эти треки. Я скажу так, что первые, самые первые треки группы «Жамки» записывались одним человеком, лидером этой группы, Джексоном. Он там и играл на всем, и пел, по-моему, и сам сводил. То есть, ну, да простит меня группа «Жамки», но первые треки были сделаны, можно сказать, на коленке. Вот, а сейчас, конечно, и уровень игры очень существенно вырос, и качество записи, конечно, стало гораздо лучше. Ну и вообще, вот я вот сравниваю с тем, что слышал до этого у «Жамок», да, и «Адский цирк». Звук такой, знаете, стал матерый, поплотнел звук, очень мастеровито звучат. Ну, вот перед эфиром с Захаром общались как раз по поводу «Жамок», и хотелось действительно увидеть вообще, выросли ли ребята за год. И я скажу так, что действительно, ребята, даже по сравнению с тем годом, когда в том году они звучали очень и очень неплохо, но они существенно выросли, и вот эти вот гастроли по стране действительно в группе пошли на пользу.
0: На
1: группа
0: пользу,
1: уже звучит мастеровито, очень
0: появилось
1: сильно.
0: Появилось мастерство, появилась уверенность. Появилось такое-то, как называется, мужиковатость, да?
1: Ну да, брутальность, я бы даже
0: брутальность,
1: сказал.
0: Брутальность, да, вот, ты правильное слово подобрал. Ладно, давай поедем дальше. Дальше у нас, кто у нас дальше?
1: У нас дальше наши тоже старые, добрые, давние знакомые. Группа, которая на неформатном радио, ну, очень и очень давно уже. Группа сама не из Тулы, она из города Кимовск, называется она «Арт-проект Артель». Вот, «Арт-проект Артель» у нас давно уже на неформатном радио в ротации. Один из эфиров группа выиграла ротацию 5+1 и звучит теперь завидным постоянцем с одним из треков. Вот. Ну и, соответственно, часто у нас в эфирах «Артель» бывает, поскольку ребята очень активные, ребята пишут много материала и, соответственно, делятся этим материалом со своими радиослушателями. Если вот, ну как я всегда представляю группу, делаю акцент, делаю упор, либо это группа концертная, либо это группа, скорее, звукозаписывающая. Вот к «Артели», если говорить об «Артели», то, наверное, ни то, ни другое неприменимо. Ребята не только пишутся обильно, да, но они также еще частенько выступают. Причем иногда, даже не иногда, а часто за пределами нашей Тульской области. То есть группа активная, группа развивающаяся, группа, которая имеет перед собой четкую, вполне понятную цель и к этой цели движется. Очень хорошо, что на протяжении не одного года, а уже нескольких лет группа полномерно движется вперед и появляется много нового материала у данной команды.
0: Ну и поехали, ставим, слушаем.
1: Итак, арт-проект «Артель», город Кимовск, композиция называется «Дерево».

0: Итак, друзья, 21.26 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, с вами ехидный конь Димка. Наша Аська 96.4.7.5. Мессенджер от службы внешней разведки неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите эфирный чат Зухера. Тема заведена, общаемся в комментариях. Вот, проговорил говорилку. Только что была группа арт-проект «Артель» с треком
1: «Дерево». С композицией «Дерево». А трек, для тех, кто не знает, это трек с нового альбома группы, который называется «Правда».
0: «Правда».
1: «Правда».
0: «Рубили дерево мира». «Правда». Вот, ну, что народ пишет? Вот, Артурочка пишет: «Блюзометр зашкаливает, крутые вы, бродяги». Так, далее, что там у нас? Нормалек, все у них, пишет Санька. Что-то сегодня как-то тухленько у нас в чате. Народ, где? Где весь народ? Где все музыканты? Вы как? Вы где? Вообще живые? Нет? Надо поглядеть, что там у нас вообще на сайте творится. Так. Ну, в принципе, нормально. 16 949, 17 тысяч в эфире. Где? Где народ?
1: Ну, Захар, я тебе, наверное, скажу. У нас Тула всегда отличалась своей особенной ленью.
0: Да, я ж забыл, мы же на Тулу вещаем. Ё-моё. Совсем забыл.
1: Тула — ленивый город, да. И вот я знаю, что большинство музыкантов передо мной, со мной перед программой связывались, списывались, узнавали, задавали вопросы всякие разные, да. Вот. И наверняка они сейчас слушают. Ну, им просто лень отползти от дивана, доползти до монитора.
0: Насущно как-то идти, что-то писать. Это ж так лениво. Ладно, все понятно.
1: Вот, ладно, но... я от себя хочу сказать по поводу трека, который прозвучал. Мне многие песни арт-проекта «Артель» интересны. Я их слушаю, да, под настроение. И, ну, да, не обидятся на меня музыканты данной группы. Трек мне понравился, трек симпатичный. Трек очень хорош для того, чтобы послушать его одному в спокойной обстановке, либо под какой-то вот приятный легкий, а может даже не легкий алкоголь, сидя на кухне вживьем услышать, да, это было бы вообще замечательно, на ура. Но, блин, хоть убейте меня, я не вижу данную песню на сцене «Малого Ярославца». То есть, вот, ну... Это, мне кажется, не совсем тот фестиваль, на котором эта песня, такая музыка могла бы прокатить. Это мое личное мнение. Я не хочу ничего сказать про группу плохого, да. Но, по-моему, все-таки не совсем формат фестиваля для вашей группы.
0: Так, ну и чего? Что у нас дальше-то? Дальше у нас группа, про которую я ни разу не слышал. Вот честно, не хочу никого обидеть, но честно, услышал, увидел сегодня название первый раз в жизни. Tax on Joy.
1: А я объясню, Захар, в чем дело. Группа, которая поменяла свое название, до недавнего времени группа

0: носило другое название, они назывались «Мистер Болт». Причем «Мистер Болт» — это название данной группы, насколько я, по крайней мере, помню, пока я жил в Туле, пока в этой каше, в принципе, относительно неплохо варился, они тоже, это название, ну, было не изначально. То есть до «Мистера Болт» они назывались еще как-то по-другому. Я сейчас, к сожалению, уже не вспомню. К своему стыду, ребята, уж простите меня, пожалуйста.
1: То есть может даже оказаться, что этого оборотня я даже и знаю, но под этим названием ни разу не слышал.
0: Наверняка, Захар, ты их знаешь, потому что ребята и музыканты по Туле известные, ну и, соответственно, как бы довольно-таки часто ребята выступают, то есть, ну, такие вот матерые панки, которые довольно-таки популярны не только в Туле, но и далеко за ее пределами. Вот. Ну, что могу сказать? Панки, они и есть панки, панки они и в Африке панки, и в Туле панки, и они и в Малоярославце панки, да? Вот. Мистер Болт сменили свое название, правда, не знаю, по какой причине, название было вроде бы интересное, да, характерное, а вот сейчас они называются по-другому, называются они Tax on Joy, ну, честно, не знаю почему. Слушаем и, ну, давайте, наверное, те, кто знаком с творчеством команды, давайте обратим внимание на их новый трек, он называется «Велосипед», и посмотрим, не только ли название сменилось, может быть, и стиль музыканта поменяли. Я, честно говоря, первый раз буду слышать вот, по группу под новым названием. Итак, Tax on Joy, Тула, композиция «Велосипед», поехали.
1: Да сегодня все Тул, Дим.

0: Бля, снимаю шляпу. Я обожаю такие треки. Обожаю треки. Он даже меньше 2 минут. Хлоп, хлоп, хлоп. Все, все яйца по стаканам спели, покричали и нахуй. Отлично. Молодцы. Но нет слов.
1: То есть больше у тебя никаких положительных эмоций трек не вызвал. Только свои дыры.
0: Скажем так, панк, он и в Африке панк, я его редко комментирую, потому что, ну, для меня панк, он весь одинаковый, вот честно. Не обижайтесь на меня, панки, хоть я вам и написал гимн, но в основном весь панк для меня одинаковый. Вот, но вот мне нравится вот такой забойный, быстрый, шустрый, вообще без всякого нахуй смысла, голова не ломается, вышел, попрыгал, пиво хлебнул, заебись. Вот, ну, мне понравилось.
1: Не, ну если трек оценивать именно с такой позиции, то да. Вот, я от себя что хочу сказать, что ребят видел и живьем, когда они еще Мистер Болт назывались, и слышал до этого их записи. Ну, верны своей манере. Еще раз повторюсь, непонятно, почему поменялось название, и старое название вроде как бы было известно, популярно и характеризовало группу неплохо. Вот, а по поводу музыки, ну, симпатичный, быстрый, веселый, позитивный панк-рок. Музыка для всех частей тела, музыка, под которой можно поколбаситься, поплясать. Я считаю, что если ребята выиграют отбор на фестиваль Мото Малоярославец, под них народ там хорошенько подрыхается. От меня галочка будет.
0: Да, галочки, кстати, что-то мы сегодня не комментируем. Будет галочки? Будет. Вот, будет галочка. От меня тоже будет. Вот, ну и едем дальше.
1: Итак, едем дальше. Группа, наверное, ну, из ныне действующих, точнее, из действующих до сих пор по Туле, по Тульской области, одна из самых старых, если вообще не самая старая, группа называется Ворон Кутха, со своей композицией «Молодость». Вот, группа, которая, ну, если я правильно помню, если я действительно в курсе, вот Дима Мулыгин, он из тульских музыкантов единственный, кто успел стать членом питерского ленинградского рок-клуба. То есть группа, в которой поют члены ленинградского рок-клуба. Группа, которая играет русский рок. И ну, группа, которая, материал которой, творчество которой мне не близко. Я слушаю, все-таки привык слушать позитивную музыку, веселую музыку, а здесь конкретный загруз, конкретный запар, очень глубокая философия для меня во многих местах непонятная. Но, тем не менее, группа Ворон Кутха.
0: Наш с Димкой камень преткновения. Для меня, наоборот, Ворон Кутха является, скажем так, самым родным, наверное, коллективом, потому что все-таки очень много там вот северной души вот этой вложено. Хоть Димка, он же на самом деле туляк, по-моему, я не помню. Мы с ним этот вопрос, я точно помню, что обсуждали, но, блядь, не помню, что он мне ответил. По-моему, он туляк закоренелый. И живя в Вологодской области, я там очень долго жил, я там слышал Ворона Кутху, и я был уверен, что это вот кто-то наш вологодский, северный. Вот, а оказалось, что он туляк. Мне очень близко его творчество, конечно, в основной своей массе. Есть, конечно, вещи непонятные, но, как говорится, все мы музыканты, у нас полно хуйни. Вот.
1: Ну, на вкус и цвет все сосиски разные, как любит говорить Захар. И, по крайней мере, чего уж точно у группы Ворон Кутха не отнять, так это того, что группа известна далеко за пределами Тулы. Многим она известна, ну, в разных совершенно частях нашей страны и не только. И я считаю, что с 93-го года, вот если кто не знает, группа Ворон Кутха появилась именно в 93-м году, в начале 90-х. Группа довольно-таки, знаете, как приобрела довольно-таки много поклонников далеко за пределами нашего региона. Вот, группу знают, группа на слуху. И сейчас группа, вот опять же, если я правильно знаю, если правильно понимаю, группа выступает сразу, скажем так, в двух ипостасях. Иногда, если это акустика, Дима ездит выступать один под гитару. Иногда есть какой-то фестиваль, группа собирается полноценно, в полном составе, и уже едет выступать полноценно. То есть, как бы две, видимо, программы и два совершенно разных вот таких вот гастрольных плана. Ну, много говорим уже, меньше слов, больше музыки. Группа Ворон Кутха, «Молодость» композиция. Поехали.

0: по ходу дела дописал, Димка, альбом-то. Вообще интересный выбор. Я думал, что-то другое будет, но удивил. Удивил. Не, скажем так, нестандартно для Кутхи, но неплохо. Вполне себе так. Интересно, по крайней мере.
1: Ну, я от себя, наверное, замечу. У меня вот в «Вороне Кутха» есть песня, которую я действительно слушаю. Ну, песня действительно нравится. Называется она «Варган». Вот, эта песня тоже, она вот, мне так кажется, не совсем характерна для творчества Малыгина и для группы «Ворон Кутха». Она, вот, знаете, тут есть какой-то вот стёб, и какая-то вот она быстрая, энергичная, да. Но лично вот, опять же, мне испортил впечатление о песне припев. Куплет слушал с интересом, думаю, блин, что же дальше будет? А вот припев как будто, вот, знаете, взяли вот, как вот приклеили кусок, который органично, ну, не состыковывается с основной музыкальной телегой. То есть мне вот как бы вот, ну, не показалась песня органичной. Хотя вот, ну, интересная находка. Я считаю, что... Точнее, не я считаю, да. Мне эта песня даже, наверное, была интересна.
0: Интересно, интересно. Вообще, я не ожидал, что у Кутхи будет такое отступление прям, ну... Хотел сказать, растет, но, блядь, куда ему уже расти? Привет тебе, Димка, если слушаешь.
1: Не, ну деревья-то они растут постоянно, скажем.
0: Ну да, он вширь теперь. Теперь вширь пошел. Вот, Димка, ну, я буду рад, если ты выиграешь, потому что, конечно, на Малоярославце мне тебя сильно не хватает, потому что мой Димка-коняшка занимается алко-йогой, а мне, блядь, и выпить не с кем. Вот, с Малыгим-то мы нахерачимся. Вот, ну... В любом случае, я желаю победы всем. Вот, а еще лучше, если у нас будет 5 победителей. В прошлом году 2, в этом давайте 5 сделаем. Вот, ну, решат слушатели, конечно. Ладно, едем дальше. Следующая группа у нас «Радио Точка».
1: Я сейчас их найду. Итак, группа «Радио Точка», дислокация.
0: Кстати, них... вот я хочу, извини, я тебя оборвал, конечно, тебе нужно, как это, ну, пресс-релиз нужен тебе их или нет? Они мне прислали, я...
1: У меня есть, у меня есть.
0: А, у тебя есть, я не успел тебе переслать, потому что вот приехал буквально за 5 минут до эфира и не успел.
1: Ну, тем более, что группа мне хорошо знакома, я несколько раз был на их концертах, на их выступлениях, то есть, собственно говоря, в принципе, я знаю, что о них можно рассказать. Итак, группа «Радио Точка» из города Щекино, относительно молодой коллектив по тульским меркам, поскольку появились они на свет в конце 2012 года.
0: Но рубят неплохо, тем не менее, потому что вот, бывая на их концертах, периодически выступали, мы, по-моему, вместе даже, да, я вот...
1: Да-да-да.
0: Ну, мне то, вот, то, что я слышал живьем, мне у них очень нравилось. Запись еще не слышал, честно говорю, поэтому вот сегодня буду слушать первый раз вместе со многими слушателями.
1: То же самое, да, в записи эту группу я до этого не слыхал. Как-то, кстати, вот они мимо неформатного радио прошли, много тульских,
0: ну,
1: групп
0: это,
1: и
0: это
1: не
0: много
1: только тульских
0: прибывало. Групп, в основном тульские группы так и делают.
1: Ну ладно, я все-таки расскажу
0: все.
1: Более подробно о группе «Радио Точка» и о своих впечатлениях от этой группы. Да, лидер, харизматичный лидер группы Саша Трофим, он очень интересен как фронтмен, как лидер, как вокалист, да, поскольку импульсивно, ой, господи, импульсивно и экспрессивно ведет себя на сцене. У группы есть много преданных фанатов, организованные довольно-таки, да, которые мотаются за своей командой вместе с ней, да, и очень активно себя ведут во время выступления группы. И выступление группы фронтмен, который ведет себя очень активно, еще раз повторюсь, импульсивно, мне это слово очень нравится, вот, и безбашенная группа поддержки, они действительно раскачивают зал, и... После того, как группа начинает играть, начинает свое выступление, уже через некоторое время под них колбасится и беснуется весь зал. Люди, которые до этого стояли молча, спокойно, там курили, пили пиво и грустили. Вот. То есть группа, которая действительно очень зажигательно ведет себя на своих выступлениях. Вот. Не только рок играет команда, они также в своих песнях используют элементы фанка, регги, психоделического рока, альтернативы. Ну и, собственно говоря, группа довольно-таки разноплановая в музыкальном плане. Но, опять же, повторюсь, вот на концертах ребят слышал, на концертах ребят видел, но в записях их не слышал. Мне интересно было бы послушать группу «Радио. В такой вот спокойной обстановке, в наушниках, да, и уже как бы создать свое мнение, да, поскольку живые выступления действительно видел, действительно понравились, а вот что касается записей, интересно было бы послушать.
0: Ну вот сейчас и послушаем, причем трек длинный. 4.24, так что я успею послушать и покурить. Итак, «Радио. Трек называется «Это просто», альбом «Плюшевый металл», я так понял, называется. Поехали, ставим, слушаем.

0: А итак, друзья, 21.50 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Это была группа «Радио Точка». Ну, вообще, весьма странный, на мой взгляд, выбор этой группы для фестиваля. На самом деле, ну вот давайте я зачитаю вот один комментарий. Я согласен с Мишаней. Вот он пишет: «Мне нравится, несмотря на то, что отдает попсой немного, но трек приятен, радует». От меня плюсик. А на самом деле, то, что я слышал у «Радио Точки», это такой забойный, хороший, матерый рок, как правило.
1: С небольшой примесью альтернативы.
0: А тут, ну, мне странен этот выбор. Может, ребята... Просто они достаточно известны по Туле, их хорошо знают, но вот так вот на всю страну представиться, я бы, конечно, на их месте выбрал что-то другое. Но «Хозяин-барин», может, просто это новый трек, может, просто захотелось его проанонсировать, я не знаю. Вот, но записано очень качественно, сыграно, спето хорошо, но, конечно, это не, немножечко не то, что я ожидал услышать. То есть я не говорю, что плохо, не-не-не, просто я ожидал другого. На самом деле, ребята могут дать мясо и хорошо дать.
1: Ну, давай теперь я скажу, Захара. Вот для меня тоже было неожиданностью этот трек услышать от «Радио Точки», тем более учитывая то, что группа для меня знакома, и на их выступлениях я был. И я скажу так, что когда первые две минуты трек отыграл, подумал: вот оно, это пока что лучшее из того, что я слышал в нашей сегодняшней программе. Очень удивили, приятно удивили, поскольку я всерьез опасался, что трек будет какой-то, вот знаете, грубоватый, да, очень хорошая работа и звукорежиссера, очень хорошая работа музыкантов. Вокалист, как оказалось, да, может не только эпатировать и экспрессировать публику, да, и заводить толпу, он еще действительно вот как бы обладает хорошими, приятными вокальными данными, что зачастую скрадывается, когда идет живое выступление, когда очень активно вокалист себя ведет. То есть мне очень понравилось то, что было. Единственное, что, конечно, длина трека. То есть трек очень затянут, на мой взгляд, и к концу песни уже начинаешь немного уставать. А то, что он такой лайтовый, такой свежий, легкий, на мой взгляд, это только плюс. И такая музыка нужна на фестивале «Мото Малый Ярославец». Тем более, опять же, Захар, повторюсь.
0: Я думаю, это в меньшинстве такая музыка. То есть я не думаю, что у них...
1: Нет, у них действительно... Мы-то прекрасно знаем, и коллеги тоже не дадут соврать, что вообще основной материал у группы довольно-таки мощный, экспрессивный и тяжелый, да, тяжеловатый. Вот. А это такая, знаете, песня... приятная, я бы сказал, даже не побоюсь слова, коммерческая песня. Вот. И, может быть, просто исходя из того, что, опять же, тулики-то «Радио Точку» и так знают, да, а вот другие радиослушатели с творчеством группы мало знакомы, может быть, специально, осознанно сделали такой выбор и поставили такую свою лайтовую композицию, могла понравиться девочкам.
0: Я вот думал, что все-таки как-то на всю страну хотелось бы заявиться им. Господи, как захотели, скажем так, сами выбрали... значит, такая вот у них политика.
1: От меня галочка однозначно будет.
0: Удивили.
1: Приятно удивили. Я не ожидал от «Радио Точки» услышать такой трек, честно скажу. Думал, что будет какая-то более брутальная, более мощная и, скажем так, стандартная композиция. А вот здесь, действительно удивили. Молодцы.
0: Ладно, едем дальше. «Mystery of Planet».
1: Итак, дальше едем. Группа, которая называется «Mystery of Planet», композиция «Revolution». Группа молодая, относительно молодая альтернатив-метал-команда из города Тулы. Вот, играют они мощно, плотно, слаженно. И иногда даже, точнее, иногда уж, простите, великодушно, мелодично они играют. Но хотя в основном больше подходит, наверное, по... для характеристики данных композиций такие эпитеты, как «мощно» и «плотно», да, это группа, которая играет тяжелую музыку. Вот, тоже был на выступлениях данной команды несколько раз, так совпадало, так получалось. Сразу скажу, ходил не конкретно на них, потому что, мне такая музыка, все-таки от меня такая музыка довольно-таки далека. Что хочу сразу отметить, то, что группа очень хорошо также работает залом, да, раскачивает зал, играет плотно, мощно, энергично. И у данной музыки сейчас довольно-таки много почитателей, довольно-таки много поклонников. Это популярное направление в современной музыке, и группа, ну, что называется, на волне. Я знаю, что в Туле группа имеет неплохую поддержку.
0: Ой, а я, кажется, вот. Кажется, даже вспомнил, кто это и что это. Кажется,
1: да ты тоже их знаешь, мы с тобой вместе на их концерте были.
0: И играли, по-моему, даже вместе.
1: Может быть, даже играли вместе. Что-то я не знаю.
0: Ну, насчет сейчас, играли, сейчас но услышу, вспомню.
1: На их концерте было, это я точно знаю.
0: Услышу, вспомню. Ну и давай, поехали, ставим, слушаем. Cortes de carretera, etcétera.

0: А итак, друзья, 21.59 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, с вами ехидный конь Димка. С вами программа 5+1. И сегодня у нас отбор на фестиваль мото Малоярославец 2015 от Тульской области. Только что у нас отзвучали Mystery of Planet, Revolution. И смотрим вот комментарии. Так, ну давайте начну снизу. Так вот, Артур пишет: я устал, реально депресняк не мое. Жира маловато в записи, бочка не слышна, хотя, видимо, кардан херачит. Так, Мишаня, вот, Михаил Гришин, я так... Нет, это, наверное, из другой группы человек. Вот пишет: денег бы да записать то же самое на хорошей студии, было бы огонь. Далее пишут, вот неделю уже слушаю дискографию Мэнсона. Так вот, очень похоже на первый альбом, и только Мэнсон лучше. Так, Михаил второй у нас пишет: не мое, и даже не музыка, а англоязычный текст. Так, ну и, в принципе, наверное, все, да? Да, вот, это группа Гришин. Кстати, вот Мишаня, который Гришин, сегодня... прислал ты мне 3 ссылки на трек. Кстати, вот сейчас он и будет звучать. Я так как бы невзначай перешагнул к следующему участнику отбора. Это группа Гришин.
1: Ну ты подожди, я еще не сказал.
0: Ну давай, давай, ладно, договаривай уже.
1: Я вот, ну, блин, только без обид, ребят. Я даже скажу, наверное, по-другому. По-другому сформулирую свою мысль. Группа Mystery of Planet ни разу не звучала в программе 5+1 на неформатном радио, в моей программе, да, и там не прозвучит. По двум причинам. Первая причина: поют они на английском языке. Я слушаю и ставлю в эфир только русскоязычные песни. И вторая — это альтернатива, да, которую к музыку не воспринимаю. Я знаю о том, что у группы Mystery of Planet много поклонников. Я знаю, что группа довольно-таки мастеровитая и профессиональная, да, и выступает агрессивно, энергично, мощно и хорошо раскачивает зал. Но это не мое, вот по этим двум причинам. Первая причина — это то, что поют на английском, хотя у нас есть замечательный русский язык, да. И вторая причина — это то, что играют они альтернативу. Это вот лично мое мнение, я никак не влияю на голосование, которое будет у нас завтра уже, да. Мой голос такой же, как и голоса всех остальных радиослушателей, но от меня галочки за эту группу не будет. Хотя стоит признать то, что группа, еще раз повторюсь, играет довольно-таки мощно, довольно-таки энергично, и людям это нравится.
0: Да нет, плотненько, хорошо, я больше чем уверен, у них много поклонников, то есть, ну, я бы живьем послушал бы с удовольствием.
1: Так ты слышал живьем?
0: Нет, я к тому, что вот такую музыку можно слушать живьем особенно. Ну, в записи, конечно, второй раз я не включу, а на концерт живьем сходил бы, послушал именно вот из-за забоя. Ладно, ну и все-таки уже начали же мы про Гришина, да?
1: Ну да.
0: Давай продолжим. Я, честно признаюсь, не слышал, не видел, вообще никак-то не пересекался по Туле. Первый раз вот увидел в заявке на фестиваль. И Мишаня прислал ты 3 ссылки. То есть, видимо, предлагал мне выбрать трек. Я начал выбирать по-честному. И вот мне больше приглянулся трек «Маска». Но взял я все-таки «Луну», потому что там, по крайней мере, был разборчив текст. Вот, я по-быстрому так пролистал, там, через 20-40 секунд. И очень-очень как-то было плохо. Вот я бы, конечно, лучше бы «Маску» включил. Но, извиняй, будет «Луна», потому что она более отчетливо прозвучала. Ну и вот как-то так. Только из-за этого выбрал другой трек. Так что извиняй. Вот что загрузил, то и ставим. По крайней мере, было мне в чем покопаться. Если бы ты прислал один трек, то вот один бы поставили без выбора. А тут копался. Не знаю, удачный, неудачный мой выбор. Я основывался именно на слушании. Ну да, вот он пишет: она лучше всех сведена. Давай, Димка, расскажи что-нибудь про Гришина. Знаешь ты про Гришина?
1: Я, к сожалению, тоже ничего не знаю, как и ты, Захар. Я знаю только лишь то, что эта группа, музыкальный проект или группа, вот я не знаю, как правильно все-таки охарактеризовать, довольно-таки свежее и новое музыкальное явление на музыкальном тульском небосклоне, да, и группа, несмотря на то, что появилась она, ну, судя по всему, относительно недавно, уже ведет себя очень активно, часто выступает, кстати, вот не только в Туле, но, я так понимаю, и и в других городах, и, ну, группа на слуху. Хотя бы одно то, что...
0: Давай, да... давай прорекламируем, вот, коли уж пошла такая пьянка, вот пишет, что 30-го, я так понял, 30 апреля, да? 30 апреля будут выступать Стечкин. Ну, Мишань, зови, вот если свистнешь, то нам надо напомнить. Я приду, посмотрю, обязательно, ну, вот, послушаю.
1: А если, кстати, кто-то нас слушает из города Энск, из Новомосковска, да, то ребята будут выступать 29 апреля, за день до тульского концерта, будут выступать в клубе Mad Dog. То есть туда тоже можете прийти и послушать живьем.
0: Ну вот, чем смогли, помогли, рекламу сделали. Теперь уже все дело за вами, не подводите.
1: Так, ну что, группа Гришин с композицией «Луна», дебют на неформатном радио. Слушаем, делимся своими эмоциями, комментариями, впечатлениями.
0: Поехали.
1: Поехали.

0: А итак, друзья, 22.11 на моих зеленых системных. Ну, снимаю шляпу. Снимаю шляпу, молодец. Мишань, вот честно тебе скажу, я такой поганый засранец, я могу забыть. Напомни мне обязательно про Стечкина, я 30-го приду. Я бы хотел послушать живьем всю программу. Я думаю, с удовольствием послушаю. Ребят, давайте все туда, давайте там и встретимся. Вот, мне нравится, от меня галочка. Это совсем не формат «Малоярославца», совсем не формат, но мне очень понравилось. Как-то так. Ты что думаешь, Димка?
1: Я, пожалуй, присоединюсь, Захар, к твоим словам. Было неожиданно услышать, да, тут не совсем, вот я с тобой согласен в том плане, что это не совсем формат «Малоярославца», но это музыка, которая очень качественно и грамотно, умно, я бы даже сказал, сделана, да, отлично исполнена.
0: Без лишних соплей, все очень
1: красиво.
0: Да,
1: да, хорошие вокальные данные, видно, что человек вкладывается, поет с душой, нет какого-то наигрыша, все на эмоциях, все сильно, все слажено, все ровно. И, ну, да, есть такие люди, даже в эфирном чате они есть, которые сравнивают с Лепсом, хорошо хоть шансоном не назвали, да? Но
0: ну, я скажу, что, скажем так, это неплохое сравнение.
1: Да, это раз, а во-вторых, ну, знаете, я не склонен клеить ярлыки и делить музыку на стиле, да, не люблю этого делать. И если музыка хорошая, то какой бы она направленности ни принадлежала, ее нужно слушать. Вот для меня сегодняшний эфир очень важен. Важен даже тем, что вот для себя открыл новую группу, которая мне понравилась, группа Гришин. Молодцы, молодцы. Хотя, опять же, повторюсь, и с Захаром соглашусь, что это все-таки, на мой взгляд, не формат «Малоярославца».
0: Мишань, я тебе могу, причем даже сказать больше, сводите остальные, грузите больше. Вот этот трек точно попадет в ротацию, то есть я обещаю.
1: Вот, а я со своей стороны обещаю, что когда уже эти отборы закончатся на мото «Малоярославец», в одну из ближайших передач, которые будут обычные эфиры 5+1, позову группу Гришин с новой композицией, да, и, возможно, тоже песня попадет в ротацию неформатного радио. Мне понравилось.
0: Отлично. Вот, ну, едем дальше.
1: Да, едем дальше, и дальше, у нас на очереди еще одна группа, тульские, которая, я уверен, понравится нашим радиослушателям. Захару она не очень нравится, да, мне эта группа нравится очень и очень уже давно, поскольку с лидером группы я знаком с 95-го года, с музыкантами, которые сейчас играют в этой группе, знаком тоже очень-очень давно, и группа для тульской сцены, это, ну, наверное, то же самое, что «Металлика» в общем мировом масштабе для каких-нибудь там америкосов, да, группа «Деникин Спирт», одна из самых старейших и известнейших, популярнейших тульских групп, неоднократные участники «Нашествия», на «Мото Малоярославца» они тоже, по-моему, играли, и вообще, как бы, группа, которая, ну, на мой взгляд, из всех тульских групп сейчас, в данный момент времени, наиболее востребованная, да, и наиболее известная по стране. Ну, есть там не «Братья Ангел Небес», которые уже давно не тулики, которые уже питерцы. Вот, группа «Деникин Спирт», я ее даже представлять вашему вниманию не буду, о ней что-то рассказывать, поскольку...
0: Не-не-не, ты рассказывай, потому что мы не на Тулу же висяем, ё-моё, это тульские все ее знают.
1: Ну ладно, хорошо, так вот, группа «Деникин Спирт», я даже вот не знаю, что бы вам...
0: А то как-то нечестно к Толяну-то, ты, смотри, ты про всех рассказал, а только говоришь, да не, про капец, нахуй, не будем мы про тебя говорить, что за хуйня какая? Не, давай, Димка, давай, рассказывай.
1: Ладно, хорошо, так вот, группа «Деникин Спирт», ну, на моей памяти это было, поскольку группа «Деникин Спирт», еще до группы «Деникин Спирт» с Капцом я познакомился, у нас был совместный проект с ним, недолго просуществовавший, который назывался «Трещина заднего прохода», вот, и уже после этого... У группы «Деникин Спирт», ну, появилась эта группа в 90, если память не изменяет, в 96-м или 97-м году. Был я на самом первом концерте этой группы, и группа исполняла в то время исключительно кавера. То есть вот бралась какая-то композиция общеизвестная, там «Маруся, раз, два, три», там песня.
0: Они и сейчас не гнушаются. Один папа может, чего стоит.
1: Целиком и полностью программа группы была составлена из вот таких вот композиций, да, общеизвестных. Ну, они они делались в такой брутальной панк-обработке, и так все это было зажигательно, так все это подавалось, что народ, вот, ну, начиная от маленьких детей, там, 3-4-летних, да, и кончая там 80-летними старушками, писал кипятком, прыгали, колбасились, и вообще, ну, это было что-то с чем-то. То есть, ну, люди, которые попадали в первый раз на концерт Деникин Спирта, ну, они равнодушными точно не оставались. Либо они говорили, фу, что это такое, что это за ужас, либо говорили, блин, ну, это вообще просто пиздец в хорошем смысле слова. Вот. Ну, я что еще хочу сказать, что группа, которая играла такой искренний, такой самобытный, такой энергичный, настоящий панк-рок, она просто была обречена на популярность в Туле, и группа была скандально известная, известная, и причем известная скандально в нашем регионе. За время своего существования сыграли огромное количество концертов. Ну и, собственно говоря, группа, ну, блин, я вот все плавно хочу вывести к тому треку, который сейчас у нас будет звучать. Песня называется «Яма». Группа все-таки, на мой взгляд, она сейчас более, ну, какими-то вот другими песнями она более характерна, да. Песня, которая сейчас прозвучит, она довольно-таки старенькая, записана была довольно-таки давно. Еще Женя Старосветская там, насколько я помню, пела в этой песне. Вот. Я считаю, что сейчас, и очень правильно, что группа повзрослела, группа стала играть более серьезную, более патриотическую музыку, и это на данный момент времени, наверное, более востребовано, да? Хотя, конечно же, многие скучают по старому доброму Деникин Спирту, по старым добрым песням, да, по настоящему трэшу, угару и содомии, как Толик Прокопец любил со сцены говорить, сейчас мы вам дадим трэш, угар и содомии. Вот. Ну, вот «Яма» — это композиция, которая... Ну, хорошо сделанная, вкусная, нравится людям. Ну, на месте музыкантов выбрал бы, конечно, какую-то другую песню. Вот. Ну, что выбрали, то выбрали. Итак, «Короли тульского панк-рока», группа «Деникин Спирт», композиция «Яма». Я думаю, своим участием они вам «Мото Малоярославец» украсили.
0: Поехали.
1: Поехали.

0: Ну вот, вот же оно, ёптать. Дура, вернись, я все прощу. Фома, кстати, я вот думаю, ты сейчас должен был прослезиться. 22-21 на наших зеленых системных. С вами диджей Зухер, с вами ехидный конь Димка. Вы слушаете программу 5+1, и идет у нас отбор на фестиваль мото Малый Ярославец 2015 от Тульской области. Вот у нас нарисовалась Танюха. Здорово, пишет, ничего так. Отлично написал Фоминс. Так, ну и как-то все, больше ничего по треку-то не написали. Хотя вот я сейчас, беру свои слова обратно, которые я сказал 2 или 3 года назад. Все-таки вот когда Прокопец делает откровенно веселую хуйню, она у него получается, причем получается изумительно. А вот как-то серьезные вещи мне у Деникина спирта не очень нравятся. Вот.
1: Ой, ну, Захар, ну тебе тогда надо послушать старье спиртовское, там вообще,
0: да,
1: конечно.
0: Да. Вот я уверен, что Прокопец, он все-таки, ну давай уже так, положа руку на сердце, он все-таки больше разъебай, чем и какие-то серьезные вещи делать, ну, не его. Ну, у меня не ассоциируется этот человек.
1: Ну, ты плохо человека краски. Знаешь этого на самом деле. А про Копце можно вообще говорить очень много и целую программу ему посвятить. Я хочу сказать так, да, вкратце, кто не знает, я думаю, что Толик на меня не обидится, что я такие вещи про него рассказываю, да. В 90-х годах, вот Толик только вернулся из ВДВ, отслужил в воздушно-десантных войсках в Рязани, да, Прокопец очень сильно бухал. Он бухал так, что мало не покажется, мама не горюй. И когда он бухал, он тормозов не знал, у него крыша наколко срывал, он там творил всякие дикие просто непотребства, он и с мостов там прыгал, и он и на людей бросался, и дрался, и кусался, и там чего только не делал. На сцене он выступал тоже в дупель пьяный, и, ну, вообще, как бы, люди, которые его знали плохо, или вообще не знали, да, они зачастую даже боялись с ним рядом находиться. То есть, это был такой бес, да, такой волосатый, брутальный, здоровый мужик, который, ну, блин, вел себя очень, сука, агрессивно. Он и на ментов кидался там, ну, в общем, был деструктивный такой элемент совершенно. Вот. Но что-то вот перемкнуло, что-то сверкнуло. Человек в свое время вот очень резко бросил пить, прям резко-резко-прирезко, да. И вот после этого, ну, у него стало все нормально и с личной жизнью, и семейной. И детки, лапочки красавцы подрастают, да. И все нормально, человек стал ходить в церковь, да, воцерквился. И я считаю, что вот лично вот для Толика, да, как для человека, это вот изменение пошло однозначно на пользу, стал совершенно другим человеком. Вот, но, уж прости, Толик, меня великодушно, я скажу так, что для группы, для музыки, для многих поклонников, конечно, ну, старый Прокопец, они ностальгируют по тебе, когда вот ты был тем, каким ты был, да.
0: Им нужен деструктивный волосатый мужик.
1: Когда вот ты был тем, каким ты был,
0: им
1: да.
0: Им нужен вот. Деструктивный волосатый мужик.
1: Да, и я скажу просто больше, да.

0: пошел к спиртам. Все, вот сейчас мне очень все понравилось. Мне очень понравилось, я побывал живьем, послушал, выступали они в парке, какое-то мероприятие было на большой площадке. Как раз я попал на этот «Папа может». Мне тоже очень понравилось. А ты мне пихал все время какие-то, знаешь, вот шибко умные песни, и они вот как-то у меня, ну, не складываются с этой группой. Поэтому
1: сейчас вот я надеюсь, очень надеюсь.
0: У меня другая любовь к этой группе, скажем так.
1: Я понял тебя, Захар. В общем, я очень надеюсь на то, что сейчас музыканты Деникин Спирта нас слушают. Лешке Грачу огромный отдельный привет.
0: Кстати, вот. Кстати, тот телефон... Ладно, все, это за эфир.
1: Ладно, я просто закончу мысль по поводу Деникин Спирта, пока не забыл. Леша Грач, если ты меня сейчас слышишь, если не слышишь, потом запись, может, послушаешь. Помнишь, когда я был у тебя в последний раз, мы там с тобой бухали, вот, ты мне ставил Карпа Егорыча. Вот, я очень хочу, чтобы эта песня появилась на сайте Неформатного радио. Вот, я ее засуну в один из ближайших эфиров, ну, после Мото Малоярославца. Вот именно как раз для того, чтобы Захару понравилось, потому что я вот, ну, блин, он непрошибаем. Я раза 3 или 4 вас брал 5+1, ему все это не нравилось, я теперь только понял, что я делал упор не на те вещи. Вот Карп Егорыча, очень прошу, загрузите на сайт, и я его тогда в одну из программ откну. Вот.
0: Все, ладно, хорош про спиртов, давай едем дальше. Новость Кузьмича у нас, Далича.
1: Да, следующая группа у нас тоже очень...
0: Извини, Димка, я тебя обору. Давайте я так вот оптом скажу до свидания. Просто я вот по чату смотрю, тут некоторые люди отваливаются. Уже 4 человека попрощались. Всем завтра. Ребят, всем пока, всем удачи. Не болейте, завтра в записи послушайте. Все, Димка, продолжай.
1: Ну, продолжаю дальше. Еще одна группа с хорошей такой историей, с музыкальной, да, группа древняя, уж, ну, в хорошем смысле слова древняя, да, группа, которая играет очень и очень давно, и музыканты, которые собраны в этой группе, они действительно люди взрослые, люди серьезные, и музыка у них действительно взрослая и серьезная. Группа, которая называется «Новость Кузьмича», и родом они из Богородицка. Впервые с этой группой я познакомился в 2005 году, выступали мы на ежегодном областном рок-фестивале в городе Богородицк, за что администрации города и тем людям, которые этот фестиваль мутили каждый год, очень большие слова благодарности. Много тогда там было интересных групп, и вот мне еще тогда понравились очень «Новость Кузьмича». Ну, во-первых, тем, что уже тогда они играли очень серьезную, красивую музыку, да, во-вторых, тем, что это были как люди, они были очень открытые, позитивные, добрые такие, да, и абсолютно без каких-то вот таких вот музыкальных понтов. То есть это вот музыканты, которые играют хорошую, интересную, качественную музыку, но очень легкие в общении и гостеприимные. То есть я помню, что после выступления мы там с ними конкретно так хорошенько побухали, пообщались. Вот. И, ну, вообще поездка в Богородицк, поездки в Богородицк, когда они у меня были, либо на концерты, либо просто, они всегда для меня проходили очень хорошо. Очень приятный город и очень приятные люди там живут. Вот. А если говорить о группе «Новость Кузьмича» конкретно, да, то не так давно знакомили мы наших слушателей Неформатного радио со всей России с этой группой. Выступали они в рамках программы 5+1, представляли Тульскую область, и группа победила. Группа победила с одной из своих композиций, попали в нашу постоянную прямую ротацию, и вот «Новость Кузьмича», я скажу так, что первый блин у них был, этот первый блин не получился комом. И даже вот, если я правильно помню, сравнивали их, приклеили к ним такой ярлычок, очень приятный, я думаю, музыкантам будет, что назвали их Тульскими Дорс, Богородицкими Дорс, вот, сравнили с творчеством этой группы, что, на мой взгляд, очень характерно и очень приятно должно быть музыкантам. Вот, музыканты, которые играют умную, интересную, серьезную музыку, о которой стоит задуматься. Я вот трек, который сейчас прозвучит, ни разу не слышал, но надеюсь, что не разочарует. Итак, «Новость Кузьмича», город Богородицк, композиция называется «Безнадежная».
0: Поехали.
1: Поехали.

0: хорошо.
1: Итак, 22.33, друзья. 22.33 на наших зеленых системных. С вами диджей Зухер, с вами ехидный конь Димка. Наша Аська 96.47.5. Мессенджер от службы внешней разведки, неформатная, Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера. Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Только что у нас отзвучала новость Кузьмича «Безнадежные». Мне вот упорно, я сидел и вспоминал какой-то фильм. Причем фильм наш какой-то старый, и вот сейчас хоть убей, не могу вспомнить, а не игла ли это. Что-то вот мотивчик прям такой очень-очень знакомый. Вернее, не мотивчик даже, а сама вот подоплека, что ли. Не знаю. Немножечко, конечно, не мое, но интересно. Интересно. Так, что пишет у нас народ? Вот маски шоу. А, маски шоу! Точно!
0: Ну ты вообще дал, Захар, спутал.
1: Да, да, да, да, да, да, да. Точно. Нет. На самом деле я про иглу почему подумал, там есть сцена, вот эта вот в кафе.
0: Ага.
1: Помнишь, когда там вот они...
0: Да, да, да, да, да.
1: И там вот какой-то такой вот наигрыш играл, вот что-то типа это, очень-очень даже напоминает. Вот, так, Танюха пишет, вот каждому свое, что-то как-то не очень. Юрка пишет, понравилось, ничего, так. Ну, видимо, на вкус и цвет. Все сосиски разные, что-то не этот. Особо не комментируют сегодня, ну, потому что, видать, тульский.
0: Да, Тула у нас вот, вообще замечательный город. Известны на всю страну своей ленивостью, своей ленью.
1: Я,
0: да,
1: каждый год, вот, я не просто удивляюсь, я охуеваю, ну как так? Как так? Музыканты милые, блядь, мы же все родные, все тут. Не, никак вообще. Ладно, это уже анекдоты про тульских музыкантов ходят по России. Ну да ладно.
0: Вот, я от себя что хочу добавить. На мой взгляд, ну, возможно, даже не совсем удачный был выбор со стороны музыкантов. Не совсем характерная для данной группы композиция. Но в целом, блин, опять же, пусть не обидится на меня группа «Новость Кузьмича», я их охотно, с удовольствием вижу на сценах фестиваля, там, допустим, «Дикая мята», допустим, да, на сцене фестиваля «Крапива». Пиво. На сцене фестиваля «Быть добру» я их тоже вижу. На «Мало Ярославца» я вас не вижу.
1: На «Дикой мяте» даже вижу. На «Мало Ярославца» сложно.
0: Да. То есть музыка у вас все-таки немного другая.
1: Не
0: туда. И публика, да, там соберется немного другая. Да. То есть, ну, не знаю.
1: На самом деле я желаю вам выиграть. Съездите обязательно. То есть любой опыт — это все равно опыт. И все равно люди, может, там найдутся поклонники, и там кому-то понравится. Не факт же, что там слушают одну хуйню, да? Может, и такую музыку слушают.
0: Ну, ты потом сразу что-то таскал, зараза.
1: Ой, ладно.
0: При слове «Малый Ярославец» и при слове «хуйня», вот при этих двух словах, у меня почему-то в памяти всплывает, сука, Валера Кипелов, который мешал нам спать, блин, в 2014 году, блин. Вот
1: да, это он, да, всех замучил, когда там просто толпа скандировала: «Валера, хватит!» Вот, так что всякое бывает. На самом деле желаю победить всем группам. Это хорошо. Главное, я считаю, главное участие. Хер бы с ней, с победой. Ладно, давай дальше.
0: Едем дальше, друзья. Едем мои. Дальше, я, да, очень рад представить следующую группу. Я считаю, что незаслуженно была эта группа обойдена вниманием и продюсеров, там, представителей нашего радио при отборах на нашествие. И я считаю, что группа не только на нашествие, но и на мото «Малые Ярославцы» очень органично и красиво бы смотрелась. Да и вообще из тульских групп, которые сейчас в строю, которые сейчас выступают, которые сейчас активно занимаются концертной деятельностью, это одна из самых любимых моих групп, если не самая любимая. Группа называется «Аркаим». Вот. Я эту группу частенько беру себе в 5+1. Частенько эти песни звучат у нас на неформатном радио. Не так давно, кстати, Аркаим был у нас в одной из программ последних, которые не были посвящены Мото Малоярославцу. И, что для меня удивительно, Захару песня, которая была представлена, понравилась, наконец-то, да. И Захар своим волевым решением прямо без отбора эту песню запихнул в папку «Постоянная ротация». То есть вот теперь Аркаим у нас на неформатном радио крутится постоянно.
1: Да, я был предвзят к этой группе. Ну, было у меня такое отношение.
0: Ну, не будем об этом сейчас говорить.
1: Да, но вот, да. Тем не менее, трек мне понравился. Трек сейчас будет постоянно ротироваться на неформатке. Молодцы, мне это нравится. И сейчас опять же этот же трек, я так понял, да, у
0: да, нас? Да. Ну, а не стали не придумывать велосипед, зачем? Это вот, кстати, очень грамотный ход. Зачем менять ружье, которое уже стреляло хорошо?
1: Ну, в принципе, как раз вот, наверное, это самый удачный выбор. Именно для этого фестиваля это самый удачный выбор.
0: Да, пожалуй. Ну, я хочу еще сказать пару слов для тех, кто, возможно, не слушал группу Аркаим. Я имею в виду не Туликов, конечно, потому что Тулики эту группу знают. Группа Аркаим существует довольно-таки давно. Играют они фолк. И фолк, как бы я сказал, с красивым человеческим лицом. То есть фолк бывает разный. Я считаю, что вот Аркаим по праву сейчас входит в первую пятерку российских фолк-коллективов. На всех значимых фолк-фестивалях группа играет. Группа активно гастролирует по стране. И в активе данной команды, вот насколько я помню, если я не прав, музыканты меня поправят, не выступал Аркаим только на «Нашествии» и на «Мото Малоярославце». На всех других крупных фестивалях группа играла. Вот хотелось бы пожелать, во-первых, все-таки с третьего раза, с третьей попытки отобраться уже в конце концов от Тульской области на «Нашествие», поскольку прошлый отбор, на котором я был, я считаю, и не только я, но многие, да, считали, что Аркаим вполне заслужили. И я хотел бы, конечно, видеть эту группу на «Мото Малоярославце». Вот. Но опять же, удачи всем, мы никак на Захара на ситуацию не влияем, наши голоса будут такими же голосами, как голоса радиослушателей. Вот. Аркаим... Песня с альбома «Шторм», недавно записанного, называется композиция «Джанго с тенями». Поехали.
1: Поехали.

0: Эх, молодцы. 22.43 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько у вас. У нас уже. Вот, это была группа Аркаим, Джанго с тенями. Желаю ребятам удачи. Ну, про галочку говорить глупо. Она уже была за эту песню, ну и будет еще раз. По-любому. Вот, так, ну, что пишет народ у нас по поводу трека? Что-то больше ничего не... А, вот, Танюха написала: барабанщик, слышно лучше всех. Но я, насколько помню, Танюхе, по-моему, в прошлый раз очень понравился Аркаим. Или я что-то путаю, но, по-моему, не путаю. Так, ну и что, будем говорить что-то, не будем?
1: Ну, а у нас,
0: в принципе,
1: уже
0: все сказано, да. Было. Группа в эфире, трек в ротации, то есть нам уже, говорит, что-то бессмысленно. Вот, Тори пишет: плюсик с меня. То есть, ну, я думаю, галочек насобирает. Молодцы, ребят. Следом у нас идет группа ПИТТ.
1: Группа ПИТ из Тулы, играющие они панк, группа относительно молодая, ну, насколько я знаю, да, насколько я знаком с тульской музыкальной сценой, появилась группа не так давно, по-моему, в прошлом году они впервые заявили о себе, и группа сейчас очень активно занимается концертной деятельностью своей, выступают на различных мероприятиях в Туле и в Тульской области, вот, но, к сожалению... Вот, на сайте неформатного радио они к треку пресс-релиз не прикрепили, поэтому я о них, по большому счету, сказать ничего не могу, поскольку лично с ними не знаком, на концертах на их не бывал. И вот, ну, единственное, что могу сказать, что это молодая, на мой взгляд, перспективная команда, которая играет панк-рок.
0: А сейчас, пока она будет играть, я поищу, может, они мне кидали пресс-релиз на почту, хотя я не уверен, но посмотрю. Если там что-то есть, то зачитаем. Итак, слушаем, поехали.

0: А итак, друзья, 22:48 на моих зеленых системных. Это у нас была группа ПТТ «За дверью». Ребят, ну, можете назвать меня консервативным говнюком, но, честно скажу, ребятушки, работать, и еще работать, особенно с вокалом, потому что, ну, лично мое это мнение, я никого ни к чему не призываю, но вот все-таки я считаю, вы еще не доросли до малоярославца уж точно. Вот, надо обязательно, вот давайте, вот смотрите, сейчас зачитаю комментарий, Юрка очень точно сказал, начали хорошо, а дальше как дворовая команда. Вот, как такое ощущение, что вот ребята в подъезде встретились, покричали друг другу что-то. Здорово, Витька, здорово, Леха, ха, и все. Вот, ну, не знаю, я против.
1: Я, Захар, с тобой соглашусь, пожалуй, да, мы редко с тобой соглашаемся, в этом отношении я с тобой согласен, ребятам пока еще рано на Мотомалоярославец, это и мое мнение тоже, побольше практики, побольше концертных выступлений, побольше работы над собой на репетициях, да, что для меня, вот, что для себя открыл в группе ПИТ. Проведу аналогию с очень мною любимой старой такой олдовой панк-командой «Объект насмешек» из города Санкт-Петербург, из Ленинграда, с рикошетом. Напомнила по звучанию, и вокал, когда вокалист поет, а не пытается орать, да, мне напомнило почему-то вот по саунду, по звучанию вокала именно рикошетовские ранние песни. Но, ребята, на дворе-то 2015 год, а не 89-й. То есть здесь, конечно же, надо очень-очень работать над собой. Я понимаю, что ребята молодые, что музыканты молодые, что у них все впереди. И если ребята будут работать над собой, работать над своим материалом, работать над своим исполнительским мастерством, то этой группы все впереди. Но пока,
0: кстати, даже авансом... Кстати, есть много примеров живых на неформатном радио, когда вот так же ребята приходили, Зухер их срал, причем в весьма жесткой форме. Сейчас я еще ласково сказал. Я просто стал ласковее за последние 3 года. Вот, раньше я был гораздо жестче. И они не обижались, они брались, делали, грузили. Все лучше. Потом побеждали, и все. И я говорил, молодцы, и ребята играют до сих пор в ротации, и все замечательно. Вот, так что работать.
1: Да, я опять же повторюсь, что мнение мое, мнение Захара, оно по большому счету ни на что не влияет.
0: Это сугубо наше личное мнение, да.
1: Да, если за вас проголосуют сейчас, допустим, полтулы, да, во время голосовалки, если вы займете первое место, то вы поедете играть на мото Малоярославец, но опять же вопрос в другом, а вопрос, а нужно ли...
0: Нужно ли это вам?
1: Да.
0: Вот.
1: Ладно, едем дальше, друзья мои, и у нас остался последний трек, последняя группа, которая называется «Симфония огня». У группы очень коротенький, такой кратенький пресс-релиз, залитый на сайт.
0: Да, я, знаешь, как сразу, ребят, успокою, ребятушки, я удалил старый трек, залил новый.
1: А я их уже успокоил еще полчаса.
0: А, уже сказал, да? Ну все, нормально тогда.
1: Да, так вот, «Симфония огня» — это молодой, энергичный коллектив из Тулы, который играет музыку в лучших традициях «Hard and Heavy», по крайней мере, так ребята о себе пишут. Скромные, что хорошо для hard and heavy металлистов, да, но готовые взорвать мир. Они еще не засветились на большой сцене, но резво и с улыбкой идут к намеченной цели. Вот, для меня «Симфония огня» будет открытием, поскольку с этой группой до сели знаком не был, и хотелось бы действительно, чтобы эта песня от данной команды, она оставила приятное впечатление не только у меня, Захаром, но и у наших радиослушателей. Напомню, что нас слушают сейчас не только в Туле, нас слушают и в России, нас слушают и в других
0: да весь шарик нас слушает. Вот скоро, говорят, на Луне будет поселение, а если там будет интернет, там нас тоже будут слушать, так что
1: вот. Ну что, заранее поздравляю группу «Симфония огня», молодую команду из Тулы, с дебютом на неформатном радио. Слушает вас сейчас ни много ни мало, а целый стадион радиослушателей, я так понимаю, где-то 1000 под 17, если народ не разбежался.
0: А можно сайт просто обновить, и там же оно показывает. Сейчас посмотрим и скажем.
1: Ну так вот, «Симфония огня», молодой.
0: 17205.
1: Отлично. «Симфония огня» — молодой, на мой взгляд, перспективный тоже коллектив из Тулы, который играет hard and heavy. Композиция называется «Шах». Поехали.
0: Поехали.

0: А итак, друзья, 22.57. Отзвучал последний сегодня, на сегодня последний трек в отборе. К сожалению, группа Steel Balls забила Balls и не выполнила условий, поэтому как бы они с конкурса снимаются. Вот, так, только что у нас отзвучала «Симфония огня», давайте посмотрим, что там у нас написали комментаторы наши. Так, вот, тональность приятная, пишет Танюха, на мою похоже. Поэтому и приятная, да?
1: Довольно-таки сильный голос.
0: Так, Юрка спрашивает, что тут Макс Покровский попал на концерт Арии. Ну, не знаю, не знаю. Так, довольно сильный голос. И все. Зашибись. Вот, Никитка написал, зашибись. Ну и, в принципе, что могу сказать от себя. Мне не понравилось. Все ровненько, все хорошо. Единственное, могу сказать, что это совсем не мое в плане, ну, лично я, то есть не люблю классический вот вокал. Меня как-то он, не знаю, не цепляет, поэтому я, наверное, не возьмусь комментировать этот трек, дабы не сказать какой-то глупости, потому что, ну, я в этом не разбираюсь. Вот, в плане саунда все хорошо, все качественно, все ровненько, все здорово. То есть, если бы я любил такую музыку, то мне бы, наверное, очень понравилось. Вот как-то так.
1: Ну, давай я тебе от себя добавлю. Я все-таки...
0: На Малоярославце, ребят, вы будете смотреться, слушаться отлично. Вот, я желаю всем удачи. Ну, лично для меня просто это чуть-чуть не мое. Я Арию очень не люблю. То есть, не обижайтесь, ради бога.
1: Я все-таки скажу от себя. Часто в эфир запускаем мы с Захаром в формате программы 5+1 Hard and Heavy. Были у нас группы с женским вокалом, играющие в подобном направлении музыкальном.
0: Извини, я тебя прерву. Извини, конечно, вот ради бога, прости меня, засранца. Очень жалко, что сейчас вот Артурчик наш слинял. Вот он как раз наш неформатный диджей из Ростова, который очень сильно разбирается вот в этой музыке. Он сам играет и поет эту музыку.
1: Вот ведет он... программу свою авторскую на неформат.
0: Да, я радио. Вот вам советую, найдите у нас на сайте, ссылочка должна быть на его группу, или наберите ВКонтакте Кузница Харди. Он ведет у нас прям программу по этому стилю, и я думаю, он вас с удовольствием возьмет, потому что я слышу, что саунд хороший, но просто не мое это, и поэтому я не могу прокомментировать, вот как.
1: Вот, но я все-таки продолжу. У меня возникли аналогии, ассоциации с двумя группами с женским вокалом. Одну из групп наверняка вы знаете. Я имею в виду ребята из «Симфонии огня». Группа называется Hell. Базируются они в городе Новомосковск, Тульской области. И там поет замечательная девушка, тоже с сильным вокалом. Вот трек «Агония» уже давно ротируется на неформатном радио. Это вот как пример. Один пример. Второй пример – это группа «Багира» из Казани, тоже сильный, красивый женский вокал. Ротируется «Багир» у нас на неформатном радио аж сразу с несколькими композициями. Я почему вот эти примеры привожу? Мне понравился вокал у девушки, которая является вокалисткой группы «Симфония огня». Очень хорошие вокальные данные, сильный, красивый голос. Музыканты... чувствуется, что довольно-таки профессиональные, да, играют хорошо. Но все-таки, вот, на мой взгляд, довольно-таки все-таки.
0: Да, давай я подведу черту. Мы с Коняшкой слишком убоги в этом стиле, поэтому мы не можем его адекватно прокомментировать.
1: Да вот. Нет, подожди, Захар, ты меня не понял. Я как раз вот хотел прокомментировать.
0: А, ты все-таки хочешь. Ну, давай.
1: Ну, да, я прокомментирую. Я все-таки хотел бы сказать о том, что все-таки какая-то вот была монотонность в данном треке, не было какой-то, вот, знаете, яркости, взрыва какого-то, да. То есть вот, мне кажется, что не на 100%, во-первых, девушка себя проявляет в группе, да, конкретно в данной песне. То есть можно было бы себя проявить поярче, используя ее богатые вокальные данные, раз. И, во-вторых, как-то вот все-таки сама песня, она была немного все-таки монотонная, да. Можно было бы как-то в музыкальном плане разнообразить. Но это, опять же, мое мнение, мой взгляд. Вот, если интересно, ребят, послушайте, как группа Hell сделала свою песню «Агония», и послушайте вот композицию композиции группы «Багира» из Казани. Я почему привожу в пример эти две группы? Там тоже девушки поют с хорошими, сильными голосами, но там вот в плане аранжировки, ну, как-то вот более интересно все звучало, по крайней мере, для меня. От себя хочу сказать, что за эту группу будет галочка. Мне группа скорее понравилась, чем не понравилась. Чувствуется, что группа молодая, но уже сейчас я могу сказать о том, что первые свои шаги группа делает уверенно, и действительно, мне было бы любопытно, во-первых, увидеть ребят на сцене Мото Мало Ярославца, и во-вторых, мне было бы любопытно услышать группу «Симфония огня» через год. То есть мне вот интересно.
0: Я думаю, через год это будет вот именно «Симфония огня». Это будет красиво. Вот, ну, наберутся опыта, будет все здорово. И еще раз повторюсь, стукнитесь к нашему диджею Картуру в кузницу Харди. Я думаю, там вы точно найдете отзыв и точно попадете в программу. Вот, ну, что могу сказать. Все на сегодня. Да не на сегодня, все, отбор по Туле, по Тульской области закончился. Завтра на сайте Неформатного радио в теме появится запись сегодняшнего эфира, завтра появится голосовалка, и голосуем вплоть, я думаю, наверное, до 10 числа. Скорее всего, 13 числа, ну так вот, 50-50, я думаю, все-таки все у нас сработает, все будет хорошо. 13 числа будем делать отбор из 5 победителей голосования.
1: 13 мая?
0: Июня.
1: 13 июня, вот я почему и переспросил.
0: 13 июня будем делать в М2 с 5 победителями этой голосовалки финальный отбор на сам Малый Ярославец. Ну и там, конечно, уже будут решать зрители, которые придут и проголосуют билетами. Вот, все, всем спасибо, друзья.
1: Захар, подожди.
0: Да, жду.
1: Еще один очень немаловажный момент, немаловажная деталь. Скажи, пожалуйста, у нас 5 первых мест по голосам попадают в финальную пульку, или мы берем 4 первые по голосам,
0: 5,
1: а пятую выбираем
0: 5,
1: сами?
0: 5, потому что тогда мы выбирали одного, у нас было 2 эфира, сейчас все в пределах одного эфира, поэтому 5 победителей пусть рубятся, и остальное, основное рубилово будет уже на сцене вживую.
1: Согласен.
0: Вот, все, друзья, всем пока, всем удачи. Еще раз я напомню, встречаемся 30 числа в Стечкине. Я хочу сходить
1: на
0: Гришина. Я прям, мне запал Мишаня. Я обязательно пойду. Мишань, напомни только, я забуду, честно. Вот я такой говнюк. Вот, всем пока, всем удачи. Встретимся через неделю. В следующую среду у нас отбор по Нижнему Новгороду, по-моему, да?
1: Ну да.
0: Да, Нижний Новгород, второй тур будет.
1: Вот. Артур, голосуем мы до 10 июня, я так правильно
0: понимаю, до 10 июня голосуем, а 13 июня уже 5 победителей голосовалки играют, скорее всего, в М2. Я думаю, там все срастется.
1: Да, дорогие друзья, еще один очень важный момент. Мы об этом говорим в каждом отборочном эфире.
0: Каждый год, каждую программу, и все равно
1: находятся,
0: блядь, срываются.
1: Говнюки находятся, да. Я сразу хочу предупредить. Друзья мои, когда будете голосовать, допускаются перепосты, допускаются репосты, допускаются призывы голосовать там по различным социальным группам, в различных социальных сетях, призывы голосовать на работе, да, кто работает в школах, детских садах, можно хоть детей просить за вас проголосовать, это не возбраняется. Но нельзя голосовать динамических IP, нельзя накручивать голоса, потому что у нас стоят специальные программы, мы это все отслеживаем на раз-два, и если будет у вас
0: просто голосов... при любом заподозривании нечестной игры с треском просто группа снимается с конкурса без всяких разбирательств, просто к херам, и все. Это позорно.
1: Да, были уже специальные прецеденты в прошлом году, было очень много на нас обид со стороны музыкантов, да. Ну а что обижаться, если вы сами нечестно себя вели? То есть заранее об этом хотим сказать. Голосуйте честно.
0: Ну и все.
1: Все тогда, друзья, до свидания.
0: До связи, услышимся через неделю, будем отбирать Нижний Новгород. Всем пока.
1: Пока.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Cypress Hill. Хип-хоп-группа из Лос-Анджелеса, использующая иногда элементы рок-музыки и нью-металла. За 30 лет своего существования продали более 20 миллионов копий своих альбомов. Первые демозаписи были сделаны еще в 1989 году, а большая их часть была посвящена каннабису. «Конопель, мой конопель!» В общем, альбомы Cypress Hill получали 8 раз статус платинового и 2 золотого. Название группы переводится как «Кипарисовый холм» и намекает на происхождение музыкантов. Основатели группы выросли на Кипарисовой авеню в Лос-Анджелесе. За всю историю было выпущено пока 10 альбомов. Заслушаем хитяру 93-го «Insane in the Brain».
3: Are you trying to get crazy with this, eh? Don't you know I'm loco?

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Привет слушателям неформатного радио.
2: Представляем вам песню «Многополосно» из нашего нового альбома «Кот осени».
1: Ваши ласты Колумба.
3: 17-й трек первой пластинки «Ништяки», город Щекино, группа «Ласты Колумба», «Многополосно». Поехали!

В моем городе вечное солнце. В моем городе правда одна. В моем городе море в оконце. В моем городе лето, весна.

Влюбленность в моде. В моем городе дружба.

0: участники сборника «Грани».
1: Шестой трек второй пластинки «Грани» — Геннадий Новиков с группы «Behind the Wall», «Стекла в окнах», «Земляк» Ломоносова, город Беломорск. Поехали!

дай мне огонь, горящий в твоей руке, озаряющий путь вперед, плывущих по жизни реке. Скажи о том, что сбудутся скоро мечты, что не будет потерь в пути, не будет в душе.

0: огнем. Ямщик не человек. Ко мне он повернулся, глаза рукой прикрыл.
1: Прощаемся, приятель.

0: участники сборника «Грани».
1: 14-й трек второй пластинки «Грани». Наши питерские друзья, группа «Асбест» со своим треком «Волки». Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: Четвертый трек второй пластинки «Грани» — московская группа «Акрет». Трек называется «Дальнобойная». Поехали! Поехали!

шатрах несбывшихся надежд горит белый свет. Горячечный бред зарождается где-то в груди. Трудно идти, если не видеть перед собой путеводный маяк. Своры собак воют уныло из темных углов. Кто не готов встретиться с ними один на один, прячется в свете витрин.

кострах несбывшихся надежд годы горят. Медленный яд разрушения точит скалу. На грязном полу лужа, похожая цветом на кровь. Слезы богов падают вниз на траву холодной росой. Знает любой, всякий, кто смеет босой бегать по этой траве. Безусловно, свет.

На кострах несбывшихся надежд сгорают друзья. Больше нельзя их голосов различить. Право самоубийц — выбор — тонуть или висеть, или лететь. Боги простят всех заблудших овец. Скорый конец, чувствуя, враг твой безмолвно кричит сквозь стекло и бетон. Он тоже прощен.

На кострах несбывшихся надежд полыхает любовь. Поленницей дров воспоминания томные рядом лежат. Их порождать больше не в силах ни сердце, ни мозг. Соблюдающих пост в память о долгих и праведных снах, добрые люди обяжут к счастью и свету идти в кандалах на руках и ногах с молитвой.

страх несбывшихся надежд. Дымным столбом, золой углем, вера взмывает ввысь к облакам, досаждая богам. Боги устали, им хочется спать. Надо понять чувство великой, всеобщей и жгучей вины. Надо познать право и силу, бегущей на берег

А проснувшись, ты пойдешь на восток, провожая закат, зажигая рассвет, через тернии к звездам вперед. Ты найдешь, что искал столько лет. Споткнувшись, ты пойдешь на восток, провожая закат, зажигая рассвет, через тернии к звездам вперед. Ты найдешь, что искал столько лет.

– это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть со стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. В каждом из нас частица Бога, ведь созданы мы Его руками. Куда ведет наша дорога? К войне или миру решаем сами. Мир — это то, что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Снаружи, внутри, на земле и на небе, пинает, ласкает, целует и бьет, то нежно поднимет на солнечный гребень, то бросит наотмашь на скалы

что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Рожденный хаосом и пустотой, в убийственном огне и холоде пространства, наш мир

вместе не играя, в рождении детей, частиц и звезд, и в том, что никогда ничто не исчезает.

0: Мир – это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней.
1: Группа «Шокола». Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: В начале карьеры рок-музыканты думают, как привлечь к себе внимание. Кто как может, в общем-то, так и делает. Кис, например, мазали морды. Дэвид Боуи на гастроли в Америку приехал вообще в платье в женском. Озик откусил голову летучей мыши, а за Ху ломали гитары, разбивали барабанные установки. Но согласитесь, к этому всему надо уметь еще и на этом, на всем играть. Что и доказывают люди на протяжении всей своей жизни. Образовалась Ху в Англии в 1964 году. В первоначальный состав Пит Таунсенд, Роджер Долтри, Джон Энвислай, Кит Мун. Behind Blue Eyes. Слушаем.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: У каждого из нас есть тень. А никто не задумывался о том, что она может быть живая. А вдруг это так, и что она думает о вас?
2: Трек номер 3 на первой пластинке «Ништяки», город Нижний Новгород, группа «Стрела Морфея», «Тень», «Поехали».

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас московская группа «Борис Федорович». Трек называется «Знамя», альбом.

Альбом «Фартовый клевер» доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Добавляйте в свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, что вам понравится.

0: Часто цвета меняют свою окраску. Черное кажется белым, а сумерки светят цветным. И каждый из нас наденет свинцовую маску, чтобы казаться не тем, кто ты есть, чтобы казаться иным. Люди и звери прячутся от закланья, ищут покоя, жгут за собой мосты. Ведь существуют стены непонимания. Кто их возьмет и разрушит? Я или ты? Нам не найти, где искренность истины бродит, где есть реальность, а где лишь иллюзией тень. И неизвестно, кто в жизни всем роли отводит. Кто ты, охотник удачи или мишень?
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: еще дублик, мне понравилось. Прикольно.
1: Стукни Ваську.
2: Ток-ток.
3: Закажи
1: песню.
2: Улетела.
1: Нет, формат.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Ты» сложна своей простотой, как с позиции сочинительства, так и с точки зрения аранжировки и записи на студии. Процесс ее создания стал для меня таким небольшим экспериментом, каким-то откровением, что ли, для самой себя, потому что раньше я писала несколько в другом стиле. Поэтому мы долго думали над ее аранжировкой и исполнением. Возможно, я скажу банальные и понятные многим вещи, но перед автором-исполнителем стоят две непростые задачи. Первое – создать хороший, грамотно музыкально выстроенный песенный материал. И второе – это, конечно, исполнить его так, чтобы искренне и честно донести эмоции. Тронуть слушателя, чтобы у него возникло желание поставить песню на репит и послушать ее еще несколько раз. Я очень надеюсь, что нам удалось это сделать, чему подтверждением являются отзывы многих слушателей и друзей. Несколько раз были такие высказывания, как, например, «Полдня на репите слушаю вашу песню. В машине в плейлисте она у меня стоит». Запоминающийся, очень теплый текст, душевно, ну и так далее. Да, мы не придумали новый музыкальный стиль, не навернули каких-то замысловатых ходов. Такой задачи и не было. Мы постарались создать качественную, душевную петербургскую музыку.
2: 11-й трек на пластинке «Ништяки 2», группа «Корица Проджект». Песня называется «Ты, город Питер, поехали».

Женщины, гвозди в крышке. Кто ушел, просветлен, а прочие продолжают играть в кошки-мышки, кошки-мышки, мышки-кошки, мышки-кошки, кошки-мышки. Глупой радости нет предела.

0: страна. Только, братцы, где мы? Просыпайся, родимый! Кто ты?
1: Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

предрассветным туманом играя. Месяц пел, все вокруг озаряя, словно сотни свечей в нем сияло. Для заблудшей души это мало. Шла она по земле, не летела, одиноко в бескрайность глядела, а в глазах отпечатался страх не найти ей дороги назад. Потерялась душа среди толпы, в безразличии людском, среди лжи, в мире алчности, скупости чувств. В недоверии нашла свой приют. Осторожно ступай.

мимо мчались чужие года, реки плавно падали в моря, горы гордо стремились к высотам, города погрузились в заботы. Незамеченным был души путь, равнодушие дарило ей грусть. Лишь на время была в ней нужда, чтоб казаться людьми иногда. В паутине ей чуждых сердец, заблудившись совсем наконец, не найдя в целом свете любви, позабыла свои все мечты. В лунный свет безысходно смотрела, одноразовой быть не хотела.

тысячи.

Итак, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вот, отдельно приветствую всех слушателей, кто смог слушать нас в онлайне. Вот, приветствую всех, кто смотрит нас на стриме. Вот, хотя с ними я поздоровался еще 5 минут назад. Вот, давеча выкладывал запись эфира прошлого миксера, прошлой бомбардировки и выяснил, о боже, оказывается, там меня вообще было не слышно. И никто мне не подсказал. Никто мне вообще не подсказал. Сегодня покрутил микрофон, гипотетически должно стать лучше. Не знаю, кто слушает радио, ребят, напишите мне, нормально ли слышно голос. Потому что в прошлой записи эфира я послушал, там вообще была жуть кошмарная. Вот, от себя хочу пожелать здоровья нашему боевому хомяку Витосу. Витос у нас умудрился с двухсторонней пневмонией в больничку угодить. Ну, как бы, Вить, ты знаешь, нет худа без добра. По крайней мере, ты сменил обстановку. Да, я понимаю, что в палате хреново. Да, я понимаю, что там люди пердят, кашляют и храпят. Но, тем не менее, ты сменил обстановку, и я думаю, это тоже на пользу. Вот, хотя, ну, ее нафиг такую пользу, ну, а что делать? Что делать? Вот, могу тебе пожелать только побыстрее выздоравливать. Вот, друзья, сегодня у нас очередной четный вторник, собственно, последний вторник февраля, предпоследний эфир этого месяца. Вот, завтра у нас миксер. И, во-первых, хочу напомнить тем, кто пользуются услугой резидента неформатного клуба, да, буквально там через 2-3 денька у нас, через 2 денька сменятся резиденты, они сменятся в плейлисте, в ротации, вот, они сменятся на сайте в шапке, вот, поэтому занимайте места, если они там еще есть, я не глядел, если честно. Вот, ну и, собственно, давайте будем начинать. Итак, сегодня у нас вторник, сегодня у нас бомбардировка, 99-я, между прочим, бомбардировка, вот, и сегодня у нас очередная пачка треков от Balt Music, от Бомбы Питер, и увидел я, что сегодня у нас один трек от Бомбы Питер пришел, тот, который у нас уже отзвучал аж на 2 раза, вот, ну ничего, мы его и третий раз послушаем, вот, потому что у нас он был первым. Вот, ладно, давайте начинать. Сейчас я открою сопроводиловки. Дашка мне все прислала. Вот, опять она не написала дислокацию музыкантов. Ну, кое у кого я знаю. Вот, наверное, первый у нас Барон Мюнхгаузен. Трек называется «Все обо всем». Я знаю, что ребята из Минска. Вот, поэтому тут я могу прям сказать Беларусь, Минск. Вот, ну и написано следующее в сопроводиловке. Данная песня была написана Александром Сташкевичем примерно в 2003 году, еще в составе группы «Маленькие трагедии», в репертуар которой, однако, она так и не вошла, либо войти уже просто не успевала, так как, начиная с 2005-го, команду начала лихорадить, и в взаимоотношениях между ее лидером и остальными участниками бенда появились трещины. Вот, только один раз группе удалось сыграть эту песню на одном из концертов, и уже через какое-то время команда распалась. Вот, тут очень много текста, очень много текста. Вот, собственно, смысл в чем? И теперь вот, спустя 20 лет, да, с 2003 по 2024, даже 21 год, вот, песню наконец-то записали и выпустили. Итак, давайте слушать. Барон Мюнхгаузен, «Все обо всем», город Минск. Поехали. Ну, а вы, конечно же, комментируйте. Комментируйте, друзья, не стесняйтесь.

Итак, дорогие подруги, 21.08.17 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня уже только что у нас отзвучал барон Мюнхгаузен, Минск, со своим старым новым треком. Трек «Все обо всем», который написан в 2003-м, а вышел вот только-только. Только-только вышел. Так, Антоха пишет: песня норм. Рипс, раз, два, три, пишет: что-то я с опозданием. Слушай, ну не сильно ты опоздал, сегодня ты не сильно опоздал. Так, привет, Лехе из своей компании. Он у нас в основном чате. Да, давайте расскажу, как общаться-то, друзья. Во-первых, у нас на сайте, на страничке прослушивания есть чат, куда можно писать. Вот, и как бы все, что вы будете туда писать, оно и останется в истории, да, оно потом прилипнет к записи эфира как комментарии, как ваши комментарии, вот. А также можно писать в ВК, находите группу «Неформатное радио», прямо там сейчас идет видеострим, можете писать в комментариях к видеостриму. То же самое происходит сейчас в Ютубе. В Ютубе идет на канале «Неформатный радиострим». Там тоже можно писать в комментарии к стриму. Так, и все, пожалуй. Телегу я не запустил сегодня. Не знаю, надо телегу или не надо. Давайте, не буду я с ней заморачиваться, ну ее нафиг. Так, Дениска пишет: нормально слышно на радио, но можно чуток громче. Можно чуток громче. Слушай, я уже боюсь, наверное. А, я могу на пульте прибавить. Я могу прибавить на пульте. Так, раз, и покрутить чуток громче. Ну-ка, а теперь. Вот, и... Игорь, привет. Привет, Игорь Савосин. Че, все, да? Все, я потерял мысль. Поздравьте меня. Друзья, превращаюсь я в дерево. Я превращаюсь в дерево, я два дня подряд с понедельника ходил, сегодня вторник, ходил в пенсионный фонд, друзья, и что я делал там? Я там сидел на лавочке и спал громко, храпел, вот, и, собственно... Во-первых, а, я начал ходить в пенсионный фонд, б, я начал становиться старым, вот, и, собственно, я чувствую, что я превращаюсь в дерево. Я превращаюсь в дерево. Так, Димка пишет: прям одинаково было, что с телефона, что в ВК, что на радио. Отлично. Дениска пишет: теперь все казарно. Ну все, слава богу, звук выровняли, надо запомнить это состояние души. А, в принципе, что, мне надо заклеить эпоксидной смолой крутилки на пульте, чтобы никогда их вдруг не сдвинуть. Вот, ладно, поехали дальше. Далее у нас группа «Кривоконь», трек называется «Трескучий мороз». Вот, и такая у них сопроводиловка. «Вивальди уже не то. Написать про времена года легко, а вот создать 15 песен только об одной зиме уметь надо. Причем как писать, так и вдохновляться». Так, все треки альбома «Трескучий мороз» созданы на стихи Михаила Дынкина, Игоря Шиляева и self-made автора музыки Олега Кардонского. Альбом придуман, записан зимой 23-24. Реактивное творчество, в котором много снега, льда, пурги и стужи. Но есть и Новый год, и Рождество, и свет. Слушаем заглавный трек альбома. Вот, собственно, ставим, слушаем. Группа «Кривоконь», «Трескучий мороз». Не указана дислокация, к сожалению. Вот, Димка мне предлагает сфоткать. Да не, фоткать бесполезно, потому что я потеряю фотку. Мне проще, поверь, залить цементом пульт. Вот, это быстрее и надежнее. Итак, поехали, ставим, слушаем. Ну, а вы комментируйте. Не стесняйтесь, это очень нужно нам.

Итак, друзья, 21-16-31 на моих зеленых системных. Только что у нас была группа «Кривоконь». Я тут сейчас за эфиром сидел, не мог вспомнить. По-моему, они у нас были когда-то уже. Название. Название у меня почему-то в голове чем-то отдает. Но вот насколько хорошо они у нас стрельнули, я не помню. И были ли они вообще, может, это мне просто кажется. Вот, группа «Кривоконь», вы тут или не тут? Тут или не тут? Ну-ка, расскажите мне, были вы у нас уже или не были? Вот, но по звуку, конечно, так скажу, для меня, это лично мое мнение, нет, я ни в коем случае не навязываю, прям сильно на любителя, прям сильно на любителя. Хотя вот Антоха пишет, неплохо трек, зашел ему. Вот, я, конечно, меня сильно напрягал соло-гитарист. Прям такое ощущение было, что он вообще просто пришел из соседней комнаты, не слушая, что там все играют, и давай что-то наяривать свое. Он в ритм попадал, а в ноты не обязательно. Вот, но опять же, это чисто мое мнение. Может быть, я ошибаюсь. Просто у меня сейчас колоночки потихонечку, и они внизу. Ну, какой-то вот диссонанс вносило соло-гитара. Вот, а так, конечно, наверное, просто придираюсь. Вот, ладно. Далее кто у нас? Далее у нас «Дети птиц». Пишут они следующее. Всем, и особенно тем, кто любит волшебный мир Гарри Поттера, скучает по нему. Есть такие у нас тут? Нет, у нас тут есть любители Гарри Поттера, которые скучают, перечитывают, пересматривают и просто хранят частичку магии в своем сердце. Группа «Дети птицы» Рома Базаров предлагает совершить небольшое музыкальное путешествие в Хогвартс. Название их новых синглов «Два серебряных кубка с тыквенным соком» и «Тайная комната снова открыта» говорят сами за себя. Жмите кнопку «Play» и «Люмос Максима». Вот, ну, не знаю, я честно не знаю, о чем идет речь. Ну, давайте послушаем. «Дети птиц», «Два серебряных кубка». Дислокация, к сожалению, опять не указана. Поехали, ставим, слушаем.

Итак, друзья, только что отзвучали у нас «Дети птиц», «Два серебряных кубка». Честно скажу, я в текст не слушался. Ну, не слушаю я его обычно. Вот, ну, вполне себе такая вещица приятная. Мне напомнило чем-то ранний крематорий, не знаю чем. Наверное, вот этими окончаниями фраз. Та-да-да-да-да-да, да-да-да-да. Вот. По смыслу. Не знаю, даже комментировать. Я текст вообще считаю, не имеет права никто комментировать, потому что так написал автор. Это кусок его души. Так, Антох пишет: я не фанат, но фанфики по ГП почитываю. Я не знаю, что такое фанфики, тем более ГП. Песня не моя, но вполне себе. Вот. Что-то сегодня вообще у нас тухленько как-то с комментаторами. Ну, видимо, потому что... бомбардировка. Вот. От себя скажу следующее. Приятная вещь. Дети птиц, загрузите на сайт. Послушаю. Ну, и еще треков накидайте, конечно же. Может, что в другую программу выберу, в какую. Послушаем. И приберем что-нибудь. Что-нибудь приберем или в программу, или в ротацию. Так, поехали дальше. Мария Рубановская. Или Рубановская. Наверное, Рубановская все-таки. Мода циклична. Это касается не только подиумных коллекций, но и музыки. Синтетические звуки заполняют пространство свежих треков и преобразуются временем и общим ностальгическими настроениями в актуальную историю. Ну а главная идея о любви, чувствах и личное преображение вечно. Так, что-то я потерялся в формировании фразы. Ну а главная идея о любви, чувствах и личное преображение вечно. Нет, не, это не я, дурак, это так написано. Бриллиантовая поп-песня, исполненная надежда, когда закончилась любовь. Но все только начинается. Короче, Мария Рубановская, я отпускаю тебя. Не указана дислокация, поэтому станем слышим. Я подозреваю, сейчас будет какой-то романс. Даже интересно, поехали. Поехали.

Итак, други и подруги, 21-28-13 на моих зеленых системных. Я тут сейчас за эфиром проводил, как это называется, сравнительный анализ. Наверное, так правильно сказать. Вот, я просто сейчас слушал эту песню и вспомнил те времена, когда я работал в отделе культуры, когда я проводил дискотеки для молодежи и когда я проводил вечера, кому за 30 они назывались, да? То есть это молодежи, и когда я проводил вечера, кому за 30 они назывались, да? То есть это считались старперские дискотеки. И вот я помню,

такой музыки было очень мало в плейлистах, я помню. И вот я сейчас задумался, надо сходить на дискотеку как-то мне, вытащить свою задницу, сходить на дискотеку, посмотреть, подо что народ пляшет вообще. Мне просто стало интересно. Неужели такого качества музыка, она еще актуальна? Я не говорю, что она плохая, хотя вот смотрите, Юрка пишет, песня в таком жанре предполагает качественное сведение. Здесь чуть не доработали. Да, относительно сведения, скажу честно, прям сильно большая разница между колонкой и наушниками. Вот, плюс в наушниках там цики-цики высота, у перкуссии прям она режет ухо. А когда в колонках слушаешь, вокальчик прет, это бы надо бы доработать бы, конечно бы. Вот, а так, в принципе, вот вопрос, да. Там на патриотических концертах такая музыка, да, согласен, играет, вот, все как положено. Но в жизни многие ли слушают такую музыку? Я сейчас ни в коем случае не хочу обидеть Марию, там сказать, что у нее плохая песня. Нет, мне просто интересно. Вот Антоха пишет, песня классика 90-х. Под какой травой писали сопроводиловку? Но этого мы уже точно не узнаем. Вот. А в плане, слушают ли такую музыку, мне было бы интересно услышать ваше мнение, друзья. И вообще, давайте вспомните, кто из вас когда последний раз ходил на дискач? Ходил тусоваться в клуб? Вот. Ходил тёлочку подснять там? Или если тёлочка, то подсняться там, мальчика прибрать на чуть не сказал. Красная лампочка горит, у меня микрофон включен. На попользоваться мужчиной кто-то, может, ходил, девочки. Расскажите мне, что сейчас слушают в танцевальных, понимаешь, помещениях. Вот, я сейчас не про бары, нет, не про пивбары. Хотя сейчас, наверное, уже бары заменили дискотеки, да? Я не знаю, честно, это вообще отдельно от меня тема, потому что я уже давно никуда не... Я женатый человек, давно уже никуда не ходил. Вот, но мне интересно, расскажите мне, вот, кто сейчас слушает, кто потом запись будет эфира смотреть, слушать, отпишитесь в комментариях, мне очень интересно, что сейчас слушают. Вот, желательно с примерами, да, если будете в ВК комментировать, прям прикрепляйте треки, которые вы там слушали последний раз, когда ходили на дискотеку. Вот. Или как это теперь называется? Может, теперь это не дискотека называется? Может, теперь какое-то есть новое слово? Вот, а мы пока едем дальше. Далее у нас группа «Метаноия». «Метаноия». Название очень знакомое. Я просто уверен, что они уже пару раз у нас были в эфире, но хоть убей, не помню, что ребята поют. Ребят, не обижайтесь, пожалуйста, просто ну вас очень много. Вот, давайте начнем с сопроводиловки. Мы, конечно, хотим пожелать, чтобы у вас, дорогие подписчики и слушатели, все задумалось, сбывалось. Но если пошло не по плану, ну и бог с ним. Песни часто бывают умнее людей, и в случае с новым синглом группы «Метаноия» это похоже на правду. Полный светлых рассуждений трек, приправленный необычными инструментами, например, там можно услышать дудук и ударный клаве, очень рекомендуем к прослушиванию. Очень прям буду сейчас прослушивать, потому что дудук я люблю. Итак, поехали, ставим, слушаем. «Метаноия», что-то не сбылось. Ну, а вы, конечно же, комментируйте.

Итак, друзья, 21:39:39 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас от нас уже. Антоха пишет, тут песня как-то усыпляющая на меня действует. Слушай, классная песня. Я честно скажу, ребят, за кадром, ну, кто стрим смотрит, я молчал, я всю песню молчал. Прям слушал с удовольствием. Единственное, метаноя, ребят, вот этот рабочий, из чего он там, он у вас собран, и там сверху еще хлопок вот этот, он прям как серпом по яйцам, честное слово. Вот все красиво, все изумительно, все прям гладенько, так обволакивающая такая песня. Но вот этот клац, прям вот он вообще вышибает из песни. Вот, а так, конечно, здорово, грузите на неформатку, забираю в ротацию эту песню. Вот, ну и может что-то там еще у вас есть. Вот, ну и на будущее прислушайтесь, может быть, вы так подумаете, послушайте, что вам дядька Зухер сказал, и скажете, а ведь да, а ведь хлопок этот на рабочем барабане вообще не нужен. Вообще, тут такая красота, тут дудук, тут такой прям мягкий обволакивающий бас, такой синтовый, такой приятный. Вот, такие клавиши, вокал такой нежный, усыпляющий. Вот, и это прям клац, да что ж такое-то. Вот, мое мнение, конечно, с рабочим надо прям вот убрать все вот эти ненужные хлопки, хлестки, оставить обычный какой-нибудь джазовый рабочий барабанчик, и пусть он там подбускивает. Вот, а в целом, конечно, здорово. Так, ну и дальше, едем дальше. А далее что? Далее у нас песня, которую мы уже все послушали два раза. Мы ее уже послушали в рамках неформатного миксера. Вот, потом еще как-то мы ее послушали. А потом наш женек, привет, Виталик. Наш женек Быстревский, видимо, сдался на Бомби Питер, вернее, на Балт Мьюзик. Вот, и, конечно же, они эту песню прислали Зухеру. Говорят, Зухер, смотри, какая новая песня. Вот, ну мы-то ее уже слушали, но не впадло. Послушаем еще раз, ничего страшного. «Начальник Жека», «Дорога», да, песня, которую мы уже слышали, уже заценили. Сперва мы ее заценили в акустике. Сейчас уже... А, подождите, стопы, мы ее слушали в акустике. Потом Женька ее загрузил уже в студийном виде на сайт, и она крутится в ротации уже в студийном виде, а в эфире-то мы ее в студийном виде не слушали. Вот. Так что все нормально. Все нормально. Это вам такое дежавю, но уже в приглаженном состоянии. «Начальник Жека», «Дорога», «Питер». Ставим, слушаем. Вот, Виталик пишет, хлопок, чтобы люди не спали. Ну, слушай, ты знаешь, вот, мне кажется, не нужен он там вообще, этот хлопок. Ну, честно, прям вот совсем, он там мешается. Итак, «Начальник Жека», «Дорога», «Питер», поехали.

Итак, друзья, 21:46:11 на моих зеленых системных. Виталик вот пишет, где водятся волшебники после электроника скукота. Я на работе, бывает, как захраплю, весь офис ржет. Ну, вот я когда храплю, люди меня не знающие пугаются. Люди знающие начинают громко ругаться матом. Колянов на меня начинает обычно бить ногой в ребра. Вот, слушай, ну, Виталик, ну это же разные фильмы совсем. Вот, где водятся волшебники, Незнайка с нашего двора, это же прям совсем для детей было кино. Электроник, он все-таки больше, для, да мне кажется, он снят взрослыми для взрослых на основе детской сказки, потому что там все, как бы, темы такие, они для взрослого человека понятны и интересны были. А тот же, ну, он прям совсем детский был фильм. Вот, и то, что там братья Тарсуевы в конце появились, ну, как бы, а кого еще им было взять? Так, Антоха пишет, такое ощущение, что вокал грязно звучит, а так все норм. Да нет, он нормально звучит. На самом деле, мне когда Женек скинул его уже в таком виде, я немножечко расстроился, потому что я же, помните, когда включал вам его еще в гитарном варианте, я тут кричал, пугал его, что я свой сверху положу, свое видение, ну, добавлю к его гитаре и вокалу своих каких-то плюшечек. Ну, конечно же, оказался балаболом, потому что времени совсем ни на что не хватает. Вот, и... Ну, не успел. А Женька уже раз и в студии сделал, и сделал совсем не так, как я видел. Но, с другой стороны, раз ему нравится, значит, он так и хотел. Вот. Поэтому, чё уж тут. Нет, звучит все нормально, все хорошо. Просто я немножечко по-другому ее, конечно, слышал, эту песню. Но когда-нибудь я ее все-таки сделаю, Женьку отправлю. Вот, может, он ее и переделает. А чё, чем черт не шутит, да? Вот, ладно, поехали дальше. Далее у нас Александр Глаговский, Наталья Спринг-Шевцова. Трек называется «Дождь». Написано у них следующее. Помимо творчества известно, что Александр – действующий полковник полиции. Вот, на протяжении уже 30 лет защищает и охраняет покой граждан северной столицы. Вот так вот. Итак, ставим, слушаем. Александр Глаговский, Наталья Спринг-Шевцова. «Дождь». Ну, тут понятно уже, что Питер. Питер, ставим, слушаем. Поехали. Поехали.

А дождь опять стучит в стекло и ждет тебя, не знаю кто, не знаю где, не знаю как, и мы грустим.

уйдет, ее не жаль. Души безмолвная печаль, она уйдет.

0: прошло.
1: Сквозь годы жизни утекло. Ты любишь,
0: я тебя люблю. Судьбу за все благодарю.

Итак, другие подруги, 21-52-41 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Вот, послушал. Конечно, дуэты – это тема такая сложная для работы. Прежде всего, для работы артистов. Вот. Очень сложно построить все это правильно, технически разложить по партиям, там, спеть как надо. Вот, но это даже тоже выполнимо. Но вот по сведению, конечно, поработать бы надо бы прям над песней, потому что вот особенно конец, он прям все испортил. Если начало там было все еще более-менее, так раз-раз-раз, там, понимаешь, тут косячок, здесь косячок. Потом вроде свыкаешься со всем этим, начинаешь слушать песню. А потом в конце вот это начинается какофония неправильных звуков, когда там девушка где-то там поет вокализы, сверху типа дождь наложен. Вот, потом там пошла партия какого-то, я уж не помню, то ли гитара, то ли что-то там еще. И все это смешалось в такую неприятную кашу, что прям вот финал песни все испортил. Вот, друзья, советую вам переделать этот материал. Нет, все не потому, что там что у вас песня плохая, нет. Именно вот технически сделано неправильно, плохо, я бы сказал, даже сказал бы плохо, выше среднего, но не дотягивает, конечно. Особенно финалочку прям обязательно ее или отрезать, или переделать, потому что там прям кошмарно. Вот, а так, конечно, ожидаемо вполне себе такая хорошая, грустная, дождливая лирика. Вот. Собственно, рассказал. Так, что тут Виталик пишет? Перезаписали голос в песне, зацени. Отправил песню «Любовь». Виталян, я посмотрю, конечно. Посмотрю, конечно, как только доберусь. Вот, я уже недели две не модерирую ничего там. Ну, ребята-модераторы клацают треки. Я туда даже... Я просто физически не успеваю. У меня какое-то состояние хреновое. Я или сплю, или работаю. Или сплю, или работаю. Бывает одновременно и сплю, и работаю. Вот тоже. Я что-то... То ли у меня витаминов не хватает, то ли я уже так устал, что уже на все плевать. Вот. Как доберусь до сайта, обязательно послушаю, конечно же. Вот. Ладно. Поехали дальше. Далее у нас группа «Новая Австралия». «Серебряное озеро» называется трек. И что там у нас пишут? Вот, «Серебряное озеро» состоит из песен, изданных на лейбле «Бомба Питер». На альбоме 2015 года лучшие песни за 20 лет. Что это они решили вспомнить нам 2015 год? Дарья что-то нам решила вспомнить 2015 год. Вот, включает в себя романтические баллады, а также версии двух песен, написанных Кириллом Терром в начале 90-х. «Новоявленный бой Джордж» и «Млекопитающий мир». Не понял я, к чему вот это все. Но слушать мы будем «Новую Австралию», «Серебряное озеро», собственно. Но я так понял, это тоже Питер. Поехали, ставим, слушаем. Ну, а вы комментируйте, конечно же.

Итак, другие, давайте сейчас мы эксперимент сделаем. Сейчас я прям скачаю трек. И мы послушаем. И мы послушаем, что там Виталик нам наперезаписывал вокал. Я просто сейчас за эфиром рассказывал. Сейчас за эфиром рассказал, что вот у Виталика голос приблизительно такой же. Приблизительно похож на Новую Австралию. И вот когда они сводят свой материал, он ошибки в основном с вокальными вот этими делами всеми. Так, сейчас. Сейчас мы закинем. Мы сейчас давайте послушаем его. Прям. Что тут быть голословными? Давайте прям даже не раскачивая эту тему.

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: Ну вот, друзья, видите, как мы сразу же и трек новый послушали у Виталика, и сразу все разложили по полочкам, вот, и морды по клавиатуре постучали, за волосы потаскали, все как положено, все как и должно быть. Вот, Виталян, ну, в принципе, я тебе честно скажу, стало звучать лучше, гораздо лучше, чем было до этого. Прям, но все равно малеха торчит. Вот Юрка Арцизов тоже пишет: не дорулили с голосом, торчит. Торчит именно вот эта высокая середина, вот этот песок. Вот, его бы, конечно, прям надо прибирать и чуть-чуть притопить еще его в микс, в общий, и будет хорошо. Вот. Так что вот так вот. И уже потом прям залейте эпоксидкой ручки на пульте и дальше так вокалы сводите. Вот, ребят, ну все, на сегодня все. Завтра у нас, я надеюсь, миксер все-таки состоится. Вот, в прошлый раз, я говорю, все заглючило, я был готов к эфиру, все было готово, но у меня раз и начал интернет скакать туда-сюда, соответственно, ну, я просто физически не смог отэфирить. Вот, поэтому завтра у нас будет миксер, который должен был быть в прошлую среду, вот, а потом начнутся отборы на фестиваль Revolution, как бы так. Вот, сегодня машу всем лапкой, отключаюсь, я сразу и на стриме, и на радио отключаюсь, вот. Увидимся, услышимся завтра. Не болейте, любите друг друга, все, пусть все будет у вас запиписечно. Музыканты, если кого-то вдруг обидел, честное слово, не со зла, говорил то, что думаю, но не для того, чтобы обидеть, а для того, чтобы как-то заострить внимание на каких-то там вопросах. Вот, все, друзья, я отключаюсь на стриме, а потом отключусь на радио.

0: Байба.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: В 1994 году в Геттингене, в Германии, трое парней бухали в баре и пели какую-то ересь. Эту ересь им стала подпевать и Сандра Насич. Охреневшие от ее вокала, они решили пригласить Сандру к себе в группу и попеть чего. А группа называлась «Говно обезьян». Вот. Я бы, наверное, не пошел бы. Но случилось то, что случилось. Первый концерт Guano Apes, так сказать, состоялся в школьном кафетерии, а заработал коллектив ящик пиваса. А через два года они выиграли конкурс на Viva «Местные герои», где они обошли более 1000 участников. С этого началась их известность.

Песня была их первым успешным синглом. А первый альбом занял 4-е место в Германии и стал платиновым. Люди стали ковать металл, пока было горячо. 18-месячный тур по США и Европе. Запись 2-го альбома с записью кавера «Beacon Japan». Я вообще против каверов. Но когда произведения других исполнителей воспроизводятся совершенно иначе, неважно, тяжелее или легче это будет, я это все-таки считаю, что является творчеством. Ремейк получился просто отпадным. Да и альбом стал золотым, а в 2000 году группа получила MTV Europe Awards. Beacon Japan.

В конце 2006 года группа из-за дележки бабла распалась. Ну, что видно было, что делить-то. Поорав друг на друга, поиграв сольно, не добившись ничего почти. Ну, вы поняли, короче. В 2009 году Guan Apes воссоединились. Записали еще два альбома, в 2011 и в 2014. И продолжают до сих пор радовать поклонников их таланта живыми выступлениями. Порадуемся и мы.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Она, кстати, написана 31 декабря того года за день. Именно так, 31 числа, 31 декабря, а практически там 5 или 6 там уже тупо допилил трек. Так что вот такая история, вот это правда самая настоящая.
2: Пятый трек первой пластинки «Ништяки», Сергей Лонский, город Москва, трек называется «Время». Поехали!

говорят, что влюбленность кончается рано или поздно, такое случается. Только судьба все иначе расставила странно, но мы исключение исправим.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На пути. Звездная ночь. Она существует, что очень замечательно, в двух вариантах. В исполнении группы Бронсон, как авторский такой вариант, и в исполнении группы Фильм, вариант авторский Данилы, с моей примесью некоторых слов в припеве. Она прошла испытанием времени, выдержалась, так можно сказать, не потеряла нисколько в актуальности. И очень хорошо, что она нравится людям. Это самое главное.
2: На пути. Группа Фильм, город Питер. 9-я песня на пластинке «Ништяки 2». Поехали.

же и светит, и греет, и как электричество на два полюса разделены. Открытый вопрос, кто здесь минус, кто плюс.

может быть, есть какая-нибудь человеческая кнопочка? Ответы простые прячет природа хитро, но было бы здорово, нажимаешь и греет.

хотя бы свечку того, кто на полюсе мерзнет, легко убедить. В реальности кнопки, пусть люди все очень различные, особенно если полярника хотя бы немного любить, и если ему мы хотя бы чуть-чуть симпатичны. Ничто не уйдет от научного строгого счета. С высокими чувствами в жизни не всем повезло, но кнопку нажать без любви — это ведь тоже работа. А физика утверждает, от всякой работы тепло. И лишь для влюбленных наука даст странный ответ, как в близких объятиях или на расстояниях телескопических.

а время устало ждать. Твой путь среди звезд искать. Ведь ждет тебя ад и рай.

его знаю, без страха, без боли, без слез. Оставьте мне город, где птичью стаю спугнет голос мартовских гроз. Забудьте о будущем, мне все, что было, приятней, дороже, родней.

0: участники сборника «Грани».
1: 19-й трек второй пластинки «Грани», группа «Хедли», город Питер, и трек называется «Молоко». Поехали! Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Привет слушателям неформатного радио.
2: Представляем вам песню «Многополосно» из нашего нового альбома «Код осени».
1: Ваши ласты Колумба.
3: 17-й трек первой пластинки «Ништяки», город Щекино, группа «Ласты Колумба», «Многополосно». Поехали!

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Итак, привет, друзья, здравствуйте, 21.03 на моих зеленых системных. Немножечко я опоздал, потому что сегодня, смотрите, с какой я баклахой, да? И когда я с самогонкой, то как-то проще. Достал пузырь и сиди, понимаешь, бухай. Вот, а с чаем вышла задержечка. Ну ничего, чуть-чуть опоздал, не страшно. Ну что, друзья, приветствую всех, кто слушает нас на радио, здравствуйте все, кто слушает нас в онлайне, приветствую всех, кто слушать будет нас в Spotify, в Apple подкастах и в Google подкастах и на SoundStream. Здравствуйте. Вот, сегодня я запустил стрим одновременно, понимаешь, с эфиром, потому что немножечко припозднился. Так вот, Леха, привет. Здравствуй, Леха пишет, не выводится в стрим-чат. Сейчас, ребятушки, сейчас поправлю. Так, где он у меня? Вот он. Так, обновить кэш текущей страницы. Так, вот, все. На стриме чат есть. Ну что, давайте буду здороваться. Во-первых, Леха, привет. Здравствуй, ты был первым у нас комментатором. Дениска, наш воронежский друг, здорово. Юрка, привет. Витос Пермяк, здравствуй. Витос, который боевой хомяк, здравствуй. Вот, что там у нас еще? Стрела Морфея в обеих ипостасях, приветище вам. Где вы пропадали? На прошлом миксере все спрашивали, куда, понимаешь, куда пропали наши нижегородские алкаши. Вот же они, вот они нарисовались. Вот, ну что, друзья, Леха Иванов, привет, здравствуй, дорогой. Сегодня у нас такой, ну, во-первых, сегодня опять все новенькие, как я и обещал. И сегодня такой он утяжеленный миксер у нас будет. Тут будет альтернативка, будет ракешник, будет тяжеляк, то есть все как положено. Сегодня притяжеленный у нас эфир. Вот, своя компания, Леха, приветище, здравствуй, дорогой. Женя Баринов, привет. Вот, Дениска пишет, он уже танцующий боевой хомяк. Слушайте, ну это же здорово. Это же здорово. Вот, ну что, давайте начнем с подведения итогов. Во-первых, альтернативная голосилка, да. Смотрите, у нас Last Empire получили 500 и плюс-минус получили соточку. Значит, мы это все делаем, удваиваем. И, собственно, Last Empire на баланс кладем 1000 неформатных рублей, плюс-минус 200 неформатных рублей. Ну и, наверное, Last Empire как победитель. Ну пусть, давайте я вас в трек дня какой-нибудь трек возьму. Вот, выберите какой, отправьте заявку, а я эти деньги просто не буду с вас списывать. Вот, это что касаемо альтернативной голосовалки. По обычному голосованию победили у нас Last Empire, молодцы. Вы с этим треком летите в постоянную ротацию. И в ништяки я забрал Inside of Melissa, рассветная. Ну уж больно прям нежный трек был. Давайте сейчас мы нон-стопом эти два трека послушаем, а я тут немножечко в чувство приду. В чувство приду, поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: А итак, друзья, добрый вечер. 21:13:53. Вот такое красивое системное время на моих зеленых системных. Здравствуйте, все, кто к нам только что подключился. Он Серега Вовкунчик нарисовался. Успел, он таки успел, доехал, разгрузился и пришел на эфир. Мы тут с ним до эфира общались. Он как раз грузил. Он у нас тяжеловоз. Вот. Так, что там? Петруха пишет, я, как оказалось, неплохой организатор. Петруха, а в чем это, понимаешь, выражается? Я не понял. Вот, про Маринку мы тут за кадром. За эфиром мы на стриме тут общаемся. И вот многие пишут, вот Юрка пишет, пусть Маринка выходит на связь. Это вот та девочка, которая сейчас пела, да? Вот Дениска пишет, в ништяки золотую коллекцию надо на диск. Я позову, конечно, но... Не знаю, она вот, видите, даже на эфир не пришла, ни на тот, ни на этот. Вот, так, Олежек завтра у нас постареет еще на годик. Но это будет завтра, заранее поздравлять нельзя, поэтому сорян, дружу, я просто, просто рад тебя видеть. Поздравлять я тебя сегодня не имею права. Так, что там? Что там еще у нас? Женек пишет, ты говоришь, ты музыкант. Я нет, я не музыкант. Я так, это вот хрень собачья в кепочке сижу, рулю эфиром. Так, ладно, Вадим, здравствуй, дорогой, пишет, готовим ужин, слушаем всей семьей эфир. Ребят, ну давайте еще раз я расскажу. Во-первых, как с нами связаться. Есть у нас Дискорд, ссылочка на Дискорд есть как у нас на сайте в разделе «Неформатный миксер». Есть ссылочка на Дискорд у нас в эфирной теме во ВКонтакте. Туда удобнее всего писать, там все варианты есть, и онлайны, и приложения, и айфоны, и андроиды, и все, что хотите. Вот, во-вторых, кто смотрит стрим во ВКонтакте, на Твиче, в Ютубе, пишите прямо в комментариях к стриму. У меня вот в одном окошке все это выводится. Я вижу ваши сообщения. WhatsApp решил не пользовать, потому что очень неудобно с WhatsApp. Там у меня только номера высвечиваются. Кто там девочка, мальчик, непонятно. И сложно отслеживать вообще ход мысли. Поэтому давайте так. Вот, комментарии в стриме и Discord. Далее. Чего? Сегодня, я уже говорил, у нас эфир такой, он приракованный, утяжеленный, альтернативненный, вот. Насобирал я треков такие, панкуха, альтернатива, тяжеляк, ракешник такой позабористый. Короче, давно уже таких эфиров не было, он сегодня будет плотненький, поэтому если кого-то коробит от данной, понимаешь, музыки, в принципе, валите нахрен на другую радиостанцию. Вот, если не коробит, давайте слушать вместе. Вот, ну и чего еще хотел сказать? Про альтернативную гласилку сказал, да, Last Empire получает 1000 неформатных рублей, плюс-минус 200 неформатных рублей, то есть я голоса удваиваю и, собственно, запускаю новую альтернативную голосовалку. Сейчас я, подождите секундочку, я старую выключу, а новую включу. Вот так вот. Все. На стриме альтернативная голосилка обновилась. Так как все новенькие, объясню. Альтернативная голосилка никак, понимаешь, абсолютно не влияет на результаты основного голосования, которое будет длиться целую неделю. Просто эти деньги, которые туда упадут, это голосование рублем, они будут умножены на 2 и зачислены вам на баланс. Вот, господа музыканты, а приз я выбираю сам, исходя из активности. Вот, ну и, конечно же, это приз будет около музыкальный, там треки дня, треки недели, какие-то вот ништяки радийные. Вот, все, друзья, давайте уже начнем. Итак, первый кандидат сегодняшний у нас. Первый сегодняшний кандидат. Я их увидел, скажу честно, в треках дня. Они у нас появились в треках дня. Название хрен выговоришь. Называется Maleficium Aranguita. Во. Ребята у нас из Ижевска. По-моему, сейчас подождите, я погляжу. Да, из Ижевска, поэтому я их поставил первыми. Про себя, чего они написали. Так, злодеяние особого рода, злой дух. Короче, злые они. Название их переводится как «Духи колдовства». Первый альбом группы вышел в далеком 2010 году. Песня «На краю» является заглавным треком EP, вышедшего в 2021 году. О чем поем? О любви музыкантов к их непростой стезе. Она является собирательной, отсылает к вечным хитам группы прошлых лет. Вот, ну и, собственно, ставим, слушаем. Ссылочку я сейчас, конечно же, брошу в Discord и в YouTube. ВКонтакте, к сожалению, ссылки режет. Так, Петруха пишет на фразе «Все, Захар у меня немного завис, потому что я сегодня не бухаю, сегодня эфир будет жутко тормозить, скорее всего». Так, давайте мы, кстати, вот, хорошо, что ты мне напомнил, надо мне мейнеры отключить. Вот, все, теперь должно быть все нормально. Ну и поехали. Короче, Maleficium Aranquita, мой албанский, простите мне, я совершенно плохо на нем ругаюсь. Трек называется «На краю», город Ижевск. Поехали!

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: А итак, друзья, 21, 23, 22. Вот такие цифры красивые на моих зеленых системных. Вот, отзвучала у нас группа из Ижевска, Maleficium Aranquita. Вот, и скажу честно, я их услышал, когда выкладывал трек дня. Мне ребята показались интересными. Единственное, вот если бы там не было бы женского вокала, наверное, я бы прошел мимо. Вот, но лично по мне женский вокал все вытянул, потому что, ну, я не люблю такое вот это вот горловое пение. Я не говорю, что это плохо, ну, просто лично я не люблю. Поэтому, если бы вот не девчонка, я бы, наверное, прошел бы мимо. А так прям раз-раз и забрал. Музло очень плотное, очень классное. Мне понравилось. Мне очень понравился трек, и я вот не зря, я говорю, я сегодня специально включил низовые колоночки, потому что я так подозреваю, сегодня будет интересно мне. По крайней мере, вот сейчас было здорово. Так, что тут спрашивают, где картинку лицезреть? Или ВКонтакт, заходите, группа «Неформатное радио», там есть у нас... В видеозаписях прям болтается стрим сейчас, вот живой стрим, и, соответственно, в комментарии пишите в стрим, или на Ютубе то же самое, неформатный радиоканал, там тоже сейчас идет стрим, вот, и, собственно, там можно лицезреть картинку, но там звук говно, я сразу предупреждаю, если кому нужен качественный звук, слушайте радио, вот, кто-то параллельно смотрит видео, слушает радио и... колесами громкости выбирает, что ему слушать сейчас. Вот, ладно, вернемся все-таки к треку. Так, что там нам пишут? Ой, как надрываются, благо женский вокал присутствует, пишет нам Андрюха. Это у нас Челябинск. Что там себе? Олежек пишет, вот это контраст вокала мужского и женского, грубого и мягкого. Вот за это уже респектуха ребятам. Так, далее, что там? Серьезная музыка, Юрка Арцизов пишет. Все скрашивает веселая панамка. Ну, для того, мне Коляновна не успела сегодня шапку связать, пришлось панамку одевать. Так, далее, что там еще у нас? Петруха пишет, стиль... У нас в клубах популярен очень, собирают народ. Мне музыка огонь, но я за полностью мелодичный вокал. Но очень хорошо звучит, это ж типа симфа дез, мать его, метол. Вот, так, далее, в Дискорде пишут, вот мясо подъехало, хороший старт. Пермики пишут, все в рамках стиля, интересненько. Тараканы наружу полезли, это по поводу уха. Ну, возможно, да, у меня-то тараканов как раз нету, но у меня постоянно ощущение, что там кто-то поселился. Я сегодня уже с работы ехал вечером, уже начало там постреливать. Причем, ладно бы левое ухо, у меня окошко постоянно в машине открыто, а то правое, с чего бы это, я не знаю. Наверное, мне кто-то гвоздь ночью втихаря забил. Так, ну и, собственно, все, по треку больше... Никто ничего не написал. Я забыл, кстати, сказать. Я еще не втянулся, да. Долго мы в отпуске гуляли. Музыканты, если слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылки на свои группы, на свои какие-то ближайшие мероприятия, на свои сайты, в Discord, в YouTube, на стрим. Ну, во ВКонтакте могут зарезать, но если ссылки ВКонтактовские, то они не зарезаются. Вот, это не возбраняется, это приветствуется. Единственная большая просьба, делайте это прям вот, когда звучит ваш трек, чтобы было понятно, кто это, что это и куда это. Вот, собственно, рассказал. Все, поехали дальше. Далее у нас... А сегодня, кстати, много англоязычных названий, поэтому если я буду как-то все это неправильно произносить, не обижайтесь на меня, я не со зла, просто, ну, я с албанскими не дружу вообще языками. Ари Курт, трек называется «Умножение на ноль», по-моему, это Питер. Сейчас я погляжу, где-то у меня тут заготовлено. Да, это Питер. Это у нас Питер, и про себя ребята ни хрена не написали. Вот, поэтому, собственно, ставим, слушаем. Вы комментируете, я попиваю сегодня чаек. А, хотел же я что сказать. Так, вон Антон пишет: всем привет, Зухер, здорово, это Юра Сургут. Антон нам пишет, что это Юра Сургут. Привет, Юра Сургут. Привет, Юра Сургут. Здравствуй, дорогой. У нас в Сургуте сейчас как раз Калюня Архиреев находится. Вот, как это называется? Голова группы Pride, да. Шиза и чужая аутентификация. Бывает такое дело. Вот, Калюнь, если нас слышишь, привет тебе, я тебе даже лапкой помашу. Вот, ну и давайте уже ставим, слушаем. Мари Курт, умножение на ноль, город Питер. Поехали! Поехали!

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, другие подруги, 21:32 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Вот, смотрите, что... Ну, я тут за эфиром сказанных системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Вот, смотрите, что... Ну, я тут за эфиром сказал... Давайте я уж... Я

Вот, и прям вот если бы он бухал бы хорошо, было бы, наверное, прям вообще классно. А так здорово, мне трек понравился, я его сам в программу и выбрал, собственно. Вот, Антон, это не Антон, это Юра, да, Юрка пишет, показалось, что бас не живой. Нет, ты знаешь, он живой, но там непонятно, то ли, он сам по себе высокий очень, да, то ли это гитара через пропущенную, ну, обычная гитара, пропущенная через... У меня, короче, в лупере такая фигня есть, кнопку нажимаешь, и обычная гитара становится бас-гитарой, и там ей, конечно, мяса не хватает. То есть вот мне не хватило мяса прям вот басового в этом треке. Так, Антоха пишет: неплохо, но, как по мне, не хватает гитары и клавиш на средних частотах. Так, Витос пишет: преобладание вокала налицо, и гитара с унылым звучанием немного портят общее впечатление. Вот, Петруха пишет: возможно, другую примочку на гитару будет уже интересней. Вот, Артур, слушай, тут же мы же тебя не для того, чтобы обидеть. Прям вот это... по чесноку музыканты сыпят советы. Юра Арцизов пишет: вот есть вопросы по сведению, очень сыпят высокие частоты. Так, Петруха написал: сделано душевно, но чего-то не хватает. Может, Захар прав, нужно мясо. Так, Олежек пишет: если жвачком бахнуть, было бы интереснее. Трек полусинтетический, звучит интересно, но сухо, вокал хорошо звучит. Так, что там еще? Андрюха Челябинский, наш дружбан, пишет: конечно, песню нужно дорабатывать в плане сведения. По-моему, даже в ноты вокал не попадает. Нет, в ноты попадает, но вот в общем, как-то вот он звонко очень звучит. Сухозвонко. Сухозвонкий трек получился. Так, Юрка написал: трек интересен. Мне навеяло смесь Агаты, смысловых и еще чего-то. Показалось, что бас не живой. Так, далее. Архиреев, ты где? Слушай, он, наверное, бухает, гад. Он, наверное, бухает, потому что мы с ним сегодня общались днем. Вот, он мне сказал, что он в Сургуте. Вот, что Оксанка в Свердловске. Но на эфир не пришел, значит, бухает, я так подозреваю. А че? Приехал чувак домой к маме, ну что ему делать? Бухать. Вот, говорит, это поганая Москва, поганая. В этой поганой Москве работа кончилась. И, собственно, что тут делать? Поехал к маме. Вот, ну и правильно. Так, что там еще у нас? Все, комментарии все зачитал. Ну, в общем-то, Артур, ты все услышал, да, если ты нас слушаешь, ну или запись послушаешь. Вот мяса очень не хватает этому треку, потому что он классный, он интересный, но, блин, хочется мяска туда. Вот, Юлька у нас нарисовала, скинула ссылочку на Малефисум. Вот, сейчас я к вам добавлюсь. Молодец, Юлька, у вас плюс один, Ижевск на связи. Так, все, кто не... Юль, добавь еще на стрим во ВКонтакт эту ссылочку, потому что ВКонтактовскую ссылку он, я думаю, не зарежет. Я думаю, она останется. Так, что, продолжим? Продолжим. Далее у нас группа Fake Life. Тут я все эти слова знаю, поэтому я прочитал прям как истинный американец. Это у нас город Москва. Про себя они не написали ни хрена, написали: недолго правит в этом мире тень. Вот так вот. Ну и, собственно, ставим, слушаем. Москва, Fake Life, в поисках завтра называется трек. Поехали. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Ну что, друзья, 21.40 на моих зеленых системных. Только что у нас отзвучали Fake Life в поисках завтра, город Москва. Ребят, ну что, что сказать? Я слышу, что группа молодая, прям молодая, что вот еще как-то они еще не определились даже, в какую сторону рычать. Но, собственно, уже я слышу, что уже ребята, поигравшие предварительно где-то до того, вот, а может и сейчас где-то играют еще попутно, кроме этого проекта, но как бы ребята поигравшие, но куда рычать еще не определились. Но это приходит с возрастом, это нормально. Так, Юрка Арцизов пишет: такая подборка треков и на трезвую голову. Да, Юрок, я сегодня не бухаю, я к днюхе готовлю свой организм, потому что днюха будет в следующую субботу. Вот, и надо, чтобы организм отдохнул, иначе я этого не переживу. Так, Витос наш пермяк пишет: как-то странно немного записан трек, но прикольно. Так, Димку сегодня пишет: сегодня запросили QR-код, тактично в жопу послал. Я не просто в жопу, я посылаю сразу далеко и нахрен. Причем я, честно скажу, я по Туле хожу по магазинам, я без маски, и без QR-кодов, и без всего-всего. Если меня хоть где-то просто останавливают и спрашивают, я говорю: пошли в жопу, и ухожу, и больше не хожу никогда в это заведение. Вот, так. Антоха пишет: трек неплох, но плотности не хватает, как будто мясо размололи в пыль. Слушай, нет, там с мясом там все в порядке, там вокал как-то, вот там двое ребят поют, и как-то они никак не определятся, кто основной вокал, кто бэк-вокал, кто на подпевке, кто... То есть вот там какая-то непонятная игра вокалов. В принципе, само музло записано, сыграно хорошо. Вот, а вокалы что-то там они гуляли. Туда гуляли, сюда гуляли. Ну, опять же, это все приходит с опытом. Я думаю, все у ребят будет нормально. Так, что там еще у нас? Андрюха наш челябинский пишет: норм, но песня как будто с каким-то пространственным звуком записана. Я подозреваю, они вокал в метро писали. Вот, они, походу, вокал писали или в метро, или в этом, как он называется, в спортзале, потому что прям там ревера на ухо, на мама не горюй. Вот, ну... Такое тоже бывает. Так, Леха пишет: мы таки выиграли на прошлой неделе, удачи тебе на этой. А, это он понял, это они между собой общаются. Так, что там еще у нас? В Алтае снег лежит. Снег лежит, это здорово. Но я пока снега не хочу. Опять же, вот повторюсь, и только чисто из-за днюхи. Вот днюху отгуляем, потому что я подозреваю, народу до хрена придет. Я никого никогда не приглашаю, но народ приходит сам. Вот, и пусть плюсовая будет. Пусть будет плюсовая, потому что всех буду в беседке принимать. В дом народ не поместится. Вот, и... А потом вот и снег можно, и град, и цунами, и все что угодно. Но вот после днюхи. Так, Нормас в стриме звучало. Нормас в стриме звучало. И все. И все. Больше комментариев никаких нету. Больше никаких комментариев нету. Так, а мы тут только что налили. Поехали, поехали. Вот Юрка пишет: в Сургуте перепады маленькие, с минус 22 до минус 7. Прям, ну это нормально, чего же ты хотел? Ну, на то он и Сургут, Сургутский край суров. Я где-то песню про Сургут слышал интересную. Вот, но сейчас вот не вспомню, откуда. У нас тут тоже перепады такие же бывают. От плюс 16 до плюс 2 прям раз, и нефиг делать. Как так и надо. Осень, а что ты хотел? Так положено, это раз. Во-вторых, смотри, как климат сильно поменялся. Вот, Гольфстрим, америкосы остановили, и прям вот везде климат поменялся. Но, с одной стороны, мне нравится, что у нас сейчас происходит, да, ну вот в нашей полосе. Я подозреваю, на следующий год я посажу черешню и абрикосы, а авось начнут вызревать. Вот, а там, глядишь, и гранаты начнут расти, и миндаль цвести. И будет у нас юг. Краснодар превратится в какую-нибудь пустыню. Вот, Крым, Черное море высохнет. У нас будет как раз комфортная температура. Так, Саня Луженков, привет, пишет, давно не был у вас в гостях. Давай, наливай, давай, давай. У меня налито, у меня, видишь, какой большой сегодня. Какой у меня сегодня большой, понимаешь, стопарь. На всех на вас хватит. Ну что, друзья? Ну что, друзья, давайте наливайте, у кого не налито. Я объявлю следующих участников. Это у нас, по-моему, одесситы. Так, Арикурт закрываю, отзвучал. Фейк Лайф закрываю, отзвучали. Так, вот же они. Вот же они. Группа «Фактор». Группа «Фактор». А, нет, это «Казань». Это «Казань», сорян. Сорян, извиняюсь. Вот, ну, одесситы сегодня тоже будут. Смотрите, трек называется «Дежавю», город Казань, группа «Фактор». Про себя они, к сожалению, ни хрена не написали, поэтому мне вам про них сказать нечего абсолютно. Вот, давайте слушать. Давайте слушать и делать выводы. Комментируем, не стесняемся. Музыкантам это обязательно интересно. Поехали. А, ну и пьем, кто у кого налито. Пьем.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, 21:50:05. Вот такое красивое системное время. Вот, Олег нарисовался у нас. Олег Ручий, привет, здравствуй, дорогой. Пишет, мы из Бугульмы, Татарстан, фактор. Вот, ну, как бы, ребят, у вас написано Казань. Я и зачитал Казань, просто в следующий раз будьте внимательнее, когда загружайте треки, да, загружайте их из Бугульмы, а не из... У нас, на самом деле, тут целый месяц мы мучились с геолокацией этой. Вот, там, короче, она у нас был сторонний скрипт, я его покупал в свое время у какого-то хохла. Вот, он работал у нас с 15-го года, хорошо работал. Вот, а потом там что-то там забанили, какой-то сайт. Второй тоже забанили, третий отдает неправильные данные. И у нас перестал этот скрипт работать, и у многих из-за этого выскакивала ошибка на сайте. И пришлось от него избавиться. И я скачал у других каких-то хохлов другой какой-то скрипт с уже забитыми, как это называется, городами, да, и странами. Вот, и пока так, как бы, я еще буду над этим работать, но пока вот так вот. Пока он определяет жестко, вот откуда грузите, то называй, ну, то ту дислокацию ставит. Выбор потом приколпачим, просто у меня сейчас времени вообще не хватает на это все. Вот, Витос пишет, только что написал ВКонтакте про негров в Туле, тут же его удалили. Да, Витос, у нас есть негры, я тебе скажу больше, они очень любят русские песни. Я когда снимал квартиру, у нас есть педуниверситет, и прямо напротив него стоит 25-этажная здание, у нас его Пизанская башня называют, потому что оно падает. Вот, я жил там на 22-м этаже, и каждый Новый год, я там года 4, наверное, прожил, у этого педуниверситета ставят большую елку. Вот, и мы на Новый год, собственно, уже когда накирдошимся хорошенько, брали с собой гитару побухать и шли к этой елке. Вот, и, собственно, там выскакивали вот эти вот негры, афганцы, и они кричали, а вот сыграй это, а я же не знаю, что они там что только не просили, понятно, что я все это не... Я себя спрашивал, вы подпевать будете? Они говорят, да. Я говорю, а давайте. И что попало, просто по гитаре бряцал, они поют, все счастливы. Вот, только так. Так, что там у нас? Димка Коробкин пишет, тоже поддерживаю и тоже трезвый. Так, что там у нас еще? Если фактор, то только фактор 2. Андрюха прикалывается, наш челябинский. Так, Олежек пишет, вещь, вот это мое, голос от меня парням, всеми лапками за них. Так, Антоха, да, Юрка, господи, я как мне привыкнуть, что Антоха это Юрка, плотненько пишет. Товарищ говорит, что смесь Депеша с Мерлином нашим Мэнсоном. Вот. Так, что там еще у нас? Олежек пишет, ребята, если с этой командой есть кто-нибудь, надо бы познакомиться, я молочу новую программу, вот такую же. Ну, вот Олег, который Ручий, смотри, это он и есть. Зайди во ВКонтактовский стрим, там тыкни по ссылке и как раз на него попадешь. Так, Саня Луженков пишет, норм, плотненько так. Далее, что там, обычный power metal, музон классный, а песня «Мимо меня». Так, если послушать диск Акрит, так, это ладно, это не то. Вот, дежавю хорошо, интересненько. Далее. Ваш трек забираю себе в плеер. Круть зашло без всяких мятных. Далее. Вот, Петруха пишет, все очень сбалансировано, ничего лишнего. Если звонче, то плотность потеряет, как по мне. У нас новый трек будет звучать так, как будто мы всей группой сходили налево. Ну, главное, чтобы вы сходили, понимаешь, налево, вперед, как это называется, вперед мужским началом. Вот, а все остальное уже мелочи. Так, что там еще у нас? Как-то глуховато звучит. Витос пишет, а трек интересен. Был ли когда-нибудь миксер с инструментальной музыкой? а то не знаю, о чем песни писать. Вадим, я тебе честно скажу, не был. Я же, по-моему, несколько раз уже в эфирах задавал этот вопрос людям, которые пишут инструментальную музыку. Востребована ли она? Потому что, как сказать, ну, я инструментальную музыку не воспринимаю как музыку на каждый день. Вот, ну, не воспринимаю. То есть я не понимаю, как можно включить, да, инструментальную музыку и слушать ее просто так. Я не спорю, наверняка есть люди, которые этим занимаются, но как-то вот лично я не умею так. Я могу один раз послушать, как-то у меня в голове отложится, там, понравилось, не понравилось, и все, а дальше что с ней делать, я не знаю. Вот, поэтому вот. Что там? Нужна изюминка, Юрка пишет. Команда реально хороша, нужна... У меня вопрос коллегу. Олег, а что вокал так вы спрятали далеко? Прям вообще... то есть я слышу звук плотный, прям хороший звук такой, интересный. Я же вас... Опять же, вы мне понравились, поэтому я вас в программу взял. Но прям голос, такое ощущение, что из-за угла писали. Как будто вокалиста выгнали на кухню, а микрофон поставили у соседа на балконе. И как-то вот он прям далеко-далеко спрятан. Мне кажется, надо было чуть-чуть его... Чуть-чуть вперед выпихнуть голосок. А так все здорово. Мне понравилось. Единственное, вот вокала мне не хватило. Именно вот не хватило его громкости. Вот, а так здорово. Так, ну и собственно все. Я все зачитал. Поехали дальше. И мы выяснили, да, что фактор у нас из Бугульмы. А далее у нас The Action, где вы у меня, господи, вот же они. Тоже Бугульма, смотрите, тоже Бугульма. Вот, трек называется «Рок поколения». Вот, у них про себя есть, записала. Группа The Action образовалась в 87-м году. Состав, вы почти ровесники моей жены. Я-то старый, а вот моей жене вы почти ровесники. Так, в том же году... А, Олег Круче, это же у нас, смотрите, это у нас один и тот же человек, просто... Вот как, смотрите, как получилось-то. Как один чувак загрузил два трека, вот, от разных групп, и прям, смотрите, попал обоими треками в одну программу. Олег, знаешь, тебе сейчас что надо сделать? Прям сейчас сходи, купи лотерейный билет в жопу программу. В жопу миксер, послушаешь записи. Прям сейчас вставай, иди в магазин, покупай лотерейный билет. Ты смотри, как вы обоими треками в одну программу попали. Вот. Что там у нас? Согласен насчет инструменталов, она не востребована. Не знаю людей, которые прям сильно тащились от них. Вот. Как на выборе не работает уже рандом. Уже не работает рандом, уже я отказался, потому что робот там собирал такую какашку. Вот, что мне стыдно было вообще, что я вообще работаю на этом радио. Поэтому от робота отказался я уже давно. Робот не выбирает треки, выбираю сам. Так, что там еще? Олег попал. Олег попал. Не-не, пусть сейчас прям идет лотерейный билет покупать. Потому что, ну, он, смотрите, прям раз-раз и двумя треками в одну программу. Нет, я не выбирал по Бугульме. Я слушал треки и... Выбирал я по звуку выбирал. Я же не вижу, что там вообще тут Бугульма, там Казань. Я про населенный пункт Бугульма только сегодня узнал от тебя, что это, оказывается, Татарстан. И мне бы никак... Я вообще думал, что Бугульма — это где-то вот там, где наш Димка Хабаровский друг находится. Где-то там. А это вообще, оказывается, на другом конце. Ой. Что я сам сказал? Я уже запутался в том, что я говорил. Вот, ладно, все, поехали. Итак, The Action, рок поколения, Бугульма ставим, слушаем. У кого налито, выпивайте. Я сегодня чай бухаю. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и
2: держись. А итак, друзья, ну вот бугульминский Марк Нопфлер. Money for nothing. Вот, и мы тут за эфиром на стриме. Витос пишет, вот один и тот же звукарь сводил, и прям слышу, что он не любит вокалистов. Я надел наушники, я понял, что звукарь просто сводит в наушниках. Когда я одел уши студийные, вокал хорошо слышно. Когда я слушаю мониторы и колонки, вокал где-то далеко. Вот, в наушниках нельзя сводить, ну нельзя же в них сводить. Я понимаю, в них баланс там проверить, черновую работу сделать какую-то, но потом обязательно надо мониторить. Я, допустим, всегда переслушаю мониторы, потом обычные колонки, потом в машине слушаю обязательно. Потом в наушниках слушаю, потом включаю вообще все, что у меня есть, разом слушаю. И вот из этого всего выбираю какую-то золотую середину, потому что, ну, в наушниках никогда правильно не сведешь. Там совсем другой звук. А если у тебя хорошие, качественные студийные наушники, а потом человек включает обычные вот эти затычки, и, ну, там прям просто все разнится. Поэтому сводить надо обязательно, обязательно мониторить на колонках, обязательно. Вот. Олег пишет, нет, не в наушниках. Если бы вы видели, на чем я это делаю, не поверили бы. Да почему? Почему не поверили? Поверили бы. Мы сами все так делаем. Что ты думаешь, мы тут все... Чуть не выматерился в эфир опять. Я на стриме потом выматерюсь. На радио пока нельзя. Вот. Мы все так делаем. Мы все так делаем. Вот. Так, ладно, что там? Саня пишет, соляга на норм. Дениска пишет, пока единственное, что мне понравилось, плюс-минус. Вокал бы мощнее, громче и плотнее. Вот, вот опять, видите, вокала нету. Так, Саня пишет, прям по музлу норм, мастеринг слабовато, как-то тиховато. Юрка пишет, хороший вокал, хорошо отрепетировал. Вокал хороший, его не хватает именно на дорожке, с треком его не хватает. Мы не говорим про плохой вокал, мы говорим про недоделанное сведение, недокачественное. Вот. Что там еще? Приятная песня, мне нравится. Антоха пишет, мне понравилось. Так, Олежек пишет, очень понравился ваш трек. Что там у нас еще? Комментанул за группу Fake Life. А в Ютубе нет моих комментов. Пророк поколения актуально, по тексту огонь, классика, красиво. Так, что еще? Что еще? Ну и в принципе все. Нет, ну здорово. Здорово, я говорю, я эти треки все отслушал. Я выбирал не по местоположению, ни в коем случае. Я их слушал, мне понравилось. Вот, но... Нюансы есть, конечно, а грехи есть, но это ж мы же для того и как бы тут все собрались, чтобы ткнуть пальцем в эти огрехи, да, чтобы человек понял, сказал, да, точняк, а вот тут-то я и не заметил, и раз, и переделал. И... Так что если в пластик еще никуда не закатали треки, то, конечно же, лучше доработать, потому что вокал прям провален везде. Вот, ладно. Собственно, все рассказали, все зачитали. Что у нас еще? Ну, едем дальше тогда уже. Тогда уже едем дальше. Олег завтра должен выиграть $1 миллион США. Половину мне. Олег, половину мне присылаешь прям сразу же в конверт. В конвертике. Вот. Так, ладно. Мэри Ленор, где они у нас? Вот же, Киев. Киев, я помню, у нас кто-то с Украины сегодня. Мэри Ленор у нас сегодня с Украины. Трек называется «Камень», город Киев. Про себя они написали следующее. Спонтанный нерд-панк-рок. Ботан-панк-рок. Вот, резкий вокал, нервная музыка большого города, о любви, о чудаках, о жизни и смерти. Вот, вот так, я выкрутился. О чудаках, о жизни и смерти. Ставим, слушаем, Мэри Ленор, Киев, трек называется «Камень». Поехали! Поехали!

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22:11 на моих зеленых системах. Смотрите, у нас сегодня красивое время постоянно выскакивает. Вот, Олег, беги за лотерейным билетом, беги, слушай, сегодня твой день. Что там у нас? Олежек пишет: ништяк, обожаю подобные группы, парни и девчонки. Если есть представители этой команды, добавляйтесь, друзья, голос за вас в голосовании. Вот они, живые инструменты, такое не спрячешь. Большие молодцы, забрал себе в плеер. Так, Антоха пишет: неплохо. Витос пишет: хорошо звучит, нравится, вокал бы чуть вперед и было бы огонь. Так, Петруха пишет: трек отличный. Петруха, кстати, у нас одессит. Где киевляне? Где киевляне? Куда, куда, почему вас нету тут? Вот. Так, Саня Луженков пишет: нет, ну а что, говорит, неплохо сыграно, круто. Так, Юрка пишет: кайфово, или это Антон пишет? А, это Антон пишет: кайфово, хорошечно, прям допивать все до конца. Допивать все до конца, я просто родился в Киеве. Вот, Юрка Арцизов пишет: отличная живаго. Отличная живаго. Качева и с женским вокалом сегодня прям то, что я очень люблю в канон моей днюхи. Так, и чё? И чё? И чё? Чё сказать-то? Мне понравилось, но если бы не понравилось, не взял бы в программу по любасу. Вот, Антоха пишет: вокалистка не все допевает, может быть лучше. Там, знаешь, там беда, там вокал, он задавлен чуть-чуть. Его бы тоже бы вот выпинуть бы вперед, бы, выпнуть бы, выпернуть. Чтоб чуть-чуть повыпирало. Вот. Ну и опять же, сложный текст для пения. Я считаю, что вот эти вот скороговорочные... Там же послушай, как она пела. Да, нет, она здорово, она красиво все спела. Но вот эти вот скороговорочные тексты, мне кажется, их прям вот... Во-первых, живьем очень сложно. Живьем очень сложно. Я не представляю, как она это поет на концертах, если они играют живаком, да. Я не представляю, как она все это выговаривает, потому что это прям ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Вот, то есть в таких случаях, ну, я считаю, что надо или упрощать текст, или прям вот, ну, так с дикцией работать, что мама, не горюй. Вот, Антоха пишет: она теряет там, где точно может. Ну, может, конечно. Конечно, может. Но, опять же, все же приходит у нас как? С опытом, а опыт приходит с возрастом. Вот, подрастет, разведется, замуж выйдет, еще раз разведется. Сиськи, когда вот до колен опустятся, и все, и вот она уже станет такой матерой, матерой рок-певицей. Такой Тиной Тернер из Киева. И все будет выговаривать. Ну, сейчас пока она в начале пути. Я думаю, все у нее получится, потому что коллектив классный, девчонка классная, вокал хороший, голос приятный. У них все есть для того, чтобы быть молодцами. И они молодцы. Вот. Все, я все зачитал. Я все зачитал, от себя сказал. Поехали дальше. Далее у нас группа «Холодный пуск». Так, а я кинул на киевлян? Да, кинул, ссылочку кинул. Вот, далее у нас группа «Холодный пуск», «Где вы у меня?». Так, Мэрилин Норт закрываю, чтобы мне не путаться. Вот, город Питер. Город Питер, «Холодный пуск», трек называется «Зло». Вот, и написано... О, кстати, смотрите, сегодня группе... Сегодня группе ровно год. Объясню почему. В сопроводиловке написано: группа была придумана 3 ноября 2020 года, когда была написана первая песня. Вот так вот. Сегодня, собственно, годовщина. И они прям в программу попали. Нет, я честно не читал. Это не задумано. Это так вот совпало. Сегодня одни совпадения. Блин, надо мне сходить лотерейный билет купить. Вот чего. Сейчас я схожу, куплю. Сейчас пока будет играть у нас группа «Холодный пуск», я куплю в онлайне какой-нибудь русское лото. Вот, я придумал. Так, вот, в тот день производился холодный пуск двигателя старого Volvo с немыслимым пробегом во дворе на Купчинской улице, и название группы появилось само собой. В январе 21 года начали репетировать... Уже три песни с музыкантами из группы «Старый лист». Первый концерт состоялся 5 марта 2021 года в клубе «Гараж-сарай». К концу мая окончательно сформировался состав группы. И сейчас, собственно, уже у них заканчивается работа над первым альбомом в 10 треков. И сейчас мы будем слушать песню, которая называется «Зло». Итак, «Холодный пуск», город Питер, по-моему, да? Да, город Питер. Трек «Зло». Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: А итак, друзья, 22:20:55. Вот такое красивое системное время у меня на часиках. Только что у нас отзвучал «Холодный пуск», трек называется «Зло». И вот мне написал тут, кто мне написал-то, господи, господи, кто-то написал. А, вот, Антоха написал, говорит, неплохо, чем-то напомнил «Холодный водки пузырь». Я на стриме ответил, ну, я повторюсь, но мне не «Холодный водки пузырь» ни в коем случае. «Холодный водки пузырь» — это прям красотища. Тут вот прям даже сравнивать не надо. А мне напомнило вот эти вот частушки детские, да, вот из разряда там дети нашли в гараже пулемет, больше в деревне никто не живет, и вот-вот все вот откуда-то оттуда мне ветром дует. Мне кажется, это ближе туда. Юрка пишет, вот сумасшедший сплав сектора Ляписа и Вабанка. Нихера не могу разобраться. Саня Лужунков пишет, какой перегруз злой на гитаре. Ну, зло. Трек же называется «Зло». Так, Антоха пишет, не слушайте мое альтер-эго. О, это клево, качево и здорово. Сделайте вкусно, сделайте вкусно, и будет хорошо. Так, неоднозначно. Андрюха наш челябинский пишет, слушабельно звучит, несмотря на небольшие косяки в сведении. Там большие косяки. Там кошаки целые в сведении, целые кошаки, большие, но чем-то оно цепляет. Чем-то оно цепляет. Так, Антоха пишет, отдайте мне альбом в нормальном качестве. Клево, клево. Вот, но хочется альбом. Ну вот, видишь, ребята говорят, что 10 треков, вот они уже альбом практически закончили. Так, Юрка пишет, беги за лотерейным билетом сегодня поход. Я уже купил, пока вот звучал у нас «Холодный пуск» со своим злом, я... сходил, купил новогодний миллиард билетик. Вот, походу я на Новый год стану миллиардером, поэтому... Но если миллиард выиграю, то вот все, кто сегодня эфир слушает, приходите, пиво с меня. Так, что там еще у нас? Простенько, но со вкусом. Витос, наш Витос Пермяк пишет. Олежек написал, я так понимаю, это демо и записано с репетиции. Звучит интересно по тексту «Огнище». Петруха наш одесский пишет, текст зачет, да и все остальное хорошо, но хочется, чтобы было немного разнообразней. Ну, потому что очень монотонно получается, да. Потому что монотонно. Вот, чего там еще? С Вадим что-то царапает. Вадим, ну, подождем, пока он доцарапает. Я что-то хотел рассказать. Что я что-то хотел рассказать вам, пока читал комментарий, думаю, не забыть сказать. И забыл, потому что абсолютно вылетело куда-то все из головы. Ну и ладно, значит, не очень важно это было. Скорее всего, какую-то фигню хотел сказать. Так, ну и чего? Ну и что, Вадим, пиши быстрее. Вот. А, он пишет, с Толотой сегодня разыгрывается 4:20, там делайте ставки. Я уже купил билет, Вадим, я уже купил билет на новогодний миллиард. Вот, ну уж чего уж тут уж, как это называется, спать так с королевой, да? Вот, выигрывать так миллиард. Поэтому, а что, раз сегодня такой везучий день, раз сегодня так сходится все, красивые цифры на времени. Две песни одного, понимаешь, человека в двух проектах сразу попали. Из Бугульмы два трека попали прям раз и в одну программу. Потом, что еще было? 3 ноября, день рождения группы, которая только что звучала, «Холодный пуск», и я ее беру 3 ноября в программу. Это же вот, вот смотри, сколько совпадений, поэтому я просто пошел. Я даже не выбирал билетик, я ткнул в какой-то первый попавшийся. Будем надеяться, что мне повезет. Так, ну и, собственно, чего? Едем дальше. Далее у нас группа «Граница Верхней Тайги». Трек называется «Пой». И вот этих ребят я прям даже готов... Ну, давайте, ладно, давайте послушаем. Так, сейчас я, во-первых, посмотрю, написано ли про них чего-нибудь. Ничего про них. Они написали следующее. Как известно, нам песня «Строить и жить» помогает. Желаем того же и вам. Город Сургут. Собственно, Вот оно что! Вон, я все понял! Я все, мать его, идти понял! Все я понял. Поехали, ставим, слушаем. Итак, «Граница Верхней Тайги», трек называется «Пой», дислокация «Когалым». Поперли, поперли.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: А итак, друзья, пока звучала сия данная светлая песня, я только сейчас до меня дошло, что вот Юрка, который вот у нас тут вот пишет, да, это вот и есть граница Верхней Тайги, ё-моё, что это именно он и есть. Вот, все, у меня теперь все встало на свои места. Вот, у меня тут просто пришли все собаки мои, все, все какие есть, и жена. Вот, которая ругалась на всех музыкантов. Вот, Антоха пишет, ну, у них и лучше есть, у них и лучше. Слушай, Антон, я послушаю, конечно, может, у них и лучше есть. Я послушаю все, что есть на сайте. Я что хотел сказать прям вот, ну, в самом, до того, как он прозвучал. Сейчас мы дособираем грани. Сборник, вот, Коляна накричит, да, и я сегодня психанул, вернее, уже психанул, и сказал нахрен всех, в жопу всех, я вот завтра еще один день жду, у нас осталось там уже три человека осталось, которые, понимаешь, созвонились, они сказали, да, конечно, и все, и пропали. Ни соглашения не заключают никак, блин, денег не шлют. Короче, оттягивают момент, а все ждут вокруг. Поэтому я завтра, послезавтра жду. Я психанул, если они так и не разродятся. Я просто... у нас кто-то из ребят просился второй трек в сборник. Если... И все равно не соберу, значит, пихну туда какую-нибудь свою песню и Колкину песню. Вот, и мы выпустим этот сборник, потому что я уже не могу больше оттягивать. Это уже, ну, идиотизм на самом деле. Вот, и когда я с гранями закончу, я хочу границу Верхней Тайги позвать сборник «Золотая коллекция» в ништяки. Пока я вот эту песню себе беру на карандаш, вот, но... Если я услышу там что-то еще лучше, то, конечно, я выберу что получше. Вот, но пока вот у меня эта песня, она прям на карандаше. Я ее себе пометочку сделал. Не знаю, как быстро он соберется, потому что я как бы набрал уже на пластинку претендентов, но не факт, что они согласятся. Вот, но, собственно, собирать я уже не грань, а уже золотую коллекцию буду. Прям сразу же начну после того, как... соберем вот эти грани. Туда выбираю треки только я, туда заявки бесполезно подавать. Как бы это будет длительный процесс, и я вот пока ништяки очередные не выпущу, я больше грани запускать не буду, потому что сейчас прям, ну так вот, такие все тугие, такие все... Сейчас я выматерюсь. Сейчас я микрофон на радио отключу, на стрим... Все, я матом поругался и, собственно, хочу сказать вам, что этим треком мы завершили сегодняшний эфир. Вот, ну давайте я же зачитаю комментарии. Вот, смотрите, что тут пишут у нас. Не они ли пели песню «Жопа синего оленя»? Нет, нет, не они. Мы ее сегодня услышим обязательно. Вот, тут все как надо, мне зашло, фирмово записано, сведение отличное для меня лично, Витос пишет, что тут сказать, очень хорошо, где ссылка данной группы, пожалуй, скачаю, зашла очень, что там еще, Андрюха пишет, подрос, это я Собакина показывал на стриме. Вот Юрка Арцизов пишет, первый трек без жужжалок звучит светло, светло, светло, светло, светло и светло. Он классно звучит, на самом деле он здорово звучит. Вот, все, я все комментарии зачитал. Итак, рассказываю, что будет дальше. Завтра в 21.00... Завтра в 21.00 вы включите радио, и там будет программа Юра

Альтернативное голосование действует, оно будет работать ровно так же, ровно неделю. Вот там, как бы там все про него расписано. Вот, про сборник сказал, про программу сказал, поматерился, поругался матом. Вроде все. Вроде все. Заканчиваю эфир однозначно самой лучшей песней, которая мне пока попадалась. Да, в принципе, давайте мы ее уже включим, пусть она начинается. После этого трека включится ли другой диджей или автодиджей, но тихо не будет. Всем пока, услышимся с вами теперь во вторник в рамках программы «Неформатная бомбардировка». Ну и, собственно, всем пока. Отключаюсь я. Выключаю микрофон, радио, говорю, пока, на стриме еще чуть-чуть повисю.

0: Обязательно.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
2: Вспомним, не чокаясь.
3: В 1947 году в процессе подготовки негритянского чарта для журнала Billboard журналист Джерси Уэкслер, посчитав, что название афроамериканского хит-парада расовой записи Race Records имеет негативную окраску, поэтому он стал использовать в своих рецензиях термин «ритм энд блюз». И 17 июня 1949 года Billboard официально принял новое название, переименовав хит-парад в «Rhythm and Blues» записи, «Rhythm and Blues Records». Так что, ребята, «Rhythm and Blues» — это всего термин, относящийся к любой музыке, исполняемой чернокожими для чернокожих. История R&B начинается в 30-е годы, а истоки стоит искать в музыке сельского темнокожего населения. Кантри-блюз. В ходе урбанизации она переселяется в города, что и дает первый толчок для развития жанра. Новая эпоха дает новые возможности. Популярными становятся автоматы для прослушивания пластинок. Оркестры становятся меньше, а с изобретением электрогитары в 1939 году самовыражение становится главным. Певец становится центральной фигурой, что и повлияло на становление ритма и блюза.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Всем привет, с вами группа «Агенда», и мы рады представить вам трек «Небо край» с нашего второго альбома. Мы вернемся в обновленном эксклюзивном звучании, специально для неформатного радио.
2: Седьмой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Агенда», город Пятигорск. Трек называется «Небо край». Поехали! Поехали!

Стены, все выродки и самородки спят. Я помню, как мы воздвигали стены. Нас никто не осудит и не разбудит. Мы лишь на раз одноразовые люди. Так было и есть.

догорают, так что спи. Видишь, окно луной зевает, спи, лети. Туда, где тебя никто не узнает, только спеши.

0: Участники сборника «Грани».
1: 18-й трек второй пластинки «Грани», группа «Своя компания», город Москва, трек называется «Drive Rock'n'Roll». Поехали! Поехали!

0: Включаем диктофончик.
1: А, проходите. А, ну, здравствуйте. Оп, здравствуйте. А, присаживайтесь. А вот здесь. Ну что ж, давайте рассказывайте про все как есть. А, простите, сегодня вы Кутузов или Наполеон? А то с утра тут ваши братья было уже с миллион.

0: не первый. Вижу, убелен сединой. Лечить меня ты будешь, но соври хоть, от болезни какой? Лукавая улыбка на лице и глазки, как рентгены, аж жуть. Ты можешь выключить свой диктофон, я ничего не скажу.
1: Но что с меня ты

0: все понятно.
1: Марья Ивановна, в палате номер 6, там, где два новичка, ну, которых неделю назад нам привезли, вот, они играют в доктора и пациента. Да. Один якобы с диктофоном, в руке пирожок держит, а второй хитроумным прикидывается. Понимаешь, волком смотрит, прищурился и бормочет себе что-то под нос. Так вот, Марья Ивановна, дозу можете не увеличивать. Они уже конкретно.

0: страну, я вам не скажу.
1: Участники сборника «Грани».
2: 13-й трек второй пластинки «Грани», группа «Last Temple». Город Москва, твои мысли называется. Трек «Поехали».

0: участники сборника «Грани».
1: Второй трек второй пластинки «Грани» — наш новосибирский друг Артем Жданов со своим треком «Не засыпай». Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

0: Baby.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь. Горячие финские парни. Ну, как, не совсем горячие, консерваторские. Как-то отдыхали в летнем лагере и готовили концертную программу к выступлению перед учениками. Юноши решили сыграть на виолончелях «Металлику», так как были ее суперфанатами. А народу в лагере понравилось, и парни решили создать квартет. И назвались, соединив два слова, «Металлика» и «Апокалипсис». И получилось «Апокалиптика».

95-м году «Апокалиптика» разогревала «Металлику» на финских гастролях группы. В общем, с этого времени можно сказать, что финны получили известность. А в 96-м году выпустили альбом с каверами группы «Металлики». И стали известны всему миру. Сначала они не использовали ударные и вокал, но с появлением в репертуаре своих композиций в группу были приглашены и ударные, а первый вокальный опыт был проведен с вокалисткой Guano Apes Сандрой Насич в 2003 году. Сейчас ее и заслушаем.

Группа записала 9 альбомов. Сейчас усиленно гастролирует. Кстати, на концертах народ играет на дешевеньких инструментах. Только в студии музыканты работают на произведения старинных виолончельных дел мастеров. Рамштайн судились с апокалиптикой. Немцы подали в суд на использование бренда «Рамштайн» в рекламе альбома «World's Creed» после того, как Тиль Линдерман принял участие в записи трека. Видишь, немцы отсудили 45 тысяч евро у бедных финнов. Сейчас их и услышим.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Да, шел и как-то, да, спокойно так никого не трогал. Думаю, а что бы мне такой вот блюзик такой, именно проводочку, вот хороший блюзик, проводочку. И почему-то мне сразу вспомнился мне ПГ, который пел «Мама, я не могу больше пить». А мне, наоборот, бахнуло так, что надо выпить холодной водочки пузырь, и все, и жизнь наладится охерительно.
2: 11-й трек первой пластинки «Ништяки», город Губкин, проект Игорь К. «Холодной водки пузырь». Поехали.
3: Я улечу сразу ввысь, зрачки мои смотрят вширь.

Я родился в стране, где нет Бога, где все люди любили друг друга. А теперь у отцов Бога много, у погибших в руинах культуры.

Я родился в стране, где нет Бога, где все люди любили друг друга. Я родился в стране, где нет Бога.

казалось, мира мало, чтоб утолить свой пыл в отчаянном бою. Но день уже прошел, и ночь ко мне стучится, в моих глазах дрожат остатки.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: участники сборника «Грани».
1: Третий трек второй пластинки «Грани», город Новочеркасск, Семен Молодцов. Трек называется «Колыбель». Поехали! Поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Нет,

тьму, рассуждая, кто кому. Хвастался отличник Петя, что умнее всех на свете. «О, хороший пионер!» — молвил демон Люцифер. Вася маленькую Олю по макушке стукнул больно. «Даже у детей война!» — усмехнулся сатана. Мальчик

на платье! Как Мамона хохотнет и занес ее в блокнот. У Наташки кукла краше, с завистью сказала Маша. Комплиментов ей фонтан отпустил Левиафан. Не пошел во двор Ерема, позевал, остался дома. За Еремой с этих пор зорко смотрит Бельфигор. За

0: участники сборника «Грани».
1: Восьмой трек второй пластинки «Грани», город Воронеж, проект DVR, «My Way» называется трек. Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: участники сборника «Грани».
1: 15-й трек второй пластинки «Грани», группа «Зухер» и компания «Город Тула». Трек называется «Уроборос». Поехали!

полет фантазии неудержим. Быть может, не хватает светлых красок и необычных перлов ярких масок среди унылых будней серых зим. У каждого из нас своя мечта. Кому дворец, кому любовь и ласку, полет к звезде или другую сказку. Но быть мечта должна всегда.

Нам светит солнце зеркалом луны, не отражаясь в повседневном свете. Быть может, солнце шепотом ответит, кому какие судьбы суждены. Когда наступят времена, когда наступят времена, когда наступят времена.

дождь. Но настанет время пробуждения нот. Свет ударит в глаза. Растекаясь пламени, закружится лед. В такт ударит гроза.

0: Байба.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
2: Вспомним, не чокаясь.
3: Radiohead. В 2017 году в честь группы назвали «Новый вид муравьев». Культовый коллектив. Что интересно, состав с 1985 года до сегодняшнего времени не меняется. Были приглашенные музыканты, саксофонисты, перкуссионисты и так далее. Но основной состав остался прежним. Radiohead получили 3 Грэмми за лучший альтернативный альбом «Computer». И каждый из 3 альбомов тоже номинировался на Грэмми за лучший альбом года. В общей сложности Radiohead 18 раз номинировался на Грэмми, 8 раз на Brit Awards и 4 на Mercury Prize. А сейчас первый сингл группы «Grip».

серую сорванный флаг, каплям подставив лицо, делаю шаг. Где же молнии, рвущие тьму? Где страх, внушающий грома разгад? Все до весны отошло ко сну, ад. Как дождаться утра, дожить? Как отмахнуться от ночи лжи? Как отмотать время назад? Капли холодом жгут лицо,

отойду, и я выдохну эту гарь. Туда, где молнии рвущие тьму, туда, где страх внушающий грома раскат, я разбужу весну сквозь ад. Дождусь утра и оживу, я отмахнусь от ног.

хочешь, пойдем со мной, только скажи. Если ты веришь мне, пойдем со мной.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Друзья из северной столицы, группа «Асбест», Санкт-Петербург. Трек называется «Мама», альбом «Избранная». Собственно, присутствует на всех музыкальных витринах мира. Заходите, скачивайте, добавляйте в свои плейлисты, слушайте. Надеюсь, вам понравится.

покрутив у виска, ты спросила в сердцах: «Ты с луны не свалился случайно?» Удивившись догадке в шутливых словах, я вернулся на родину тайно. Две недели мороз, две недели жара, в лунной пыли увязли ботинки. Ну и пусть я привык отдалиться, пора от не ставшей моей половинки. Но дышать здесь не сможем ни ты, ни я, и пейзаж тут

0: участники сборника «Грани».
1: Седьмой трек второй пластинки «Грани», группа из Самары. «След пепла», «Затерянный мир» называется трек. Поехали!

затерянный мир. В полутемных подъездах, подвальных иллюзий, больших городов. Этот мир, он всегда напряжен до предела. Мир исписанных стен и жилых чердаков.

потерян мир. Вид разбитых бутылок, сигаретных окурков и грязных шприцов, странных запахов слов, алкоголя и дыма. Затянуть он готов.

Я родился в стране, где нет Бога, где все люди любили друг друга. А теперь у отцов Бога много, у погибших в руинах культуры.

Я служил той стране, что умела

Я родился в стране, где нет Бога, где все люди любили друг друга. Я родился в стране, где нет Бога.

чем смеяться от боли, плакать от счастья, запинаясь, ломать чужие судьбы на части. Ни хрена нам не видно, идем по приборам, философия наша в ночных разговорах.

0: участники сборника «Грани».
1: Пятый трек второй пластинки «Грани» — наши московские новые друзья. Группа «Анатомия меланхолии» со своим треком «Полосатый флаг». Поехали! Поехали!

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Такая лирическая песня, заряженная светом и позитивом, как нам однажды сказали. Вот. Все, в общем-то, просто. Весна, она, он, любовь. Но вот во всем этом быть и во всей этой жизни иногда стоит себе напоминать об этих впечатлениях, ощущениях, о юношеской влюбленности. Вот об этом, наверное, и песня.
2: Шестой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Айластеры», город Калуга. Трек называется «Успеем, поехали».

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Ты улетела.
0: Нет формата.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Jamiroquai. Название придумал вокалист группы J.K., соединив слова «джем» и «ирокез». И получилось «джема ирокезы». С культурой североамериканских индейцев связан и логотип Jamiroquai – «Buffalo Man» – «Человек-бизон». Это изображение тоже придумал Кей. В различных вариациях сопровождает группу на многих обложках альбомов и синглов. Из первоначального состава группы остался только Джей Кей. Так что можно сказать, что Jamiroquai – это и есть Джей Кей. Выпущено на сегодняшний день 9 студийных альбомов, проданных более чем 30-миллионным тиражом. И это все еще фанк, старый, добрый, придуманный Джеймсом Брауном. Классная музыка не стареет. Feel just like it. So...

Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: Релизы нашего лейбла.
1: И снова у нас воронежский проект DVR. Это такой компиляционный альбом, называется он 2020. Трек называется «Я помню тебя». Собственно, поехали, ставим, слушаем, ну и ищем на всех цифровых витринах.